0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости астрологии. Как выяснилось, по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Камызякского края. Город Камызяк.
2: Камызякская мэрия накануне дня города.
3: Все, завтра день города Камызяк. Кто там из Москвы? Звезды приезжают, нет?
2: Волочкова может.
3: Ой, не надо! Че я там не видел? Бузову позовите.
4: Бузова может, но наша церковь против. Боятся влияния потерять.
3: Так, короче.
5: Ой, не приедет и не приедет. Как говорится, баба с возу, а посередине гвоздик.
3: Чего?
5: Ну так говорится. Готовь сани летом, а коса на улице.
3: Где так говорится? Ты что гонишь?
5: Ну вы же сами мне сказали читать побольше. Вот я сразу две книги и читаю. Загадки и поговорки. Хочу наверстать упущенное.
3: Русик, ты не упусти наверстанное! Я ж тебе давал. Хорошая книга. Уголовный кодекс Российской Федерации.
5: Ой, там сюжет слабый. Просто все нельзя и все.
3: Короче, ну и что, звезды не приедут? Ну и что, сами будем звездами, правильно?
4: Да зачем? Из бюджета же деньги на звезд выделяли. Где деньги?
3: Ой, заладили. Где деньги, где деньги? Я отдал деньги малознакомым женщинам за хорошо знакомые мне ощущения.
4: Да вы же мэр, вы не имеете права себя так вести.
3: Так а ну-ка иди сюда, ты посмотри, как он со мной разговаривает. Ты неблагодарный человек. Ты вспомни, кто тебе вообще в нашем городе разрешил быть оппозиционером. Кто тебе деньги платит?
4: Ну не вы же.
3: Ну кто, через Русика тебе кто передает?
5: Ты на кого прешь, а? Ты пойми, бестолочь, дареному коню в зубы
3: так
5: нельзя скушать.
3: Руслан, иди сюда. Ты знаешь, что сделай? Ты сейчас выйди на улицу, там подъедет КамАЗ с полным кузовом щебня. Ну ты увидишь, щебня много будет. Сзади машины встанешь и вот так махни, скажи, давай, и завали себе хлебало.
5: Все, понял, висит груша апотеки час.
3: Короче, смотрите, что сделаем. Значит так, мы на огромном баннере распечатаем фотографию салюта, и четыре сильных лебедя по команде поднимут этот баннер вверх. Все, люди слышали музыку, люди видели салют. Довольны, разошлись по домам.
4: Вот да нафига нам вообще такой праздник нужен?
3: Ну, нам-то этот праздник нужен, а вот нам нужен.
4: Кому нам?
3: Смотрите, вот есть мы. Мэр, прокурор, судья, нотариус, да? А есть мы! Ни мэр, ни прокурор, ни судья, ни нотариус. Понимаете? Для нас это праздник, чего? Ну что, это день города, да? А для нас это праздник! Это день города! Понятно? Поэтому если мы сделаем день города плохо, мы будем недовольны. И тогда мы придут к нам. И сделают из нас нас! Мы же этого не хотим.
4: Не хотим.
3: Мы этого не хотим. Поэтому давайте репетировать. Завтра на нас 10 тысяч нас придет смотреть.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Молодожены, прежде чем бежать в ЗАГС, хотя бы один раз поклейте вместе обои.

0: Телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Ольга, инженер-строитель из Ростова-на-Дону, спрашивает.
1: Собственно, сам вопрос. У меня муж очень часто забывает любые мои просьбы, даже самые незначительные. Аргумент один, я забыл. И вот у меня как бы вопрос, он правда забывает? Ну, как бы что-то с головой, может быть, к врачу надо? Или это просто отмазка?
0: Сатья отвечает.
2: Никто не знает. Никто не знает. Может, забывает, может, к врачу надо, может,
1: как
2: еще что-то. Но это его проблема.
1: Мы же 8 лет с этим боремся.
2: Нет, это ты борешься, он не борется. Ну, смотрите, знаете, я служил в Советской армии, и там говорили, если вы такой тупой, что ничего не можете запомнить, заведите себе блокнот. А еще лучше два, как у меня, понимаете? Поэтому у меня два блокнота, и я не забываю только то, что я записываю. Он записывает?
1: Нет.
2: Теперь вопрос, как он страдает после того, как он не выполнил то, что он обещал? Я знаю ответ. Никак. Садись. Двойка.
0: Сатья с юмором. Светлана, психолог из Москвы, спрашивает.
3: Сатья, здравствуйте. Очень рада, что могу лично задать вопрос. Подскажите, если мужчина на этапе ухаживания говорит, что женщина должна первой писать, проявлять инициативу, чтобы показать мужчине свою заинтересованность, это действительно, ну, есть такое мнение у мужчины? Или
2: у этого мужчины, да. Есть.
3: У этого мужчины. Или все-таки этот мужчина ищет такую сильную женщину и завоевывать ее не собирается?
2: Хороший вопрос.
0: Сатья отвечает.
2: Но прежде чем ответить, я задам наводящий вопрос. А тебе это нравится?
3: Ну, с моей точки зрения, это не совсем правильно. Мне кажется, мужчина должен...
2: Не совсем или тебе это не нравится?
3: Мне это не нравится. Мне хочется, чтобы мужчина...
2: Как быстро мы... Ну, в принципе, да, мне это не нравится. Надо четко понимать свои ощущения. Вы встретились, вы не знаете друг друга, вы знакомитесь. Он говорит, я хочу, чтобы баба брала инициативу. Я хочу лежать сегодня на диванчике. Если у меня возникнет интерес, она тут же проявит инициативу и как-то это дело как бы порешает. Я хотел бы, чтобы баба решала вопросы, а я говорил, да, нет. Я хотел бы, чтобы она мне писала и показала свою заинтересованность, потому что я же мужчина, а в стране же мужчин мало нормальных, один я только, а все остальные адские. Поэтому давай, баба, шевелись. Это на стадии ухаживания происходит. Тебе это не нравится, но если ты это терпишь, значит, ты этого достойна. Поэтому на этой стадии люди обмениваются, что вам нравится. Возможно, тебе хотелось бы, чтобы твой мужчина был, ну, я не знаю, мастером спорта по международному боксу. Ну, да, он боксер, мастер спорта международного класса. И ты спрашиваешь, ты спортсмен? Он говорит, нет. Ты мастер спорта? Нет. Международного класса? Нет. По боксу? Нет. Знаешь, какой ответ? Он тебе...
1: Не подходит.
2: Прикинь, не подходит. Но вдруг, если я начну как-то себя вести, он со мной пообщается, со мной начнет спать и уже к концу года станет мастером спорта по боксу международного класса. Ответ – нет. Не переоценивайте волшебство секса с вами.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Шутер.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Когда я стану старым, я буду ходить с телефоном своих детей и с телефоном их детей.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Совет. Если вы решили расстаться со своей девушкой, но не знаете, как это сделать культурно, просто подарите ей на 8 марта книгу.

0: FM представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Друзья, в каждой профессии есть свои маленькие секреты. Представьте, цветочный магазин. Заходит Соломон Маркович. Девушка, здравствуйте, дайте мне, пожалуйста, букет роз. Цветочница дает ему букет и говорит: только кончики подрежьте, пожалуйста, чтобы дольше стоял. Соломон Маркович смотрит на нее лукаво и говорит: ну, здрасте. Этот метод именно мы и придумали. Друзья, как известно, все сотрудники делятся на две категории – ответственные и безответственные. Вот вам пример. Фрагмент деловой переписки. «Добрый вечер, Олег!» – «Где макет альбома?» – 3 вопросительных знака. «Вы обещали сделать его до обеда?» – 3 восклицательных знака. «Добрый вечер, Виктор!» – «Я еще не обедал!» – смайлик. А вот вам история, друзья, об искренней любви к братьям нашим меньшим. Середина 90-х, к магазину хозтоваров подъезжает легендарный 600, и оттуда выходит такой нормальный, серьезный мужчина, спортивной осанки, малиновый пиджак, с золотой цепью. Подходит продавцу и говорит: значит, так, у вас есть крестики для монтажа кафельной плитки? Ну, такие вот, маленькие, пластмассовые. Есть, конечно. Ага, значит, дайте мне 37 864 штуки. 37 864? Ну да. Зачем вам так много-то? Ну, слушай, у меня на пасеке пчелки все подохли. Хочу похоронить по-человечески.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ-35-00-279 для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Обожаю закаты. Это так романтично. Закат означает, что скоро ужин.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ну, слава богу, я и так никогда не терял оптимизма. А последние выборы меня просто окрылили. Я же говорил, или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений. А критики мне кричали: «Все, у вас кризис, вы в метро 3 года не были, о чем вы теперь писать будете? Теперь все разрешено, теперь права человека». Критика сверкала: «Вечно пьяный, жрущий – это я, толстомордый, все время с бокалом». А я все время с бокалом, потому что понимал – ненадолго. Все по словам, я по лицам. Я слов не знаю, я лица понимаю. Подошел ко мне авторемонтник и говорит: «Я вам радиатор заменил». Я на лицо его глянул: «Нет, говорю, не заменили». «Да, говорит, не заменил, но запаял». Я опять глянул: «Нет, говорю, не запаял». «Сейчас пойду посмотрю». Когда все стали кричать «Свобода!», я пошел смотреть по лицам. Всех. Слева направо, справа налево. Нормально все. Наши люди. Они на свободу не потянут. Они нарушать любят. Что ж за свобода, когда нарушать нечего? Ты ему запрети, чтобы он нарушал. Вот это он понимает. Это кто сделал? Где? Вот. А что, нельзя? Нельзя. Это не я. Наша свобода – это то, что мы делаем, когда никто не видит. То есть стены лифтов, туалеты вокзалов, колеса чужих машин – это наша свобода. Нам руки впереди мешают, руки сзади – другое дело. И команды не спереди, а сзади. Не зовут, а посылают. Так что народ сейчас правильно требует порядка. Это у нас в крови. Обязательность – это, пунктуальность – это, четкость – это, чистота – это. В общем, наша свобода – бардак, наша мечта – порядок в бардаке. Маленькая теперь, маленькая. Что такое черный день? Все говорят: это на черный день. Так вот, на черный день у нас денег не копят. Голосуют за коммунистов, а понимают, что черный день – это не тот день, когда денег нет, а всего полно. Черный день – это когда соли нет, табаку нет, хлеба нет, молока нет, крупы нет, а деньги есть. Тогда обнаруживается, что главное. Так что давайте проголосуем и тут же наберем соли, сахара, питьевой воды на черный день. А день сегодняшний будем вспоминать как светлый, ибо у нас всего лишь не было денег.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве Васю так часто ставили в угол, что к 16 годам он умел лицом рубить дрова.

0: Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали. Позвольте, друзья, я начну. Поддержать с супругой разговор было б мне, друзья, гораздо проще. Только вот беда с недавних пор, в нашем доме поселилась теща. Вот поет супруга соловьем, теща вторит тощим попугаем. И когда они трещат вдвоем, их язык вообще не понимаем. Как понять своей супруге мать? Как сказать доходчиво и строго? Всем бы, мать, немного помолчать. Помолчите, мать, совсем немного. Надя, твоя
2: песня. Это моя любимая вновь, да. И шашлычок под коньячок вкусно очень. И это все, чему учил меня отчим.
0: Хабиб,
3: я сейчас
0: песня?
3: Свою прочитал и уже посмеялся там внутри.
4: Да, Зетонов сказал, вдруг мы не посмеемся, и что будет?
1: Давайте не будем смеяться, пожалуйста.
3: Вы не сможете. Сейчас все будет. И огонь, не вода, кто-то в бане ливанул на провода.
0: Надя, твоя песня, стой, пожалуйста.
1: Пароли. Ремнем хворостиной пароли. Три раза в неделю по попе

0: где у вас берут доски? Дайте мне одну штуку. Выйду я на склон плоский, чтобы побороть скуку. Мне инструктор не нужен, научусь и так, поверьте. Чем я остальных хуже, разберусь без вас, черти. Упал на морду со сноуборда и уже 2 недели лечусь. Морда просит рекорда, я когда-нибудь с горки скачусь. Скажем прямо и гордо, обязательно с горки скачусь.
1: Хабиб, твоя песня последняя.
2: Ах ты, деточка моя, титаническая, скушай что-нибудь уже диетическое.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
3: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. Ленка на Юмор ФМ.
1: Катя уже была не против раздеться, но карта шла и шла.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа!
1: Папа собирается переодеваться и говорит 5-летней дочери: «Викуль, выйди из комнаты, я переоденусь и придешь обратно». Вика в недоумении: «Ну что ты, пап, я только посмотрю, а смеяться и пальцем показывать не буду». Мама, папа и 4-летняя Лиза пошли на УЗИ. Семья ждет прибавления, и когда доктор сказал, что будет мальчик, Лиза ответила: «А мне братика не надо, поищите там девочку». Из школьных сочинений Максима: «Хорошо кататься на санках с горки, особенно зимой». Василий Иванович Чапаев был великий полководец. У него был конь, на котором он прожил всю свою жизнь. На крыльце школы стоял ученик средних лет.
0: Угарный папа!
1: Когда 5-летнего Мишу спросили, чем занимается его дедушка, он, недолго думая, ответил: «Мой дедушка работает мозаем, зайцев в трамвае отлавливает». 3-летняя Вероника хочет, чтобы ей подарили собаку. Когда ее дедушка спросил: «А зачем тебе собака?», девочка воскликнула: «Дедушка, ну это же так просто! Ну кому я еще могу пожаловаться на мою тяжелую жизнь?» Маленькая Галя гордо заявляет домашним: «В этом году я заканчиваю детский сад и иду работать школьницей». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ +7 915 0303 567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понимания и что-нибудь пожрать.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Хоменко. 5 шуток про ремонт.
1: Начал ремонт в квартире и узнал, что все стены несущие. Несущие боль, страдания и финансовые потери. Маляр начал красить в коридоре, а закончил в фиолетовом лесу, собирая перламутровые подснежники. Иногда у меня складывается впечатление, что соседи даже обои клеят перфоратором. У электриков провода делятся на две категории. Вроде этот и твою мать. Совместный ремонт – это время, когда муж узнает, что никакой он не любимый, не дорогой и не зайчик, а безрукий хрен.
0: Юмор FM. Шутки и песни.
2: Радиоканал Юмор FM Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: на Юмор-ФМ.
1: В новых отечественных автомобилях не будут устанавливать кондиционеры, так как в любой момент можно открыть окно удобной механической крутилкой.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Утро было так прелестно, что даже Ипполит Матвеевич, спрыснутый горным воздухом, зашагал бодрее вчерашнего. За станцией Ларс сейчас же встала грандиозная стена бокового хребта. Долина Терека замкнулась тут узкими теснинами. Концессионеры увидели столько надписей на скалистых стенках ущелья, что Остап закричал, стараясь перебороть грохот и стоны Терека. «Великие люди, обратите внимание, предводитель, видите? Чуть повыше облака и несколько ниже орла. Надпись «Коля и Мика», июль 1914 года. Незабываемое зрелище. Киса, давайте и мы увековечимся. Ей-богу, полезу сейчас и напишу. Киса и Ося здесь были». И Остап, недолго думая, сложил на парапет запасы любительской колбасы и стал подниматься на скалу. В это время в двух верстах от концессионеров со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье вошел отец Федор. При переходе через Крестовый перевал его укусил орел. Отец Федор замахнулся на дерзкую птицу клюкою и пошел дальше. Расстояние между врагами сокращалось. Поворотив за острый выступ, отец Федор налетел на старика в золотом пенсне. Ущелье раскололось в глазах отца Федора. Терек прекратил свой тысячелетний крик. Отец Федор узнал Воробьянинова. Он схватил Ипполита Матвеевича за тощий кадык и, сжимая пальцы, закричал охрипшим голосом: «Куда девался кровище, убиенный тобою тещи?» Ипполит Матвеевич, ничего подобного не ждавший, молчал, выкатив глаза так, что они почти соприкасались со стеклами пенсне. «Говори!» — приказывал отец Федор. «Покайся, грешник!» Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло: «А, вот это кто! Конкурирующая организация!» Отец Федор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь. «Бейте его, товарищ Бендер!» — кричал с земли отдышавшийся Ипполит Матвеевич. Отец Федор не выдержал муки преследования и полез на совершенно отвесную скалу. Ноги сами отрывались от гранитов и несли своего повелителя вверх. «Стой!» — загремел Остап. «Стой, тебе говорю! Отдай колбасу! Отдай колбасу, дурак! Я все прощу!» Отец Федор уже ничего не слышал. Он очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак невозможно. Скала опускалась на шоссе перпендикулярно, и об обратном спуске нечего было и думать. Он посмотрел вниз, там бесновался Остап. «Я отдам колбасу!» — закричал отец Федор. «Снимите меня!» Он видел все маневры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час, легший на живот и спустивший голову вниз, отец Федор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
2: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.
3: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
3: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите!
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В большом зале консерватории сантехник уронил на ногу раковину и взял самое чистое «ля» за всю историю заведения.

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет. Так, сейчас все обращаются к психологам, часто у всех там какие-то проблемы, депрессия. Вот это все правильно, но сложно бывает принять, что это правда важно. Ну, потому что наши родители не ходили к психологам. Я вот в детстве психологов видела только в американских фильмах. Но там они прям крутые были, у них там был какой-то большой дом, крутая машина, они работали в шикарном офисе, сразу видно важные люди. А вот в жизни я видела психолога только в школе, вот это, вот там вообще ничего общего, да, там это женщина с красными волосами, в янтарных бусах, там. Я в детстве мечтала стать школьным психологом, потому что там ты сидишь в своем кабинете, всем на тебя пофиг, никто к себе не ходит вообще, нормально. И я школьного психолога видела два раза в жизни за все 10 лет. Один раз она пришла к нам на классный час, там, в классе в восьмом. И мы там делали какой-то тест про одноклассников, там надо было отвечать на вопросы, типа, с кем бы ты пошел гулять, кого бы ты пригласил на день рождения. А второй раз она пришла через неделю и начала рассказывать результаты. Типа, сначала кого в классе уважают, прям по фамилиям перечислила. Потом те, кому просто нормально относятся. А в конце, когда одни лошары эти остались, она говорит, ну тут не будем называть фамилии, чтобы ребятам не было обидно. Я думаю, гениально, блин, ты три фамилии не назвала. Вот. Ты что, думаешь, мы до восьмого класса доучились, не запомнили друг друга? Мы не класс коррекции, мы лицей. И это я прям запомнила, потому что мою фамилию она тогда не назвала. Вот у меня было ощущение, что все, жизнь кончена, прямо в восьмом классе, вот так сразу. Единственное, что меня успокаивало, что ну это же дети. Там, когда она называла тех, кого уважают, никто молча не вникал в эту информацию. Там было вот это, кого его, да никто его не уважает. Мы его рюкзак вчера в женский туалет закинули, ты что? Вообще сейчас очень много загонов у всех, особенно у женщин. Причем у женщин я заметила одинаковые загоны. То есть либо слишком толстая, либо слишком худая, там маленькая грудь, стрёмный нос. Ну вот, девчонки, поаплодируйте, в кого попало хотя бы что-то одно. Вот, у мужчин тоже есть загоны, но у мужчин они вообще не одинаковые. Там каждый загон эксклюзивный просто. У меня есть друг, который один раз загнался, он говорит, я все время чешу ногу. Я чувак, который чешет ногу. Я говорю, господи, да чеши, пожалуйста, ну какая разница, ты не только ногу, ты и кое-что другое чешешь, что-то это тебя вообще не смущало никогда. Ну просто чешу ногу, ну подумаешь, да, вряд ли была такая ситуация, что ему кто-то не дал из-за этого. Ну типа девушка выходит из душа, он там чешет ногу, она такая, господи, все, я домой, все, офигела, тут ногу чесать, еще и в водолее вообще, зачем ехал? Да, у мужчин всегда разные загоны, если, конечно, это не маленький. Ну вот поаплодируйте парню, у кого маленький. Ни одного, естественно. Естественно, ни одного. Представляете, я где не спрошу, их нигде нет вообще. Я думаю, что они стендап не любят просто. Мне всегда какой-нибудь парень говорит, я не люблю стендап, я думаю, ну понятно, все с тобой. И за все это время, когда я рассказывала эту шутку, нашелся только один смельчак, который поаплодировал. Это было очень интересно. Он пришел с женой. Я просила поаплодировать, у кого маленький. И они с женой переглянулись, и жена такая, да давай уже. Я недавно увидела новость, что РЖД выпустит новый поезд скоростной от Питера до Москвы. Он будет ехать 2,5 часа. Представляете? 2,5 часа. Просто Сапсан уже нам слишком медленно. И, ну, 2,5 часа это очень круто, но РЖД, по-моему, только этим занимается. Они в курсе вообще, что у них до сих пор есть поезда, где туалет с педалькой. Ну, зато из Москвы до Питера мы скоро за секунду будем добираться. Я боюсь, что просто как-то в метро залипну в телефон, выйду в Москве, все. И в Сапсане есть там одна или две остановки по минуте. В этом новом поезде как будет? Просто будем выкидывать людей в Твери. Я один раз ехала из Питера в Москву на «Ласточке», решила сэкономить, никогда так не делайте, это ужасно просто, это как сидящий вагон. Вот знаете, сидящий вагон – это единственное место в мире, где ты думаешь, блин, сейчас бы в плацкарт, как было бы круто в плацкарте. Но это даже хуже сидящего вагона, потому что «Ласточка» останавливается каждые 15 минут. Прикиньте, там первая остановка – станция метро Обухово. Вот это зачем вообще? Ну, это поезд до Москвы, никто не выйдет в Обухово, там билет надо по паспорту покупать, алло. Он еще и стоит 230 рублей, я специально посмотрела. Вот, ну, никто так не поедет в Обухово. Если, конечно, это не квест «Самый дорогой и тупой способ попасть в Обухово», тогда может быть. У меня на сегодня все, спасибо, хорошего вечера.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: А есть у нас какие-нибудь новые матерные слова? А то старые уже не справляются с ситуацией.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если Вася Василий, значит Ваня Ванилий. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будешь.
0: Михаил Стабиенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эту встречу летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: «Однажды в России» – народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня заберет прекрасный принц куда-нибудь далеко-далеко. Теперь об этом мечтает.

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
2: Реалити криминалити.
1: Перчатка гражданина Выскова была засунута ему в рот, чтобы он не простудился на морозе, когда возмущался из окна своей машины. Перечисление животных в его адрес было не оскорблением, а попыткой выяснить знак зодиака, чтобы понять причину его повышенной эмоциональности в этот день, согласно гороскопу. Объяснить свое поведение в период с 1 по 4 мая я не могу, потому что очнулся только 10 мая. С заявлением соседей о жестоком обращении с животными не согласен. Сосиски, приобретенные по акции с 70% скидкой, я ел вместе со своей собакой, и мне ничего не было. По словам Деричи ГС, самогоноварением и продажей подобной продукции он не занимается. Изготовленный в кустарных условиях алкоголь считает попыткой импортозамещения иностранных напитков. Низкое качество объясняет несовершенством технологии и недостатком необходимых компонентов. Нелегально вырученные денежные средства называют инвестициями в развитие производства. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оставил на полу ноутбук. Бабушка подумала, что это весы. Короче, бабушка весит 230 тысяч.

0: когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные.
1: Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт, животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать.
0: Я не могу.
1: Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи. В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи. Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше. Долго объясняет, что и как работает. Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда. А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? На что мне нравится? Наши люди, вот внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, ну, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает, ну как такое, ну не могу. Взвынул фломастер и приписал. А также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает, а я что, хуже? Вынул форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылуп птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал. Выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это же. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
2: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина может бесконечно смотреть на три вещи, а потом бац, и купить сразу семь.

0: представляют. «Однажды в России». Лучше. «Однажды в ресторане».
1: Привет!
2: Привет, Тимур!
3: А чё мы сразу не на помойке собрались, а? Кто выбирал этот ресторан? У него на Яндекс.Картах 4,7. Реально, мы чё, свиньи какие-то или что?
4: И тебе здравствуйте. Да.
2: Классический Тимур.
1: Здравствуйте. Как собеседование прошло?
3: Отлично прошло. Было великолепно. До момента, пока эта HR-иха не начала истерить. Реально, сидит, спрашивает меня про стрессоустойчивость, а сама про себя не может пару шуток послушать. Ну реально... Просто человек сидит, у нее на лице родинка размером с Копенгаген, а я, ну, я должен промолчать. Ой, ничего не скажу, я вам ничего не скажу. Ну, что это за бред, реально?
4: Слушай, Тимурчик, может, как-то вот терпимее ты будешь, а? Вот притираться как-то вот к людям. Потом, глядишь, и повышение получишь. Вот как я.
3: Как ты? По-твоему, я хочу быть как ты? Ходить в сандалях, когда жарко, заправлять под воротник платок и знать, где продаются бриджи, Денис? Реально? Я буду делать все не как ты, чтобы не быть как ты, понимаешь, Денис?
1: Вот зря, ты бы лучше прислушался. Между прочим, Денис дослужился до начальника завода. Это же не просто так, не сразу все приходит.
4: Конечно.
1: Между прочим, вы в один день с ним на этот завод устраивались. Только он вон как дослужился, а ты уволился через 3 дня.
4: Телефон у меня.
3: Кать, ты до конца договаривай, через 3 невыносимых дня. Они там реально все сумасшедшие. Они суп разогревают на трубах, а потом пьют его. А знаешь, как они начальника называют?
1: Ну как, по отчеству, типа Михалыч?
3: Нет. Начальника! Вот так, и угарно весь день. И все усатые, реально. И ты что хочешь, чтобы я ходил в этой красной клетчатой рубашке с коротким рукавом и постоянно грязным носом?
1: Ну ладно, хорошо, допустим, сложно тебе было на заводе. Но из магазина электроники-то что ты уволился, блин?
3: Как, ну там реально...
1: Ну ты консультантом работал, что там реально? Там очень легко, там работали, не бери лежачего вообще. Просто ходишь, прячешься за стеллажами от клиентов, как все они это делают.
2: Ребят, ну мы же все понимаем, что дело не в работе, да? А дело в нем.
1: Угу.
3: В ком?
2: Просто надо немножечко посдержанней быть, Тимур. Ну реально. Или ты думаешь, мне вот на моей работе все нравится, а? Нет, у меня начальник тоже не подарок. Один раз на пикнике он взял арбалет и начал в меня стрелять. Да, а что? Ну а что такого? А что, зато у меня хорошая зарплата, Тимур.
1: Вот
2: и приходится подстраиваться. Вот я от 2 стрел увернулся, взял себе черри тига на автомате. А если бы не увернулся, взял бы себе, может быть, Кашкай.
3: Саш, 21 век, ты работаешь как в 15-м. Реально, ты просто раб. Ты вот сейчас чуть-чуть слабее станешь, тебя пойдут на базаре продадут. Реально, просто другому начальнику. Ты такой жалкий, Саш. Мне реально, я вообще таких, как ты, не понимаю.
4: А что тут понимать, Тимур? Просто надо молча брать и работать. Вот я до завода на РЖД работал. Ходил вот так вот, по колесам стучал. Вот спроси меня, зачем? Спроси.
1: Ну, спроси.
4: Кто-нибудь спросит?
1: Зачем?
4: Не знаю. Вот не знаю я, понимаете, и все. Может, это обряд какой-то, может, духов мы выгоняли, не знаю. Но я молчал, я просто брал и делал, понимаешь?
2: Да ты вообще молодец, Денис. Ты не боишься работать. Ты идешь и работаешь.
4: Я иду работаю.
2: Я вообще считаю, что не тебе должно быть стыдно, а человеку, за которого платит его девушка.
3: Мне за что тут должно быть стыдно? За то, что я хочу работу своей мечты? За это мне должно быть стыдно? За то, что я не хочу, чтобы кто-то на работе рядом со мной чавкал? Чтобы с меня собирали деньги на день рождения, да? Это что, вот это плохо? Я не хочу просто, чтобы на моей работе были такие слова, как, я не знаю, кадастр. Недра, профсоюз, рубанок. Что, это я многого прошу? Реально? Я хочу работу мечты, вот как у тебя, Кать.
1: У меня?
3: Да.
1: Ты думаешь, у меня работа мечты?
3: Ну да.
1: Я воспитателем в детском саду работаю, Тимур. Я работаю в коллективе, в котором всем на все насрать. Причем в прямом смысле. Они только этим и занимаются. А ты когда-нибудь одевал 25 детей одновременно? Ты пока 6-го одеваешь, 5-ро уснули уже в своих комбинезонах, перегрелись. Да, ты матери какой-нибудь объяснял когда-нибудь с горящими красными глазами, со слюной просто изо рта, почему у ее ребенка нет слов на утреннике? Да я даже фото в купальнике не могу выставить в соцсеть, потому что сразу же жалобы напишут, что почему это наших детей воспитывает проститутка? нифига мне не повезло с работой, Тимур. И вообще, знаешь что? Короче, либо ты перестаешь со всеми собачиться и просто устраиваешь на нормальную, стабильную, неважно какую работу, либо ты собираешь свои вещи, весь свой пакетик с вещами, PlayStation и бокал, и валишь на все четыре стороны.
0: Однажды в России.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Написал свое резюме, перечитал, расплакался. Жаль такого человека на работу отдавать.

0: у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Как же меня достали эти дачные хлопоты. Купи рассаду, привези рассаду, рассади рассаду, закопай картошку, выкопай картошку, окучь, пропали, постриги, полей, руби, пили, жги, копай, удобряй, убирай, собирай. С апреля по октябрь, с утра до вечера, в любую погоду, на грядках не разгибаясь. Ну разве это отдых, а?
2: Знаете что? Обратитесь в кооператив «Закат вручную». Опытные дорожные рабочие за считанные часы, качественно и с гарантией, вручную закатают в асфальт дачные участки, огороды и газоны любой площади.
1: И грядки закатайте.
2: Без проблем.
1: И газон закатайте.
2: Закатаем.
1: А что скажет теща?
2: Ну, тещу мы закатать не можем.
1: Жаль. Ладно, с тещей я разберусь. Завтра можете приехать?
2: А вот это можем. Закатаем в асфальт быстро, качественно и навсегда. Кооператив «Закат вручную». После нас хоть трава не расти. Не реклама.
3: Ваша любимая тёлочка весь год вела себя хорошо, прилежно паслась и давала вкусное молоко.
4: Тёлочкам тоже надо.

0: просто какой-то крупный и рогатый восторг.
1: Всего 10 дней, и ваша буренка вернется домой отдохнувшей и счастливой.
2: Элитный дом отдыха для крупного рогатого скота «Буренка Парк энд Спа».
1: Порадуй телочку, купи путевочку.
3: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
4: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
3: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
4: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
5: Сайт ядреноантон.ух.

эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Николай ненавидел золото. Особенно эти 5 граммов на своем безымянном пальце.

0: 404, Нижний Новгород.
1: А самое сложное в жизни обычного мужика – это просто лечь спать.
2: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
3: Андрей, ну а как же...
2: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
3: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
2: Ну тебе же не дуло.
3: Да мы уже совсем не разговариваем.
2: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
3: Ну почему?
2: Потому что я работаю два через перекур.
3: Это как?
2: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
3: А ты что такой злой?
2: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу ау-ау-ау. Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно. Лег. И 3, 2, 1. Яу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванны, потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме, и решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Тут стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И 3, 2, 1. Няу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
0: Когда на улице суперпроект НТ, это Лига Городов на Юмор ФМ.
4: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35-00-279 для лиц старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
5: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
6: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
7: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Акция действует до конца месяца.
9: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
10: Акция действует до конца июля.
11: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50-50-19.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70-72-82.

0: Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Человек приходит своему другу. Как дела? Говорит, да, что-то не фонтан. С памятью засада. Вот, были какие-то вещи, недавно проходят, я уже забыл. Он говорит, у меня было. Мне хуже было. Мне вот буквально что-то происходит, и я его через 5 минут не помню. Появился доктор потрясающий. Сейчас вылечил. Сейчас помню даже такие нюансы, как в детском саду было, и я это помню. Говорит, слушай, познакомь с доктором. Говорит, да, конечно, познакомлю. А как его фамилия? Говорит, доктор, что ли? Ну да. Который меня вылечил. Ну да. Ну есть фамилия у него. Так, сейчас скажу. Как же фамилия-то? Ну, напомни, вот цветок красивый, пахнет здорово. Шипы у него такие еще. Говорит, Роза, точно. Роза, ты не помнишь, как фамилия врача, что меня вылечил?
2: Мужик заходит к жене в спальню, она с любовником. Любовник подскочил, жутко испугался и начинает в неглиже, абсолютно голый, убегать от этого человека. Тот за ним, любовник забегает в ванну, и этот за ним, любовник хватает полотенце, вокруг себя обматывает, этот кричит: «Нет-нет, это для лица!»
1: Чтобы заставить проктолога расплакаться, надо просто спросить его, кем он мечтал стать в детстве.
0: Игорь Маменко

0: Пустите меня на танцпол!
1: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
9: Таким бывает период. 10 букв.
10: Ледниковый.
9: Лето же.
10: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаяradio.ru, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.
11: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
12: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
13: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
14: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: абсолютно всем, кто сделал правильный выбор, настроился на первое юмористическое с этой самой минуты шутки шоу в студии Юмор ФМ. Здесь Ольга Мажара. Оля, доброе утро и тебе.
1: Доброе, бодрое. Махаем всем, без исключения. Да, теперь можно говорить «махаем». Антон Юрьевич Бурный.
0: Вот и дожили.
1: Да. Махаем. Ну, правда же можно говорить
0: «махаем». Еще вчера мы сказали бы «машем», да, но вот как раз-таки вчера.
1: Да, да нет, это давай было не вчера, это было на прошлой неделе, да. Ну, можно говорить «махаем».
0: Не меняется. Кошмар
1: махаем
0: какой.
1: Вам и улыбаемся.
0: Давайте о чем-то более приятном. Самый лучший день появится под занавес часа на экваторе 60-минутки. Сатья, наш эксперт по взаимоотношениям с юмором, ответит на ваши вопросы. А еще раньше здесь появится тот самый КВН.
1: Ну и самое время сказать наше любимое
0: «доброе-бодрое».

языка грустный разговор. Памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди. Расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Юмор-ФМ.
1: Давайте переходить к теме сегодняшнего эфира. Друзья, просим вас поделиться с нами каким-то знанием, которое выдает ваш возраст. Ну вот, все мы знаем, для чего нужна аудиокассета и карандаш.
2: Знаем. Да? Ну, не все. Не все, Антон. Давай так.
1: Ну, все, кто...
2: В этой комнате.
1: В этой комнате, да.
2: Да. Но вообще эта тема началась на прошлой неделе, когда вдруг неожиданно Солнечная попросила у меня нарвать пижмы.
1: Пижмы.
2: И тут все немножечко... Пижма? Что такое пижма? Да, но найдите в интернете, сложно объяснять, долго объяснять, но, честно говоря, благодаря Солнечной я узнала, что пижма помогает от моли. Вот.
1: Давай теперь угадаем, сколько Солнечной лет, если она тоже это знает.
2: В общем, делитесь с нами знанием, которое выдает именно ваш возраст.
1: 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор-ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщения также принимаем.
2: Ну а прямо сейчас тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
3: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
4: Так, значит так, что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага, два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так, да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
5: Ой... Ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
4: Так, Саша, пока пипл хавает анчар, ты будешь читать анчар. И все. Да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт? Я или ты?
5: Я.
4: Ну вот, а я директор. Ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками. Так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
5: Я не могу работать в таких условиях.
4: Ах, ты не можешь,
5: не могу.
4: Саша. Иди на завод.
5: Не пойду.
4: Вот и иди.
5: Не пойду.
4: Вот и иди, только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал.
5: Что?
4: Да. Мороз и солнце, день чудесный. И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рифмоплетов.
5: Что?
4: Я, Саша, я без тебя проживу.
5: Ха, слыхали, он без меня проживет. Да все знают, что ты директор Пушкина.
4: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора. Все, пошел вон.
5: Ну ладно.
4: Пошел вон.
5: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
4: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
5: У царя.
4: У царя. Да, бабки никакие, но сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чаадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
5: Понятно.
4: Жуковской и ты.
5: И я.
4: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
5: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
4: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь-учишь, как песок?
5: Ну хорошо, почему?
4: Да потому что он пишет, Саша, он пишет, а не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там? Дуэль.
5: Нахрена?
4: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
5: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
4: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
5: Ну и что?
4: Как что, голыми?
5: Ну и что?
4: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
5: Что? Что ты сказал, Саша? Данте, я убью тебя!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для

0: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
1: «Мясной гурман». Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Так, друзья, сегодня мы просим вас поделиться с нами знанием, которое выдает ваш возраст. Как вам кажется, давайте посмотрим, что прилетело к этой самой минуте в наш веселый чат. Ольга, привет нам передает.
1: Привет.
0: Привет. А, думаю, вы и слова такого не слышали, а в моем детстве было слово «зыпа». Зыпинска.
1: Я что-то такое слышала, я так не говорила.
0: Такого не знаю, если честно. Наверняка вы его еще и неправильно прочитаете. Возможно. А что оно значит, это предок, в общем-то. Mm-hmm. Слово «круто».
1: Ну, круто. Вот. Но вот у нас больше круто, чем зыпа.
0: Вот, а говорили в начале 80-х.
1: А, слушай, я знаю слово «зыка», «зыкинский». Вот что такое, но не фестиваль.
0: Просто это фан-клуб. Мы зыкинские.
1: Юра вот написал, значит, заварить муку в воде, и получится клейстер. Можно клеить обои. А вот это я знаю, мы в школе, мне кажется, так делали. А может быть, ну, не было тогда ПВА, знаете ли, в большом количестве. А был еще такой страшный клей, который потом желтые пятна оставлял.
0: Помнишь? По-моему, это и есть ПВА, нет?
1: Нет, ПВА белый. А этот клей, он прозрачный, а потом становился иногда желтым.
0: А, Роза нам пишет, доброе утро. Я знаю, кто такая Гадя Петрович Хренова.
1: Да ладно?
0: И мы тоже, кстати.
1: А мы тоже знаем. Вы нам даже на всякий случай еще и ударение поставили.
0: Легендарная миниатюра, да, команды КВН, утомленные солнцем. Придуманная, кстати, как мы выяснили, когда у нас в гостях был Александр Рева, лично Ревой.
1: Да, а если бы пришел другой кто-то, может быть... Он бы сказал, что придумано.
0: Да, это я. Пришел бы Голостян, сказал бы, это я придумал.
1: Да. Вот Василий ВК написал, не знаю, как это относится к моему возрасту, но я знаю наизусть песни Леонида Утесова. Сердце, тебе так хочется покоя.
0: Тебе не хочется покоя. Ну вот, а мы не знаем.
1: Ну нет, мы тоже чуть знаем.
0: Чуть-чуть неправильно.
1: Чуть-чуть это не считается.
0: 915-0303-567, друзья, продолжаем принимать ваши варианты. Делитесь с нами знанием, которое выдает ваш возраст. Ну а мы будем делиться юмором, как всегда. Сатья появится прямо сейчас с ответами на ваши вопросы.
2: Юмор ФМ и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете.
3: Кстати, мой мужчина критикует меня, когда я за рулем. И все, говорит, я делаю не так. Вот как мне защититься от этого, вот вообще от его критики?
2: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос, да. Чья машина?
3: 50-50.
4: Это очень плохо. 50-50 это очень плохо. Я даже, наверное, не верю, что она 50-50. Она как бы чья-то, да? А, у нас тоже все в семье 50-50, но машина моя. Хотя у нее есть там 50%, но это моя машина. То есть кто за рулем, того и машина в данном случае. У меня такая ситуация. В моей машине не ездят люди, которые мне не доверяют как водителю. Вот прямо можно написать вот так. Кто за рулем, тот и главный. Поэтому, вот. Если я еду за рулем, ты мне доверяешь. Если ты доверяешь, значит, есть смысл заткнуться. Если ты что-то говоришь, значит, ты мне не доверяешь. Если ты не доверяешь, ты не едешь в машине. Я могу вам рассказать, как правильно критиковать человека за рулем. Как я это делаю. Если я еду и я хочу покритиковать, я говорю, пожалуйста, остановите, я выйду.
2: Все. Сатья с юмором.
5: Сатья, добрый день. Мой муж постоянно критикует мою фигуру, особенно после родов. Подскажите, пожалуйста, как донести ему, что мне неприятно?
4: Очень сложный вопрос. Во-первых, мужчина, который критикует фигуру жены, ну, просто бесстрашный самурай. Я бы не рискнул. Ну, нельзя так говорить с человеком, который имеет доступ к твоей зубной щетке. Это очень опасная история. С другой стороны, ну, скажем так, ну, наверняка же есть за что. Поэтому здесь надо сосредоточиться на двух вещах. Первое, надо наказать этого языкатого негодяя, который такие вещи говорит женщине. Второе, ну, реально подойти к зеркалу. Ну, надо все-таки на фитнес записаться, друзья мои. Это полезно не только для секса, это для здоровья полезно. Мы же должны понимать, что каждый лишний килограмм – это, ну, лишняя броня, ненужная. Представьте, что это Господь через него сказал вам такие жесткие слова, потому что иначе не доходило. И, естественно, почтальон должен пострадать. Чтобы он не подумал, что он весть благую нести будет все время. Надо ему так ответить, сказать, ну, братан, я извини, при таких размерах такие претензии.
2: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: сделал тёще я рагу с мухомором, с мухомором, а с мухомором. И знакомлюсь я теперь с прокурором, с прокурором, ой, с прокурором.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: С днем рождения! КамАЗ чуть-чуть задел Евгения!
3: Шутки, песни, плюс!

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
4: Только час, вместе с только вторым ягодным мороженым.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банк на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
14: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
15: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Учительница младших классов переехала жить к своему молодому человеку и сразу предложила сдать деньги на шторы.

0: правдой.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор ФМ.
2: Вы продолжаете делиться с нами знаниями, которые выдает ваш возраст. Мы продолжаем это дело озвучивать. И Дмитрий написал веселый чат следующее. Я помню слова гимна Советского Союза.
3: А спойте нам, Дмитрий, а то мы вам не верим.
2: Я помню, по-моему, начало. Союз нерушимых.
3: Ну вот, и все.
2: Вот, да, и
3: Антон,
2: все.
3: Молодец. Елена вот написала, значит, получил получку я 92 рубля, 90 на пропой, 2 рубля несу домой. Пропой — это не про песни, если что, доброе утро. Ну, хорошо.
2: Тут сразу, да, по фразе «получку 92 рубля» уже
3: получка,
2: понимаешь.
3: Получка, ой.
2: Да и вообще, да, по слову «получка», действительно.
3: Да получки дашь?
2: Да. Марина пишет, здравствуйте, в свое время жвачка была дефицитом, и поэтому после того, как целый день жуешь, в общем, на ночь клали в варенье, чтобы на другой день тоже хватило.
3: Я вот это вообще не помню.
2: Обалдеть.
3: Что прям в варенье. Там, ну, слушайте, прям целый лайфхак ловите.
2: Потому что, Оль, мне кажется, уже в наше с тобой время, в нашем с тобой детстве жвачка уже не была таким дефицитом.
3: Не была вообще, поэтому я никогда в жизни гудрон не жевала. Ну, у меня, конечно, еще и бабушка была богатая.
2: А кто не жевал гудрон,
3: зажиточная.
2: Оля, тот не видел детства, я считаю.
3: Ну, ладно.
2: Каждый должен был попробовать. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор ФМ, группа ВКонтакте, группа Юмор ФМ в Одноклассниках, мессенджер Макс, смс-сообщение. Делитесь с нами знанием, которое, как вы считаете, выдает ваш возраст.

0: на Юмор-ФМ.
1: Наша с вами встреча все ближе, друзья. 25 и 26 июля в грядущие выходные мы всех вас ждем. Где? Правильно, на пикнике Юмор-ФМ в гастроквартале «Три вокзала депо».
2: Ну и, кстати говоря, в это воскресенье прям зажжем по-настоящему. В 17.00 начало, поэтому вы там не опаздывайте. Ждем вас на летнем суперконцерте, где будет и диджей Димиксер, который подарил только что всем нам свою половинку, группа «Градусы», Анна Немченко, Султан Лагучев, группа «Фабрика», «Тестостерон», «Галибри Иваник» и «Филатов энд Кэрос».
1: Это, кстати, далеко не полный список тех артистов, которые появятся на сцене пикника «Юмор-ФМ». Напоминаю, 26 июля большой концерт, старт в 17.00 по столичному.
2: Да, скорее всего, на сцене шутки-шоу появятся в винном цвете, но не факт. Приходите, все увидите своими глазами.
1: Но вы этого не увидите, потому что изнутри, да? Ладно, шутки шутками, а сейчас ждем ваших звонков. 229-2909, код Москвы 495. Все, пока. Денис Клявер, он же самый лучший Дэн.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
4: Если хорошенько поискать, то повод для гордости можно найти где и в чем угодно. Вот вам пример. Муж впервые приводит свою жену на корпоратив. Жена спрашивает: «Кто эта женщина в красном платье?» Муж отвечает: «Любовница шефа». «Ну так». «А та полная брюнетка?» «Любовница главного бухгалтера». «Ну понятно». «А в желтом платье вот это в цветочек?» «Любовница начальника отдела». «Да». «О, а эта стройная блондинка?» Муж забылся, вошел в раж и говорит: «А это моя любовница!» Жена с гордостью: «Наш-то, а? Лучше всех!» Мужья и любовники, выполняйте свой долг. Не надейтесь друг на друга, чтобы не попасть в такую ситуацию. Встречаются два приятеля на перекрестке. «Мойша, куда вы так бежите?»
5: «Спешу исполнить свой супружеский долг».
4: «Так вы же живете в другую сторону».
5: «Нет, туда я уже не донесу».
4: Скромность украшает человека. Собственно говоря, об этом и анекдот. Встречаются две подруги, и одна другой говорит: «Слушай, я так давно на юге не была, а ты, я слышала, только оттуда. Скажи, ну сколько сейчас стоит там отдохнуть?» «Ну, это как отдыхать будешь, подруга».
5: «Ну, я хочу скромно».
4: «Ну, если скромно, то 1050 надо».
5: «А вот если не скромно, то 50 с собой привезешь».
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
6: Радиоканал Юмор ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
9: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. «Дизельмастер» профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. «Дизельмастер», город Вологда, Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
13: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 50-04-20. С легким паром.
14: Мечтаете очаровывать окружающих? Ишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Шаменко на Юмор-ФМ.
1: Во время свадьбы бабушка попыталась прочитать стихотворение с открытки, но сбилась, разнервничалась, сказала «я лучше своими словами» и перешла на матерные частушки.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Ну что, сегодняшний день — это очередная прекрасная возможность выиграть 2 билета в парк развлечений «Остров мечты».
2: Ну а по ним можно покататься на 65 аттракционах и посетить 5 шоу в обеих частях парка — крытой и уличной. И, кстати говоря, такая будет возможность прямо сейчас у Рустема. Доброе-бодрое!
1: Рустем, приветствуем, доброе утро!
3: Доброе утро, привет!
2: Ой, прям слышно, что человек уже проснулся, заряжен.
1: Звучит.
2: И готов кататься.
3: Готов кататься, да.
1: Прекрасно. Рустем, давайте к правилам того, что будет происходить. Мы с Олей исполним куплет-припев. А, куплет-припев. Три строчки мы в тему сегодняшнего эфира с Олей.
2: Куплет-припев.
1: Да-да, три строчки в тему сегодняшнего эфира с Олей исполним. От вас что хотим? Четвертую в рифму. Вот и все.
2: Прям вживую будем петь, наконец-то.
3: Ну, давайте попробуем.
2: Ну, погнали тогда.
1: Вперед.
2: Выдать возраст свой — это...
1: Ну, например, карандаш и кассета.
2: Например. А еще можно просто спалиться.
1: Рустем.
3: Услышать звук аськи и прослезиться.
1: Как у тебя хорошо получилось, Оль. Прям идеально.
2: Так я ее озвучила.
1: Ты ее озвучила?
2: Конечно. Это я была Антона, на
1: самом деле. Так, но у меня пара слез накатилась, Рустем. У вас получилось.
2: Что вы делаете? Такого мужика и до слез довели.
1: Так, но у нас тоже есть свой вариант. Хотим его продемонстрировать.
2: А еще можно просто спалиться.
1: Сейчас про тебя будет, Оль. Когда вместо тусовки в земле начинаешь возиться?
2: Это другое. Я телец. И у меня приусадебный участок есть. Вот и все.
1: Ох, как ты грядку под окном назвала. Приусадебный участок, надо же.
2: Неважно.
1: Рустем, мы вас поздравляем. Билеты в парк развлечений «Остров мечты» ваши. Берите с собой друга, подругу, ну или кого-то из родственников и катайтесь на всех аттракционах.
2: Ну и, между прочим, билеты дают доступ ко всем 65 аттракционам. Ну, кажется, что вот все-все-все-все-все-все-все вот за день не обойти.
1: Это еще что? Вот 1 августа в парке пройдет техническое открытие новой уличной зоны. Аттракционов станет еще больше. И с этими билетами можете покататься на совершенно новых аттракционах.
2: Так что закатайтесь.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений, ОГРН 11 47 74 65 03 750 0+.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: С новым часом всем летит масштабный привет из эфирной студии Юмор ФМ. Вот чем сегодня занимаемся. Просим вас с нами поделиться знанием, которое, как вам кажется, выдает ваш возраст.
2: Андрей вот написал: на работу взял с собой тормозок, а вернувшись, принес детям от зайчика.
1: Мне от зайчика тоже приносили.
2: И мне. Мне кажется, вот современным детям не так повезло, и зайчикам уже ничего не передают.
1: Не знаю, кстати, как там дела обстоят.
2: Напишите нам, пожалуйста, передаете ли вы сейчас от зайчика деткам или нет? Или они уже в такую фигню не верят?
1: Я думаю, что внукам могут передавать от зайчика до сих пор,
2: ну,
1: кстати.
2: Ну, правнукам.
1: И правнукам.
2: Да. Хотя, с другой стороны, знаешь, я вот вчера, кстати говоря, поймала себя на мысли. Да, был вчера разбор, что папе вот этого Ямала, у которого...
1: Ламина Ямали.
2: Да, да, да, да. 34 года. Обалдеть.
1: Он младше нас с тобой.
2: Представляешь? А у него какой уже сынуля?
1: А сын 19-летний.
2: Вообще. С другой стороны, он уже может стать дедушкой. Вот. Такая вот история.
1: В целом, в 35, да, представляешь? Так, ну ладно, мы отвлеклись от темы сегодняшнего эфира, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Делитесь с нами знанием, которое выдает ваш возраст. 915-0303-567. Шутки-шоу здесь, в студии Юмор-ФМ, Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: Вторник на календаре, 21 июля. Давайте пробежимся по списку праздников. День вредной еды отмечается сегодня.
1: Ты так вредно сказал, вредной еды.
0: Потому что очень хочется чего-то вредного сейчас.
1: Ну вот вредное, это что в твоем понимании?
0: Ну, фастфуд, например, вредная еда. Не весь, конечно, да, шаурма довольно полезной считается еда. Если все приготовлено как надо и свеженькие ингредиенты были.
1: Да-да-да. Картофель фри, знаешь, очень полезная в малых дозах.
0: Картофель фри
1: –
0: это вредная история все-таки больше.
1: Ладно.
0: Потому что очень много масла.
1: Ну, допустим.
0: Ну вот разобрались, да, что какая еда вредная, какая нет.
1: Доктор Бурный в эфире.
0: И вредная моя соведущая. Международный день гаспачо.
1: Ну, так себе еда. Мне кажется, не для русского человека.
0: Ну, это как испанский что, холодный суп, как
1: ну, это как будто томатный сок пить. Угу. Хлебать ложками. Ну, как-то вот, да, вот коллега сидит, аж сморщился бедный. Как вяленый томат.
0: Мне кажется, он нет этого, да. Ну, еще такой праздник, как День розетки отмечается сегодня.
1: Кстати, знание, которое выдает вас ваш возраст, не знаю, может быть, конечно, так только в Ивановской области говорили, но говорили там, достань розеточки. А розеточки назывались такие вот блюдца маленькие для варенья. Розеточки для варенья.
0: В эти розеточки можно вилочкой лезть. Это,
1: конечно.
0: Да?
1: Не вилочкой, а ложечкой желательно.
0: Такой набор праздников. Выбирайте, что больше нравится. А мы продолжаем делиться с вами юмором. Шутки, песни, плюс прямо сейчас. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс...
1: Елена Борщева.
0: Все так. Шутки,
2: песни, плюс Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
2: Ну что, давайте.
1: Розовый фламинго на пояснице с каждым годом ниже сползает птица.
2: Я поэтому не делаю татуировки. Ну его зачем вот это? Чтобы не чувствовать, что эти шутки про тебя. Ну и брови не берем.
3: Они тоже сползают.
2: Они тоже будут сползать.
0: Сейчас я.
2: А, да-да-да-да.
0: Принес тебе лапши лоток. Пожуй, моя голубка. Не обожгись, там кипяток. Сперва подуй, голубка. И стейк не смог, и борщ не смог. Залил лапшу и приволок в твою постель на 5 o'clock. Хлебни лапши, голубка.
3: Это тоже со студенческих времен.
4: На Юмор ФМ.
2: Так, Лен, ну давай ты, что ли?
3: Давай, рискну.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно!
2: Ты прям про российского автопрома!
3: Да, да, да, да, да, просто, да.
1: Теперь Надежда Викторовна должна спеть. Вот и села за руль опять, на спидометре 25. Ты меня пожалей, родной, не гуди, ползи за мной. Я легонько давлю на газ, а потом торможу в КамАЗ. Как унять эту дрожь в руках? У меня вожденья страх, страх вожденья, разгона страх и торможения, по гололедице скольжения. Я задолбала весь поток, страх вождения, вокруг сплошное раздражение, остановило все движение, ведь я по МКАДу еду в бок.
0: У меня очень сложная песня, попытаюсь вам ее донести.
1: It's sad, dead sad. It's a dead sad situation, and it's getting more and more protest.

0: Это песня про меня в детстве, когда мы переехали, не было места, и меня потом засунули все-таки в садик. Я заедала за всеми, даже манную кашу в детском саду, ну что. Поэтому все нормально. У меня это шутка такая есть. Воспиталка довольная, что дети все съели. Дети довольны, что от воспиталки не улетело. И Надя довольная, сидит 87 килограмм в 6 лет. Это было про меня.
1: Так, ну что, вспомнили детство?
2: Давай.
1: Как раз песня в тему тут.
0: Давай.
1: Ты прости меня, малыш. Do.
3: Do hast me.
2: Шутки, песни плюс Лена Борщева.
1: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.

0: Реклама.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
5: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки,

0: ждем тебя на железнодорожной 50В.
1: Указана стоимость автомобиля на грантах комплектации стандарт плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
7: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 50 60 98.
9: Акция действует до конца июля.

0: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.
2: Юмор ФМ. Шутки и песни. Пенка на Юмор ФМ.
3: Весь мир театр, а люди в нем офигевают от цен на билеты.

0: есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Ну а говорить будем вот о чем. О самых необычных именах, которыми назвали новорожденных в Подмосковье.
1: Давай, удивляй всех.
0: Как о мужских, так и о женских. Среди самых необычных женских имен Мерседес.
1: А может Мерседес?
0: А может Мерседес, кто знает, да.
1: Вот.
0: Александрита и Наоми.
1: Сразу Кэмпбелл, да, в голове?
0: Ну да, с Наоми только одна ассоциация. Mm-hmm. Да. По мужским пройдемся. Золотой.
1: А, ты ж мой золотой.
0: Причем через А. Золотой. Вот так. Евсевий.
1: Подожди, получается сокращенное имя Зал?
0: Ну, наверное.
1: Зал, зайди в зал.
0: Либо Той.
1: Так.
0: Евсевий, Той. Никодим, Спиридон и Гектор.
1: А, ну, Гектор, кстати говоря, как будто бы у кого-то и селебрити есть. У Анны Седоковой. Сын Гектор.
0: Серьезно?
1: Что ты меня так смотришь?
0: Ну,
1: да.
0: Я просто не в курсе, не особо. В общем-то, при этом сообщается, что родители новорожденных иногда обращаются к древнерусским традициям, называя, например, девочек Матрена, Февронья, Агафья и Берегиня.
1: Берегиня. Вот это прям, ну, прям вот я такого имени, кстати говоря, не слышала.
0: Мне тоже не встречалось до этого самого момента. И в этом году, кстати, пишут, что процент новорожденных мальчиков по отношению к девочкам составил 51,5.
1: То есть чуть-чуть побольше?
0: Чуть-чуть побольше, да. А самыми популярными мужскими именами в этом году стали Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Матвей.
1: Самыми необычными?
0: Самыми распространенными.
1: А, да ладно. Да. Миша, Саша?
0: Миша, Саша.
1: Обалдеть. И Тёмы, и Тимофейки,
0: да.
1: И Матвея.
0: Угу. Ни одного Бена.
1: Странно. Больше моть красивых разных, как говорится. Я хочу рассказать вот о чем. Тут говорят, что в Москву приходят затяжные дожди. Ну, то есть, вот прям дожди, дожди и все
0: дела. На этой неделе, да, стоит ждать.
1: Так вот, не ругайте себя сильно, если вас будет тянуть к сладенькому. Потому что тут, значит, выяснили ученые, что из-за осадков происходит ограничение, ну, вот как бы такое вот ограниченное, во-первых, световое воздействие, затем ограничение физической активности, что, естественно, ведет к падению уровня чего?
0: Эндорфинов.
1: Молодец. Ну и, соответственно, вот тот момент, что ты не можешь выйти на улицу и вот просто погулять, да, усиливает чувство тревоги и тоски. И врачи советуют поддерживать свое здоровье, ну, не вкусняшками, конечно, сладостями, а добавить витамин D и омега-3. Единственное, что, ну, вот от себя просто добавлю, прежде чем себе назначать там какие-то дозировки, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
0: А как же вот этот, сесть на подоконник широкий, налить себе горячий шоколад в кружку, укутаться в плед и томно смотреть на идущий за окном дождь. Нет?
1: Ты так делаешь?
0: Ни разу. Такие новости к этой самой минуте, друзья. Пара мгновений, здесь появятся детские перлы, которые озвучил Гар Дмитриев в рубрике «Угарный папа».
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
4: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
3: Угарный папа.
4: Андрей 4 года. Мама говорит с ним о Пушкине. Сын спрашивает: а он уже умер? Как? Мама вкратце пересказывает историю дуэли. Андрей со знанием дела: ну что же он промахнулся? Надо было гранату взять. Трехлетняя Аня спрашивает бабушку: бабуля, а почему у тебя такие синие пальцы? Они старые, Анечка. Скажи папе, он тебе новые купит. Из школьных сочинений Кристины. Автор произведения спрашивает, хочу ли я быть червяком. Жизнь червяка ужасна. Ведь они только и делают, что ковыряются в земле. Анна Каренина не нашла ни одного настоящего мужчины и потому легла под поезд. Базаров любил насекомых и даже прививал их.
3: Угарный папа.
4: Папа спрашивает 5-летнего Сережу: Сереж, ты кушать хочешь? Конечно, хочу. Мое сердце думает о сосисках. О двух сосисках. Семилетняя Камила едет с папой на машине по городу. Впереди, прямо на проезжей части, стоит гаишник и замеряет специальным прибором скорость транспорта. Присмотревшись повнимательнее, Камила говорит: «Пап, смотри, впереди мент с феном, прямо на дорогу выскочил». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Джакар F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера заказал жену на час, потом мужа на час. Целый час смотрел, как выглядит нормальная семья.

0: вернемся к теме нашего эфира. Мы просим вас поделиться знанием, которое выдает ваш возраст. И Вадим, собственно, так и поступил. В ВК написал следующее. Я до сих пор наизусть помню звук модема. Я думаю, что многие-то и не помнят, что такое модем, и не знают. Но настоящий возраст выдает другое. Теперь я издаю ровно такой же скрип и писк, когда просто встаю с дивана.
1: Вадим, получается, вы модем теперь?
0: Да.
1: Евгений вот написал, кататься, значит, на качелях солнышком, прыгать с качелей в длину, а еще обливаться водой на Ивана Купала. Слушайте, ну сейчас такие делают качели в новых ЖК.
0: Солнышко не покрутишь, согласен.
1: Там вообще нет никакого солнышка. Забрали у нас солнце. Последнее.
0: Мы в детстве солнышко крутили, вот знаешь, на количество. Кто больше, тот и круче.
1: Серьезно?
0: Там за соточку переваливали легко вообще.
1: Прям солнышко?
0: Прям солнышком.
1: Обалдеть.
0: Так, Эдуард пишет. Доброго времени суток, друзья. Доброе-доброе. Я помню всех генеральных секретарей ЦК КПСС, начиная с господина Брежнева. Вот так написал нам Эдуард.
1: А ты что, не можешь расшифровать?
0: Леонид Ильич.
1: Молодец. Хотела тебя, значит, на понт взять, но не получилось. Леонид из Астрахани написал, значит, чтобы без двух копеек позвонить по телефону-автомату. Можно было, значит, после набора номера слегка с определенным усилием щелкнуть по рычагу для трубки. Иногда получалось поболтать бесплатно с одноклассниками.
0: Только что пожалел, что поздно об этом узнал.
1: Сейчас многие подумали, куда щелкнуть? Какие две копейки? Вы о чем, люди?
0: Ах, я помню эту будку телефонную во дворе у нас стояла.
1: А помнишь, где найти нафилет?
0: Ну, да, конечно.
1: Нафилет, да?
0: Да.
1: Это что значит?
0: Телефон наоборот.
1: Молодец.
0: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты.
2: На Юмор ФМ.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Ну и как же вам, друзья, не напомнить о том, что в самом разгаре наша суперигра «Автомобиль за улыбку», и у каждого слушателя Юмор-ФМ есть шикарнейшая возможность обзавестись уже в этом году четырехколесным другом.
2: У каждого, кто в улыбайзере, естественно. Поэтому, если вас там еще нет, срочно исправляйтесь. На самом деле, все предельно быстро происходит и легко. Вы улыбаетесь, делитесь улыбкой на сайте веселоерадио.ру бесплатно.
1: Пока все правильно.
2: А, то есть мне же экзамен, что ли, сдать?
1: Продолжайте, Ольга Сергеевна.
2: Даже не знаю. Потом, наверное, я слушаю Юмор ФМ. Угу. Да,
1: более всегда. Уважительно, пожалуйста, к педагогу.
2: Педагог. Я забыла, кстати, под пятку себе положить эту монетку.
1: Но, кстати, вам под вашу пятку подкладывать ничего не нужно, друзья. Да, все правильно говорит Оля. Заходите, делитесь улыбкой на сайте веселорадио.ру и автоматически оказываетесь в числе претендентов на главный суперприз – автомобиль.
2: Да, и помните, в любую секунду, в любой момент появится та самая шутка, повторив которую, вы становитесь нашим как раз-таки суперфиналистом. А сейчас будут шутки Николая Фоменко, но для настроения.
1: Не в зачет.
2: Да.
1: Все про деньги.
0: Фоменко. 5 шуток про
3: деньги.
4: Деньги меня не испортили. Они даже не пытались. Закрываю глаза. Куча денег, машина, домик в Испании. Открываю глаза. Ни денег, ни машины, ни домика. Может, с глазами что-то? Моя жена нашла новый способ экономить свои деньги. Она тратит мои.
5: Ради денег можно пойти на все. Даже на работу.
4: Говорят, деньги зло. Так вот почему я такой добрый.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
7: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
8: Потери мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах. Гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
12: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
6: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Фрэнка на Юмор-ФМ.
1: Девушки, переходите на раздельное питание. Завтрак с Андрюшей, ужин с Алешей.

0: о правах рекламы. Юмор ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют. Суперигра. Пикниковый период с доставкой. Выиграй новую мебель садовую на Юмор ФМ.
1: Лето в самом разгаре, друзья, и прямо сейчас на Юмор-ФМ начинается пикниковый период с доставкой.
2: Ну и, кстати, до конца июля в нашей суперигре вы можете выиграть промокоды на доставку из Гиперленты и главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль, чтобы огромная, классная, дружная, веселая компания отдыхать где-нибудь на природе и на всю катушку ответить этот пикниковый период.
1: Напоминаем, что для этого необходимо сделать. Что? Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру и рассказывайте о каком пикнике мечтаете именно вы. Мы выберем самые интересные, оригинальные, веселые, трогательные истории и идеи, позвоним вам и сыграем в наш один музыкальный эксперимент.
2: Да, ну и, кстати, уже в следующую пятницу, 31 июля, мы разыграем главный призы. 3 промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от Гиперленты. И чтобы принять участие в этом розыгрыше, просто выполните условия акции на сайте веселорадио.ру.
1: Регистрируйтесь и принимайте участие в пикниковом периоде с доставкой на Юмор-ФМ.
2: Да, ну когда как не летом жарить мясо, кайфовать, наслаждаться. И еще раз повторюсь, жарить мясо. А лучше, конечно, не жарить, а уже есть готовое, чтобы кто-то его жарил.
1: Ну, вот такая идея от Ольги.
2: Да-да-да.
1: Пикника. Ну а сегодня, собственно, мы поиграем с Кариной из города Краснодар. Написала она следующее. Поехать с компанией на водопады Руфабго. Интересно, что это за место такое. Позавтракать на втором водопаде, искупаться на четвертом водопаде, затем рвануть выше, в горы. Всем продуктивного лета и отдыха желает Карина.
2: Ну, просто обалдеть. Прям захотелось там даже не один раз позавтракать на этих водопадах. Карина, доброе утро.
1: Доброе утро, Карин, приветствуем вас.
3: Здравствуйте.
2: Солнечно ли сегодня в Краснодаре?
3: Очень жарко.
2: Ой, ну то есть прям вот пикник самое то сейчас будет.
1: Погода, располагающая к купанию в четвертом водопаде.
3: Ну, это немножко дальше находится, это в Адыгее находится, но, в принципе, близко.
2: Ну, знаете, при большом желании можно и куда угодно доехать. А главное, в классной компании, правда же?
3: Это точно.
2: Ну, вот сейчас в нашей классной компании мы предлагаем вам сыграть в нашу музыкальную игру.
1: Мы вам включаем фрагменты из популярной песни, где некоторые слова мы заменили на другие. Они связаны с темой пикника и вообще летнего отдыха в целом. Ваша задача, Карина, назвать оригинальные слова в композиции, которые мы спрятали.
2: Да, на самом деле, вот хотелось бы еще спросить, болеет ли сейчас за вас кто-то, или вы будете в одиночку справляться со всем?
3: Нет, я сказала всей ленте, что я буду участвовать.
2: Да.
1: Прекрасно.
2: Все, ну тогда мы болеем за вас. Вы сейчас как выиграете? Это я делаю установку вам.
1: Карин, вы готовы?
3: Да.
1: Удачи, поехали.

0: такая грустная история.
1: Про коктейль и шезлонг.
2: Я думала, будет повеселее, ну ладно.
0: А мы давайте сейчас весело споем. Итак, потому что есть...
2: Потому что есть Алешка у тебя.
0: А?
2: Алешке, ты
1: вздыхаешь.
0: Зря.
2: А? Алешке, все твои мечты.
0: Только?
2: Только сережки позабыла ты.
0: И потом бамбо-лейло, бамбо-лейло.
1: Это уже какая-то другая композиция. Давайте проверим, насколько Карина оказалась права.
3: Потому что есть Алешка.
1: Ну, Алешка, конечно. Лёшка опять, конечно. Ну кто же, если не Лёшка?
0: Но только Серёга. Да,
1: Серёга.
0: Ну смотрите, как круто. Это прям песня, кстати, под сегодняшний дождь в Москве.
1: Я же говорю, надо горячий шоколад, плед, широкий подоконник и смотреть на это все. Карина, абсолютно верно. Мы вас поздравляем, вы получаете промокод на доставку из гиперленты на 4000 рублей.
0: Ю-ху! Краснодар сегодня рулит! Все поздравляйте Карину, она молодец. Ну а если хотите... также вот вместе с нами сыграть, получить шанс выиграть такой приз, то регистрируйтесь на сайте веселаярадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты и обязательно слушайте Юмор ФМ и ждите звонка. А от вас, Карина, мы, кстати, ждем фоточки с водопадов. Ага?
2: Хорошо, пришлю.
1: Так, ну что, еще раз поздравляем Карину и напоминаем, что вы можете стать участником розыгрыша главного приза промокода на набор удобной садовой мебели за 1 рубль от гиперленты. Для этого выполните условия акции. Подробности на сайте веселорадио.ру, но имена счастливчиков мы узнаем 31 июля в нашем шутки-шоу.
0: Да, и узнаем еще много вариантов, чтобы сделать свой пикниковый период еще ярче, веселее, жарче. Ну просто невероятно как.
1: Желаем всем отличного пикникового периода с доставкой.
4: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
5: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
6: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаярадио.ру. 18+.

0: Реклама.
1: Geely C-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely C-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: Ленту! А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор ФМ.
1: Напоминаем тему сегодняшнего эфира, друзья, мы просим поделиться с нами знанием, которое выдает ваш возраст.
2: Вот Борис написал, во-первых, доброе Мажара Бур.
1: Доброе, Борис.
2: Бур Мажара тоже можно. Меня дети не понимают, когда я им говорю про автомат с газировкой и с газировкой с сиропом. Стоило все 2 копейки, и вот все пили из одного граненого стакана, а больше всего мне нравилось, когда его полоскал там, значит, фонтанчиком. Эх, захотелось газировки.
1: Да.
2: Слушайте, я вот тоже помню, и реально как-то все такие здоровые были, из одного пили, и нормально.
1: Пару раз и мне перепадало из этого автомата.
2: Серьезно?
1: Да? Что тебя так удивляет? Как будто, я не знаю, там, 2004 года рождения я.
2: А какого? Ну, нет, я помню, все хорошо.
1: 915-0303-567. Продолжаем принимать ваши варианты. Делитесь с нами знанием, которое выдает ваш возраст. С нами это с шутками шоу. Здесь Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: Сегодняшнее утро у нас тоже не обойдется без гостей. Придет Мавик.
1: Человек, который, кстати говоря, вместе с нами будет зажигать на пикнике. Да. Только вот на пикнике Юмор-ФМ он будет зажигать не один, а, естественно, с Галибри.
0: Да, но сегодня без Галибри. Один Мавик у нас.
1: Да-да-да.
0: Половинка дуэта.
1: Ну, ничего страшного. Они и по отдельности пишут, и с другими. Они же говорили, чтобы, как бы, разнообразить свою творческую жизнь.
0: Ну вот сегодня мы послушаем, кстати, один из сольных треков Мавика непосредственно.
1: «Иду на восток», это сразу спойлер.
0: Ну а еще раньше здесь появится Мария Рудакас. Биг стендап прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.

0: Встречайте, Мария Рудакас, Санкт-Петербург.
1: Привет. Меня зовут Мария, и я замужем. Вот вы не аплодируете, а для моей матери это главное достижение. Она всегда мечтала, чтобы я вышла замуж. И все, что покупала, называла моим приданным. Поэтому к мужу я переехала с двумя джинсами, телефоном Alcatel и сеткой Рабица. Мой муж – тренер по баскетболу. Вообще, у нас и в Штатах разное понимание слова «тренер». У них-то человек, который, как правило, приводит команду к победе. А у нас-то человек, который, как правило, спился. И если в Штатах команда проигрывает на последних секундах, тренер врывается в раздевалку и произносит крутую мотивирующую речь. В России, если команда проигрывает на последних секундах, у тренера сыграла ставка. Мой муж – потомственный дворянин. У нас дома висят портреты его прабабушки и прадедушки, которые мы об этом написали. Еще мы с ним живем в разных комнатах. А при этом с сексом у нас все супер. А что, через стенку друг друга почти не слышно? Ладно. На самом деле причина раздельного проживания гораздо прозаичнее. Просто он очень сильно ворочается. Ну и человек неприятный. У нас двое детей. Дети, когда маленькие, они многого не знают и во всем верят родителям. Поэтому наши до 3 лет были уверены, что самое вкусное в пицце – это корки. Я 6 лет жила в коммуналке, в питерской коммуналке. 7 комнат, 20 человек. И когда люди об этом узнавали, они спрашивали, а у вас там есть алкоголики? Я говорю, естественно, есть. Они говорили, это ужасно, как вы так живете. А я отвечала, ну что вы так переживаете? Ну давайте выпьем и обсудим. А у меня есть подруга, которая просто помешана на усовершенствовании себя. Она ходила на массаж для увеличения груди. Она, когда туда первый раз пришла, мне кажется, даже массажист офигел. Такой, ого, в это кто-то поверил. Я ж по приколу объявление выложила, у меня и халата нет. В массаж для увеличения груди можно поверить только, если ты заходишь в кабинет, а там у доктора натуральный 5-й размер. И это мужик. Худой. В итоге она ходила туда 2 месяца и перестала ходить, только когда он ей сам сказал, тебе что вообще надо, все, это был прикол, они не вырастут. Но все-таки он ей помог. Она получила бесценный опыт и то, что не нужно слепо верить объявлениям на асфальте. Спасибо, у меня все.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
7: Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартем. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено.

0: Так, друзья, мы уже успели рассказать вам о том, что у нас сегодня гость, конечно же, непосредственный участник пикника Юмор ФМ 26 июля, но в составе уже полноценного дуэта Галибри Мавик он появится.
1: А сейчас неполноценный.
0: А сейчас получается неполноценный, да. Но часть, да, неотъемлемая часть дуэта Галибри Мавик. Мавик непосредственно у нас сегодня в гостях.
1: Всем доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро. Да нет, но они много раз же говорили, что мы по отдельности пишем,
1: но я шучу,
2: с другими, чтобы было интереснее.
1: Конечно, да.
2: Ну, вот в эту песню. Получается, Саш, в эту песню Галибри ну никак не вписывался, да?
1: Ну, видимо, да.
2: А мы сейчас послушаем, кстати говоря, и поймем, впишется он туда или нет. Хотя нет, уже не впишется вообще никак. Как дела? Как лето?
1: Ой, хорошо. Хорошо.
0: Ну ладно, спасибо, что пришел, Санька.
2: Да.
1: Ну, на самом деле, ну, как лето? У нас лето, как всегда, это пора гастролей.
2: Угу. Свадьбы. Зовут же вас на свадьбу?
1: Кстати, свадеб не было.
2: Да ладно, как у вас песня свадебная есть, а вас на свадьбу
1: свадеб
2: не зовут?
1: Нет, может, не женится. Не знаю.
0: Кстати, я тоже ни одной не провел.
1: Вот, поэтому лето в целом хорошее. Я вот недавно побывал в Китае. Да, как раз заснял муд-видео на песню на эту. Вчера вышел клипчик. Что, дальше планирую в августе отдохнуть с семьей на море. Вот, в принципе, как бы работаем над новыми треками, выступим на пикник Юмор ФМ в воскресенье.
0: Да, 26 июля все уже случится, друзья, старт 17:00.
1: Да, что еще рассказать?
2: Ну, давай тогда расскажи то, что нам сегодня все слушатели Юмор ФМ говорили. Мы, значит, на прошлой неделе как-то так поймали себя на мысли, что есть слова, которые выдают
0: твой возраст.
2: Ну, например, ты знаешь, что такое пижма?
1: Нет.
2: Ладно.
1: Это что-то так, старое или новое?
0: Тогда продолжи фразу. Тополиный пух, жара.
1: Жара, июль.
0: Вот, пожалуйста.
2: Так. Поделись с нами знанием, которое выдает твой возраст. Ну, вот, например.
1: Ё-моё, не знаю.
2: Ты застал вот эти вот газировки, ну, которые вот стаканчики гранёные?
1: Да, застал, но уже, наверное, под самый конец.
0: Ну да, на их издыхание.
2: Когда их уже просто домывали, да?
1: Да.
0: Там уже свет выключили.
1: Что еще? Что еще выдает мой возраст? Лицо.
0: Я уверен,
1: что... Второй подбородок, который...
0: Да, это все при нас.
1: Начинает куда-то расти, не туда.
0: Все при нас. Вообще невозможно справиться с этим.
2: Я вот всегда ловлю себя на мысли, что мужчины, которые могут отрастить бороду, не зря отращивают бороду, потому что с бородой не так уж и заметен второй подбородок.
1: Но я не поэтому, кстати, отращиваю бороду, она у меня на самом деле не такая уж длинная, тем более я уже, наверное, неделю назад был у барбера, это она чуть подотросла, но у меня, то есть, не полноценная, как и дуэт, борода, то есть, больше как легкая такая небритость, да.
0: Самая неполноценная борода в этой студии Ольги Мажары, конечно, полное отсутствие. Так, ну я уверен, что ты помнишь, например, как сделать дымовуху из шариков, из теннисных шариков.
2: Сейчас тебе покажем.
1: Мы точно это делали, но честно, сейчас даже не вспомню, как мы это делали.
0: Руки вспомнят, я думаю.
1: Да.
2: Сегодня конкурсы, Саш, будут именно такими.
1: Да?
2: Да, так что готовься.
1: Давайте, повспоминаем как раз.
2: Но давай поговорим о треке.
1: Давай.

0: откуда появилась вот такая задумка сделать именно такой трек? «Иду на восток».
1: Вот была такая история, я смотрел сериал, не помню, как он называется, и там почему-то прям на восток, вот часто фраза была, uh-huh. что-то там на востоке у них там происходило, uh-huh. какие-то расследования, что-то. И мне пришла вот фраза «иду на восток». Uh-huh. И от нее как бы я уже начал как бы рифмовать, что-то писать, а потом подключился мой друг и коллега Ядрим, саунд-продюсер, uh-huh. который со мной работает, вот, дальше мы с ним как-то текст доработали, допилили. Вот как бы, в принципе, вот пошло оттуда, что я лежал, смотрел сериал, и мне вот пришла фраза вот «иду на восток».
2: То есть трек
1: может быть не оригинально, но как-то вот что-то вот с нее все началось.
2: То есть это полностью художественный вымысел, никак не связано с твоей поездкой в Китай?
1: Нет, это как раз я думал, чтобы подснять на эту песню, и думаю...
0: Куда бы на восток же, поехать?
1: Да, прям песня называется «Иду на восток». Ага. Думаю, а поехали, говорю, приятное с полезным совместим. И Китай посмотрим, и видео заснимем. То есть у нас мут видео, мы mm-hmm. взяли оператора, камеру, там пару светильников. То есть, ну, это не такой, это не полномасштабный клип. Что... Это просто как бы для атмосферки такой видосик.
0: Что тебе больше всего запомнилось в Китае?
1: Ой, ну вот этот антураж, конечно, мы были в Гонконге. Mm-hmm. Антураж вот этих вот узких улочек и при этом очень длинных небоскребов. Вот, наверное, это вот прям самое такое, что запомнилось.
0: И большого количества людей.
1: И людей, да, очень много.
2: В основном китайцев.
1: Мы даже в гостиницу заселились, и получается, что ты заходишь в подъезд, выходишь из лифта, и у тебя просто вот номер направо и номер mm-hmm. налево, и все. Вот она вот такая вот прям как палка вот там в 50 mm-hmm. этажей стоит, и ты такой думаешь... А как? А, ну, еще запомнилось, в сезон дождей мы как раз попали, конечно, это просто что-то невероятное. Если бы такие в Москве были ливни, мы бы уплыли уже давно, но там просто 15 минут ливень, 30 минут... Нет, даже не солнце, а просто его нет. И духота такая, что... И люди все там ходят, вот как мы там ходим с телефонами, с какими-то сумочками, там вот где-то вот люди прячут зонты, потому что как только дождь пошел, просто вся улица в зонтах. Вот откуда они их достают, как будто их, вот просто смотришь, ни у кого вроде нету их. Вот.
0: Лучше нам не знать, откуда китайцы достают зонтики.
1: Да, видимо, откуда-то их они достают.
2: Находчивые ребята. Ну, давайте послушаем твою новую работу.
1: Давайте.
2: «Иду на восток». Прямо сейчас «Мавик» в эфире Юмор ФМ, друзья.

0: праздник, «Иду на восток», только что в эфире Юмор ФМ. Сань, мы тебя поздравляем.
1: Спасибо, спасибо. Песня прям юмористическая.
2: Брутальная. Вот давай так, она вот брутальная, серьезная. Немножко не вяжется с твоим образом и стилем, потому что, ну, как-то привыкли, что ты такой больше легкий, игривый, игристый.
1: Ну, мы же можем экспериментировать.
2: Конечно,
1: да. Вдруг,
2: конечно.
1: Как бы, это же как раз же это сольное творчество.
2: Угу.
1: Вот, и вот у нас там в рамках дуэта как бы одно. А сольно вот как раз пока что ищем что-то, вот пробуем.
2: Женя в эти рамки не влез.
1: Но он в свои влез, у него тоже же недавно вышла песня.
0: Женя поэтому... должен выпустить трек «Иду на запад». Еду на запад.
2: Да, и потом, знаешь, заголовок в СМИ. «Галибри Мавик разорвал». Ну, в смысле...
1: Ну да, да.
2: Один на восток, второй на запад. Все. Треснуло. Но нет, в полном составе мы ждем и Галибри, и Мавика на пикнике Юмор-ФМ уже в это воскресенье.
1: Конечно, будем.
2: Что готовите?
1: Ну, я думаю, так как в рамках, получается, пикника...
2: Плов?
1: Нет, мы готовим, наверное, самые наши узнаваемые треки. Федерико Феллини, Чак Норрис, Сочи, Киров, Ростов. И споем еще «Я теперь жених» новенькую. Ну, чтобы...
2: Да. Так, будем запускать какой-то челлендж. Мы тут, значит, запустили уже с Султаном Лагучевым. Он пригласил всех, значит, девушек принести с собой черные розы. У него трек вышел «Черная роза». Или хотя бы одну, но красивую. Тестостерон сказали, значит, приходите в белых футболках, мы будем на них расписываться.
1: А давайте кого-нибудь поженим под песню «Я теперь жених».
0: Почему нет?
1: На самом деле, да, вдруг у кого-то кто-то захочет сделать предложение.
2: Кстати, да, если вдруг вы хотите очень сильно сделать предложение своей любимой, вы можете нам написать +7 915 0303567. Это наш
0: Телеграм.
2: И СМС.
0: Да.
2: И Макс.
0: И мессенджер Макс.
2: Вот напишите.
0: Да. Когда вас еще раз пишут Галибри и Майк в конце-то концов?
2: В конце концов.
1: Да, и как раз можно сделать предложение, а мы как раз для жениха и невесты споем песню.
2: А потом можно, кстати, пригласить их на свадьбу с 10% скидкой.
1: Кого? Нас?
2: Да.
0: Я думаю, ты сначала тоже не понял, кого куда. Но в целом...
1: Да, я думал, жениха с невестой пригласить.
2: Ну, на 10% скидки готовы?
1: Да, я думаю, да.
2: Все. Ну, короче говоря, вот смотри, для вас тут договорились про что-то невероятное. Но для начала
1: это будет интересно, кстати.
0: Да, слушайте, давайте, правда, серьезно. Если у вас была идея сделать предложение, да, почему бы и нет?
1: Не, у нас... Я уже давно сделал предложение, у меня не было такой идеи. Вот. Но если кто-то из слушателей действительно у кого-то есть такое желание, ну, это будет круто. Я бы даже сам позавидовал, потому что, ну, когда вот я вижу такие видосы, когда на сцене делают предложение, это прям, ну, это так вот эмоционально, это так красиво.
0: Эффект.
2: А вот это вот предложение на вершине Empire State of Building видел?
1: Нет.
2: Серьезно?
1: Нет, а может и видел, он забыл, а может
2: ну,
1: и не
2: ты
1: видел.
2: Не мог такое забыть. Если бы ты видел, да? Ты бы точно не забыл.
1: Значит, не видел.
2: Русские наши руферы залезли на самый шпиль, и там, значит, сделал он ей предложение.
0: Красиво.
2: Мы тебе покажем.
1: Красиво, да.
0: Мавик у нас сегодня в гостях, друзья, краткая пауза, после которой возвращаемся в эфир.
3: Шутки шоу. Утром на Юмор ФМ. Юмор ФМ.
4: Да. Все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
5: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
4: И Задорнов навсегда.
6: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
4: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
7: Категория 16+.
4: Реклама.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Т.
10: Подробнее на банк.ру, а у Т-банк 0+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторана. ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинс Томат Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Много хотите – много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
17: Все, я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу.
16: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
18: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
19: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
20: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: возвращаемся в эфир и напоминаем вам, что уже совсем скоро, друзья, 26 июля, пикник, большое событие для Юмор-ФМ. Одними из участников станут Галибри и Мавик, а Мавик непосредственно у нас сегодня здесь в гостях в утреннем шутки-шоу.
1: Да, всем, кто только подключился, доброе утро.
0: Привет.
2: Да, и если вы давно хотели сделать предложение своей любимой девушке стать женой, мы напоминаем, что реально будет такая возможность сделать это все.
0: Да?
2: Да, на пикнике Юмор-ФМ, как раз-таки во время выступления Галибри и Мавика.
1: Да.
2: Вот, поэтому, если вы хотите, дорогие мужчины, я сейчас представляю, значит, она забирает у него телефон и пишет,
1: я отправлял.
0: Да, он же немножко жалеет о том, что не успел выключить приемник вовремя.
2: Да. +7 915 030 3567. Пишите, и кто знает, может быть, уже в это воскресенье для вас споет Галибри и Мавика «Я теперь жених».
1: Да, поздравим песней.
0: Ну, представляете, какое событие, да? Запомнится.
2: Да, классно будет. Это такое вот раз в жизни бывает, и как раз вот Саша за эфиром сказал, что, блин, вот я бы так сделал, но я уже сделал, да?
1: Я уже давно, да.
2: Но у вас было все просто, то есть никаких там сцен, все
1: дела?
2: Ой,
1: у меня было вообще, да, все просто, и мы были у будущей жены тогда еще на свадьбе у подруги, вот, что-то там гуляли, веселились, я что-то так растрогался и по дороге обратно заехал, цветов купил и сделал предложение.
2: Короче. Ой, прям по дороге, то есть не на свадьбе.
1: Да, я даже без кольца, без ничего, просто вот под кольцо потом.
0: Главное же намерение.
2: Да, конечно.
0: Да. Чистое, светлое.
1: Я хотел сделать позже, но меня вот осенило, думаю, что тянуть.
2: Действительно. Поэтому вы там тоже давайте не тяните. Мы вообще за демографию. И вот как раз в эти выходные будем увеличивать демографию нашей страны. Помимо Галибри и Мавика там будут группа «Градусы», Филатов и Кэрос, Дмитрий Колдун, группа «Фабрика», «Тестостерон», диджей «Димиксер», Галибри и Мавик, Галибри и Мавик, Галибри и Мавик. Ты меня тут заела. На самом деле мы с тобой хотели сыграть в игру, потому что ни один эфир не проходит без какой-то игры.
0: Да. Мы тут, знаешь, как раз у нас и тема эфира такая, да? Мы
1: игровая.
0: Просим о том, чтобы с нами поделились, собственно, чем-то, что выдает их возраст. Вот в эту игру мы играли в детстве. Мне кажется, 100%.
2: Да. Значит, смотри, мы сейчас будем по очереди называть какой-то предмет, который мы берем с собой на пикник, и объясняем, почему. И на последнюю букву этого предмета дальше ты подхватываешь. Ну вот, например, я говорю,
0: давай,
2: что...
0: Оль, ты начнешь. Давай.
1: Ну да, как в города, только в пикник.
0: Да,
2: в пикник, да. Значит, смотри, я беру на пикник Юмор-ФМ ласты. Значит, зачем? Если будет жарко, я могу обмахиваться ими, а если вдруг дождь пойдет и поплыть надо будет, я смогу поплыть. Вот, тебе на «Т»,
0: тебе на «Ы», Саня.
1: На «Ты», на что?
2: На «Ну, ласты». Получается «Т».
0: Что ты берешь на пикник?
1: Термометр.
2: Так, зачем?
1: Для того, чтобы измерить обстановку, градус пикника. Жаришку.
0: Да, хороший вариант.
2: Термометр. Антош.
0: Ну, получается, я иду на пикник и беру с собой рот.
2: Рот?
0: Рот.
1: Для чего?
0: Для того, чтобы... Ну, надо, это раз, я должен туда есть, а, собственно, надо же провести все это дело, я буду говорить, как без рта.
2: А мне получается на «Т», да?
1: На «Т», да.
2: «Т», а я возьму с собой тубус, чтобы туда какие-нибудь фрукты складывать, там же фрукты будут, там еда будет, кстати.
0: Вот она, человек, рожденный в год крысы, все в дом, все в дом, понимаешь?
1: Да, я возьму тогда... сумку для того, чтобы...
2: Что не влезет в тубус, что влезет в сумку.
1: Да, то, что осталось от пикника, чтобы утром подогреть в микроволновке.
2: Смотри, он не в год крысы рожден, но тем не менее.
1: Нет, я, кстати, в год крысы.
2: А, да?
1: Да. Извините, тубус, сумка.
0: Мэтч, получается, случился, произошел ведь с нами. Так, на «У», да?
1: Сумка.
0: Сумка на «А».
2: Да, давай, Антон. Антона возьмешь?
0: Антона я с собой возьму, ну потому что, да, рот-то Антону принадлежит.
2: Идеально. Но я считаю, что после двух крыс уже можно, знаешь,
0: да, закрывать
2: эту игру.
0: Да, закрываем это
2: все, вот знаешь, крыса крысу видит издалека.
0: И тубус, и сумка.
1: Я сейчас вспоминаю, точная крыса.
2: Ты как, 84-го?
1: Да.
2: Ну, крыса-то есть.
1: Точно.
0: Сейчас просто это надо, знаешь, резать в рилсы, что называется. Ну, крыса-то и есть,
2: да.
0: Что к чему, что куда вообще.
2: Значит, Мавик пришел на эфир, и ему говорят, ну, ты крыса, в общем, все, до свидания.
1: Крыса еще и близнец.
2: А я крысиный телец. Mm-hmm. О, смотри, крысиный близнец и крысиный телец.
1: Нормально.
0: Опять все совпало. И знаю, чем. Да, и всем конец, все верно. Так, Сань, какие творческие планы? Что вы готовите, может быть, в составе Галибри Мавика, либо же, может быть, еще что-то отдельно? Каких-то песен в этом году можно от вас ждать?
1: Ну, на самом деле, у меня заготовочек много, демочек. Я планирую сделать сольный альбом.
2: О!
0: Как к этому Женя отнесся?
1: А он и не знает, наверное, об этом.
0: Доброе утро, Жень.
1: Доброе утро.
2: Мы напоминаем, да, что Саша родился в год крысы.
1: Ну, это на самом деле планы. Я никаких там громких заявлений не хочу делать. Я хочу попробовать это сделать. Может быть, в течение года, дай бог, чтобы это получилось. Вот, и когда уже ближе к делу, тогда, наверное, уже можно будет об этом поговорить. А сейчас пока только вот в планах.
2: Штрихи.
0: Да. А есть какие-то задумки, может быть, совершенно, знаешь, в иной музыкальной стилистике, в ином музыкальном жанре все это сделать?
1: А вот как раз есть у меня наброски, их уже там штучки 4, наверное, даже 5, и они как раз вот плюс-минус все как бы чуть разные.
2: Угу.
1: Вот, и пока что для меня даже где-то сомнительно, но думаю, если это будет альбом, то как раз в альбоме может быть и сделать чуть-чуть разноплановое, чтобы, ну вот, как раз может быть понять, что аудитории больше понравится, что...
0: Ну, да, музыкальные эксперименты — это интересно всегда.
1: Ну, потому что, да, когда выпускаешь сингл, тут особо вот не наэкспериментируешься, наверное. А когда вот в альбоме, условно, там 8-10 песен, и ты можешь попробовать как-то вот что-то новенькое
2: и
1: почитать.
2: И даже есть название, если что, 8-10 оттенков Мавика.
1: О, нифига себе, не думал.
0: А ты и не думай, Саня, лучше.
1: Я, кстати, о названии я еще вообще даже, это далеко, я еще об этом даже не думал.
2: Ну, а еще раньше встречаемся на пикнике Юмор-ФМ.
1: Конечно, конечно.
2: В это воскресенье, да, кстати, реально, прям уже в это воскресенье, да.
1: Там уже проверенные треки сделаем уже временем.
2: И напоминаем, предложение руки и сердца, если хотите, да, кому-то сделать, пишите нам. +7 915 0303 567.
0: Не упустите свою уникальную возможность действительно, в общем-то, сделать предложение на сцене пикника Юмор ФМ, а еще и сразу в подарок заполучить песню от Галибри Мавика «Я теперь жених».
1: Да.
2: Да. И 10% скидку, это если вы их на свадьбу пригласите.
1: Если
2: петь.
1: Захотите, да.
2: Ну, если захотите, конечно.
0: Такие прям вообще. У нашего продюсера в этом глаза все шире и шире становятся. Вот там в предэфирной зоне.
1: 10%, смотря от чего, да?
2: А это не важно уже.
0: Ну, кто просто, согласовал, знаешь, вообще вам что-то?
2: Ты знаешь, да, каждый раз просто, когда ты понимаешь, что ты...
1: И потом концертный директор мне скажет, кто вам это такое сказал?
0: Много вопросов этим утром появилось у всех, у всего менеджмента.
1: Представляешь, потом Лене звонят, а вот Мавик там, кто вам такое сказал?
2: Промокод шутки-шоу.
0: Да. Да. Хорошо. Саш, ну мы тебя ждем вместе с Женей, соответственно, на пикнике.
1: Да, с удовольствием.
0: Мы ждем от тебя новых песен. Это вот для тебя.
1: Ух ты.
2: А еще песня. Да, еще одна песня Галибри Мавика. Мы решили завершить треком, который как раз-таки мы услышим на пикнике Юмор ФМ.
0: Громко анонсировали, который буквально только
2: да,
0: что.
2: Я теперь жених.
1: А давайте.
0: А давайте. Саш, спасибо тебе большое, что был с нами.
1: Да, пока-пока. Спасибо вам. Спасибо. До новых встреч.
0: Пока.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Ищи стабильный.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, подобное притягивает подобное. Как быть, если я бесподобная?

0: Бурной и Мажара.
1: Самое время подвести итоги сегодняшнего эфира. Друзья, мы просили вас сегодня написать, в общем-то, какое воспоминание выдает вам...
2: Ваш возраст.
1: Знание, да? Я забыл. Нет. Уже, как вы там
2: нашли тему. Какое слово выдает ваш возраст?
1: Да не слово, Оль.
2: Какое слово? Ну что, не слово?
1: Нет, не слово. Я сейчас точно найду точную формулировку.
2: Антон, твой возраст выдает твой вообще то, что ты плохо помнишь.
1: Мы уже просто с нами знанием, которое выдает ваш возраст. Слово, что-то еще.
2: Да какая разница?
1: Чуть не сказал, какая
2: слово.
1: Разница. Это тоже выдало мой возраст. Спасибо всем за ваши комментарии, всем тем, кто отметился в нашем веселом чате, друзья.
2: Да, мы решили сегодня Вадима из Северодвинска как-то особенно выделить. Он написал: «Я до сих пор наизусть помню звук модема, но настоящий возраст выдает другое. Теперь я издаю ровно такой же скрип и писк, когда просто встаю с дивана».
1: Вадим, ну мы вас поздравляем.
2: Да, вы прямо сейчас получаете подарочный бокс от организаторов фестиваля «Вкус лета». А 25 и 26 июля приглашаем вас в гастроквартал 3 вокзала Депо на семейный фестиваль, где вас встретят Юмор-ФМ с шутками, песнями, играми, подарками, крутой фотозоной и, главное, большим концертом суперзвезд. Вход абсолютно свободный.
1: Ну, как вы уже поняли, Галибри и Мавик, собственно, да. И не только появятся на сцене пикника Юмор-ФМ. Да, действительно, вход свободный, поэтому приглашены абсолютно все слушатели Юмор-ФМ.
2: Да, и вы тоже там приглашаете тех, кто, ну, вдруг нас сейчас не услышал.
1: Да, 25 и 26 июля гастроквартал 3 вокзала Депо.
2: Будет весело, вкусно и зажигательно. Кстати, зажигательно будет и в следующем часе. Ну, по крайней мере, Настя Иванова сказала, что будет так.
1: Ваши приветы прозвучат. Плюс ко всему, не пропустите шутку Николая Фоменко, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей и поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: А на сегодня мы говорим вам мяу-мяу, мур-мур-мур. Вернемся завтра в 7:00 по Москве.
1: Это будет Ольга Мажара.
2: Это будет Антон Бурный.
1: Чао, пока, до завтра.
2: Пока! Шутки шоу на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: В гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров. Всего за 6999 рублей. 16 по 22 июля 2026 года.
11: Кроме промо-дэй годов, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
14: Строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 10 часов утра.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Мне вчера сказали, что я живу фантазиями. Так я чуть с единорога не упал. Вообще.

0: друзья, ну а мы тоже хотим узнать, знаете, какой-то отклик от нашего участника, нашей суперигры «Автомобиль за улыбку», потому что совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко. Улыбайзер сделает свой выбор. Ну а я вам позвоню, если вы назовете шутку, соберете 3000 рублей в моменте, отправитесь в наш суперфинал. И, конечно, под Новый год, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль. Так что далеко не уходим, внимательно слушаем. Доброе утро, здравствуйте всем, говорю я, Настя Иванова. У нас еще в этом часе будет веселый чат, передам ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться. А из веселого в финале часа анекдоты Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лига городов». В середине часа вы ничего не покупаете, а мы ничего не продаем, только смеемся над нашей фирменной нерекламой. Ну а начнем мы с любимого народного скейт-шоу «Однажды в России». А все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют России. Лучше. Однажды в квартире.
2: Ты, может, дверь откроешь, не?
3: А если открою, там никого нет.
2: Господи, что у тебя за травма детства такая? Ну, подшутили над тобой один раз. Что, теперь никому дверь не открывать?
3: Ладно.
4: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Логинов, и это мой YouTube-канал Диалогинов. Слышали?
3: Ну, там пока и нет просмотров, если честно, и видосов. Не суть. Я хотел бы взять у вас интервью.
5: У нас? Так мы же это... никто.
2: Ну да.
3: Так вы последние люди в России, кто еще не давал интервью.
2: Я не знаю, а что, нас прям кто-то смотреть будет, что ли?
3: Женщина, пока в России есть пробки, безработица и маломальски удобные унитазы, просмотры будут всегда.
2: Слушайте, в прокуратуре, наверное, меньше людей опросили, чем эти блогеры ваши.
5: Да, слушайте, нам сейчас, честно говоря, не до этого. Сейчас вон гроза собирается, мы хотели дождь в окно посмотреть.
3: Да ну камон, ну дайте интервью, вы реально последние люди, кто еще не давал.
5: Слушай, ну если все закончились, может, по второму разу возьмем?
3: По второму разу Собчак берет.
5: По третьему.
3: По третьему зашквар почему-то.
2: Валер, иди сюда. Ну а что, давай, может, дадим ему интервью, раз мы уж последние люди остались, которые не давали. У нас все равно в ближайшие 30 лет по плану только Новые года праздновать.
3: Все, приступаем. Для вас 15 сантиметров приговор.
2: Для нас 15 сантиметров не приговор. Для нас 15 сантиметров это мечта.
3: А для вас?
5: Ну, если нож вошел на 15 сантиметров, то да, приговор.
3: Так, понятненько. Какие сериальчики смотрите?
2: Ой, какие сериальчики. Ну, домой приходим, включаем телевизор и смотрим. Вот такие сериальчики.
3: Круто, круто. А можете взять вот листочек, да, ага, и громко фразы туда вот на камеру надиктовать?
5: Да. Писал форточку.
2: Приседаю, как Давидыч.
5: 5 лет лежал вместо Ленина.
2: Извините, пожалуйста, а зачем вот это все?
3: А это мы в начале интервью нарежем, ну, чтоб люди хоть 5 минут посмотрели видосика. Топ-3 лучших рэпера на сегодня.
5: Ларин.
3: Интересный выбор.
5: Дукалис и Казанова.
2: Да.
3: Калитий, с каким словом слово рэпер перепутали?
5: Опер.
3: Ну, я так и думал, конечно. Короче, последний вопрос всем задаю. Что вы скажете, когда окажетесь перед домофоном?
5: Скажите, а вы точно не первый раз интервью берете? Mm-hmm.
3: Конкурс, конкурс. Давайте свою вещь, которую мы разыграем в комментариях. Ну, что-нибудь интересное, ну, что-нибудь, ни у кого нет.
2: Есть! Вот. Есть подушка, у нас дед ее немца задушил.
5: Я на этой подушке сплю.
2: Есть полотенце, доллар, полотенчик.
5: Это наше единственное сбережение, алло.
2: Господи.
5: Слушайте, а автограф Элвиса Пресли пойдет?
3: Ну вот, вот, конечно.
5: Вот видишь, вот такое что-то надо повспоминать.
2: Есть клок волос Саруханова.
5: Да,
3: не надо. Короче, все, ладно, не получилось интервью. Это был Диалогинов. Смотрите себя на Ютубе.
2: А когда смотрите?
3: А вот прямо сейчас. Я эту хрень монтировать не собираюсь.
1: Однажды в России.

0: Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Сначала нужно заасфальтировать дороги, а потом уже запрещать мат.
2: Прозвучала шутка Николая Фоменко. Друзья, стартует наш эпизод суперигры «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть у нас новенький автомобиль. Рассказываю правила. Вы загружаете свои фотки на сайт веселорадио.ру. Вы внимательно слушаете Юмор ФМ, ловите шутки, далее ждете, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка называете шутку, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, в суперфинале мы подарим вам новый автомобиль. Все предельно просто. Кстати, еще скажу о том, что участие в нашей игре абсолютно бесплатное. Поэтому как можно скорее переходите на сайт и оставайтесь там вместе с нами. Ну, а теперь давайте переходить к игре. Я говорю, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Уважаемый Евгений из Воронежа, который как будто бы в каких-то виноградниках находится на фотографии. И сейчас я буду набирать ваш номер. Очень хочется услышать правильный ответ на вопрос, какая шутка прозвучала только что. И очень хочется отдать вам 3000 рублей. Так что звоню вам, берите трубку. Так. Соединение произошло. Воронеж, скажите Евгению, что мы ему звоним и хотим у него узнать. Знает ли он, какая шутка прозвучала только что? Так. Евгений, нет. 30 секунд у нас, кстати, для того, чтобы дождаться ответа Евгения. Время бежит. Евгений, пожалуйста, подбегайте и вы к своему мобильному телефону. Евгений, здравствуйте. Это Юмор ФМ вас беспокоит. Вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Евгений? Так, Евгений Воронеж, это вы?
3: Мы.
2: Вас там много, я правильно понимаю. Евгений, ну я вас поздравляю. Смотрите, наш улыбайзер выбрал вашу фотографию. Но у меня вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Да нет, конечно, я в доме, а радио на улице.
2: Эх, Евгений, ну теперь радио в доме тоже нужно, потому что мы вам можем перезвонить. Поставьте, пожалуйста, и будьте с нами на связи, хорошо?
3: Да.
2: Класс, спасибо. Евгений, спасибо вам.
3: Буду чаще слушать.
2: Супер, договорились. Классного вам настроения, хорошего дня. Ну ничего, ничего, просто порепетировали. Такое тоже бывает. Евгений из Воронежа, самое главное, был с нами на связи. Теперь он точно знает, что это все случается и может случиться еще раз. Друзья, напомню, что участие бесплатное. Сегодня загружаете улыбки, а завтра можем позвонить именно вам. И если вы назовете ту самую шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом. И, возможно, именно вам мы подарим новенький автомобиль. Так что присоединяйтесь. Ну, а этот эпизод игры я завершаю. Раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль! Саунд!

0: ну давайте мы с вами заморочимся и отправим как можно больше приветов и шуток в нашем веселом чате. Плюс 7-915-0303-567. СМС принимаются в приложении Макс, в Телеграм, ну и даже просто старые добрые СМСки тоже принимают. Самое главное, пишите, от кого эти сообщения. Ну, а и смешного в финале анекдоты Игоря Маменко. Лучший миниатюр проект «Лиг городов» тоже послушаем. А сейчас насладимся нашей фирменной нерекламой.
1: У нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Посмотрите на этого мужчину.
3: Нет уж, лучше не смотрите на меня.
2: Он давно мечтает похудеть.
3: Мечтаю, но мне решительно ничего не помогает. Диеты, фитнес, все впустую.
2: Вам поможет мужское самоутягивающееся трико «Кипарис».
3: «Кипарис»? Ну, давайте попробуем.
4: Просто натяните трико «Кипарис» на то, что вы называете телом, задайте нужные параметры в приложении на вашем смартфоне и чувствуйте, как вас утягивает.
3: Ой, чувствую.
4: Ваш 64-й размер утянулся до 56-го, затем 52-го. Вот, уже 48-й не за горами.
3: Но мне как-то тесновато.
4: Это нормальный побочный эффект. Мужская красота требует некоторых жертв.
3: Но хотелось бы немножечко подышать.
4: Ну, знаете, тут уж либо подышать, либо похудеть. Подумаешь, утянуло немножко. Зато посмотрите в зеркало. Вы стройный, как кипарис. Ну, красота же. Что скажете?
3: Помогите!
2: Конечно, поможем. Мужское самоутягивающееся трико «Кипарис» помогает похудеть, если малость потерпеть.
4: Кипарис. Купите, утяните и терпите. Не
5: реклама! Ищите действительно дешевое такси? Такси сугубо экономического класса «Сусанин».
6: Действительно недорого.
5: Особенно поездки по тарифным планам. Дорогу покажешь и права настоящие. Мамой клянусь. Такси «Сусанин». Недорого, но очень долго.
7: Мы продолжаем набор двуруких двуногих водителей. Подробности на сайте кудатызавелнас.рф.
5: Такси «Сусанин». Довезет, как повезет.
8: Авиакомпания «Покеда» объявляет тотальную распродажу стоящих мест по следующим популярным направлениям.
9: Москва-Магадан от 300 рублей, Москва-Караганда от 500 рублей, Домодедово-Шереметьево всего за 99 рублей, Москва-Лос-Анджелес от 3000 рублей.
8: И можно полчасика посидеть.
10: Да ну!
8: Ну да! Любите путешествовать, но не хватает денег?
10: Решение простое. Летим стоя.
8: Лоукостер «Покеда».
10: Не кормим, не поим. Какой такой багаж?
8: «Покеда». Потерпел? Да

0: Реклама.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
11: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
12: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
13: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто ни с того, ни с сего, посмотрите мужу в глаза и спросите, кто такая Лена?

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Шутки, привет и поздравления, друзья, это веселый чат открывается. Ну и вижу ваши сообщения, хочу, чтобы их было еще больше. Передавайте приветы. +7 915 0303 567. Ну и, конечно, поздравляйте, как это сделала Татьяна, которая поздравляет Чебоксарову Елену из города Пенза. С днем рождения, желаю крепкого здоровья, успехов, отличного настроения и передаю привет всему коллективу. Класс, мы тоже поздравляем вас, именинница. Привет дорогому мужу Сергею, он сейчас строит дом. «Ты самый лучший», написала Ирина. Ирина, ну вообще класс, скоро у вас и дом будет, и вообще. Отлично, идем дальше. Поздравляю свою любимую семью с тем, что сегодня просто хороший день, написал все это Сергей. Так, друзья, хороший день действительно, потому что у нас очередная порция шуток, как в целом и всегда на Юмор ФМ. До конца часа Лиг городов, анекдоты Игоря Маменко, ну а веселый чат с приветами, поздравлениями и шутками ровно через час, пишите.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Балейла, мытищи.
1: Я пригласила главную разведенку страны, Гарик Харламов.
2: Эй, привет, ТНТ! Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
3: Это он.
1: А можно как-то побыстрее?
2: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
1: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
2: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
1: Может, лучше песню споешь?
2: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски. Если есть карибидис, значит, есть табаскобидис. Если есть кравец-маринка, значит, есть кравец-большая театровка. Если есть буряты, значит, есть мглое небо кроет яты. Если есть бомбалейла, значит, есть петардалейла.
1: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
2: Сейчас поймешь.

0: тоже есть прыщи.
1: Ну и что это?
0: Это Лига городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда.
0: Хорошо, но при одном условии.
1: Каком?
0: Не быстро.
2: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Бабушка укладывает внучку на ночь спать, поет колыбельную. А внучка спрашивает: бабушка, а что такое любовник? Так вот, да, любовник, интересно, да. Так, любовник — это у нас, как бы так сказать, ну, любовник — это любовник. Опа, любовник. Шкаф открывает, скелет оттуда. В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит: ха, что упало-то мое? Старушка говорит: ты главный, сынок, тихонько, то я сейчас упаду и вся буду твоя. Последнее, что узнала муха в своей жизни: продается дача 600-ок, торг уместен.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Продал дрель. Пинк. Купил колыбель.
5: Пунк.
6: Продала пинетки.
5: Пинк.
6: Купила ракетки.
7: Пунк. Продал удочку.
8: Купил удочку.
5: Пинг-пунг, пинг-пунг.
9: Вебери сейл.
10: Продавай без комиссии.
5: Пинг.
10: Покупай безопасно.
5: Пунг.
10: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.

0: столице 11.00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что громко играли на гитаре, а потому что у костра.

0: если по каким-то причинам сегодня вы не на морском берегу, то, друзья, не расстраивайтесь. Давайте мы поднимем вам настроение хорошими шутками и, конечно же, приветами в нашем веселом чате. Всем привет, здравствуйте. У микрофона я, Настя Иванова, это Юмор ФМ. Да, у нас будет веселый чат. Да, передам все ваши приветы, поздравления и шутки ровно через 30 минут. Ну, а писать нам можно в приложении Макс, в Телеграм и даже старые добрые смски на номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. А вот из самого смешного мы послушаем в финале этого часа Жванецкого. Также услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатья с юмором», ну а прямо сейчас тот самый КВН. А все это, напомню, Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Станция спортивная», город Москва.
4: Заседание правительства Москвы по вопросу решения проблем пробок длилось уже не первый час.
5: А еще можно машины лазером сжигать.
6: Дальше.
7: Давайте сделаем велосипедные дорожки, как в Европе.
6: И что?
7: Ну, появится дополнительная полоса для автомобилей.
6: Дальше.
5: Огромная железная рука, которая перетаскивает машины за МКАД.
6: Дальше.
5: Не, ну можно дальше, просто рука нужна длиннее.
6: Еще варианты.
4: Надо всех пересадить на мотороллеры.
6: Это бред.
4: Да я просто вам пиццу привез, можно я домой поеду, а?
6: Сиди, думай.
7: В общем, мы провели мониторинг. Одна линия – это пропускная способность дорог, вторая – это количество автомобилей. Нужно, чтобы эти две линии были ниже вот этой точки.
6: И как это реализовать?
7: Но была здравая идея, мужчина железную руку предлагал.
8: Коллеги, я извиняюсь, но рабочий день как бы уже закончился, может, по домам?
5: А? Да куда? 6 часов вечера, самые пробки!
6: Сидим, думаем! Да!
4: А теперь давайте вернемся к проблемам современной России. В последнее время Дмитрий Анатольевич Медведев все чаще ездит по стране с проверками. Но лучшая проверка – это неожиданная проверка. Итак, в одной из российских школ.
7: Ну что ж, дети, начнем урок. Кожома к доске.
5: А че опять кожома?
7: Че опять кожома? Как стекла бить, так первый. Иди, двойки исправлять будем. Отвечай, история России.
5: Ну там как было, в общем.
9: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
9: Не обращайте внимания, я просто посмотрю.
7: Хорошо. Садись, 5. Молодец, кожома.
10: Здравствуйте.
7: Да, Алексей Геннадьевич.
10: Я просто к вам за мелом забежал. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич.
9: Здравствуйте.
10: Что, кожома, допрыгался?
5: Я, между прочим, сегодня 5 получил.
10: Ох уж мне этот кожома.
9: Прежде у вас все хорошо, я пойду, до свидания.
7: До свидания, Дмитрий Анатольевич. Кожома к доске.
5: Я уже отвечал.
7: Иди, 5 исправлять будем.
9: Извините, я папку забыл.
7: Садись, 5. Молодец, кожома. 2 за день. На медаль идет.
9: Поздравляю.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У рабочих завода была гайка на 11, болт на 12 и железная сила воли.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Вы говорите, что не нужно до брака спать с мужчиной. Являются ли поцелуи и объятия недопустимыми? Или какую грань не нужно допускать, а что можно?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, давайте поставим точки над «и». Я не говорил, что женщины не должны спать с мужчинами. Это плохая мысль. Плодитесь и размножайтесь, написано в одной известной книге. Поэтому плодитесь и размножайтесь. Если тебе хочется секс, ты свободный человек, совершеннолетний, который может заниматься сексом с кем угодно. Это твое абсолютное право. Хочешь целоваться, хочешь обниматься, ну кто я такой, чтобы тебе это запрещать? Но если вдруг ты решила строить отношения семейные,
1: да,
2: я рекомендую сексом не торопиться. Ну, насколько ты сможешь. Да, надо выстроить гармоничные отношения, то есть хорошо узнать друг друга до секса. Теперь вопрос. Вот мужчина, с которым ты, допустим, каким-то волшебным образом договорилась, что у вас не будет секса. И он каким-то мистическим способом повелся на это чудо. И вот ты берешь его и целуешь, обнимаешь. Что чувствует мужчина? Он чувствует, что лед тронулся. Есть смысл как-то штурмовать Форт Нокс, потому что дверки-то приоткрыли и машут белым флагом, а потом ему говорят: все. Бывает по-всякому. Но я вообще не видел мужчину, который после обнимания и целований, да, каких-то, с такой эффектной жази, как ты, он такой: ну, пообнимались, и чего? Ну, нормально, ничего страшного. Погонял кровь по организму. Если поцелуи и обнимания, ну, тебя не включают в вайб сексуальный, то мужчину включают. Для него поцелуи и обнимания, это называется «начался секс». И он очень расстроится, если он почему-то приостановится на самом важном месте. Не надо баламутить человека. Он и так из последних сил держится. У него рукавицы с бисером дома лежат уже.

0: Нет, ну опять же, если вы при встрече там приобнялись, там, знаешь, легкий поцелуй в щеточку, если. А если ты пересчитала ему все пломбы своим игривым языком, то надо, конечно, поаккуратнее с этим вопросом. Надеюсь, я достаточно изящно и, что главное, целомудренно донес эту мысль. А мне было нелегко. Да даже я просто говорил об этом уже, ну, переволновался.
1: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор ФМ 16+. Реклама.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ученые выяснили, как можно спать в туалете. Оказывается, очень просто. На бочок и спать.

0: время передавать приветы в нашем веселом чате. Писать нам можно на номер +7 915 0303 567. Принимаем мы в приложении Макс, в Телеграм и, конечно, смс-ками тоже. Ну и давайте к сообщениям. Алексей из города Тула желает хорошего настроения своему другу Сергею, а также всем слушателям Юмор ФМ желает клевого лета. Кстати, да, друзья, не забывайте, что лето у нас не бесконечное. Наслаждайтесь каждым прекрасным мгновением и проводите это время с пользой. София из города Пермь поздравляет свою маму Марину с днем рождения, желает ей много счастья, здоровья, любви и удачи и пишет, что очень сильно любит свою дорогую маму. Мама Марина, мы вас тоже поздравляем всей страной. Ура вам, будь счастливы и здоровы. Еще от Динары из Казани летит привет Эльвире, любимой. Желает он ей хорошего настроения. Алина и Стас поздравляют своего друга Айдара с тем, что у него сегодня родилась дочка долгожданная. Айдар, но мы тоже всей страной присоединяемся. Большое событие. Плюс еще один слушатель Юмор ФМ у нас появился. Класс, класс. Так, дальше идем. Степан желает хорошего дня своей подружке Насте. А еще от Бориса летит привет любимой Людмиле. Друзья, вернемся мы с веселым чатом буквально через час. По-прежнему принимаю ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите на номер +7 915 0303 567. Ну и не забывайте подписываться.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
2: Вовремя постучать по колесам – это очень важно. Да, не забываем. Представьте, подходит блондинка с утра к своему Бентли и видит, что у нее спустило колесо. «Ой, что же мне делать? Что же делать?» – звонит мужу и говорит. «Малыш, у меня тут колесо спустило».
3: «Целиком?»
2: «Не-не-не, только внизу». Приятно посмотреть, как работают настоящие профессионалы. Представьте, к стоматологу приходит мужчина и говорит:
3: «Доктор, здрасте.
2: Помогите, пожалуйста, мне тут сказали, что у меня очень-очень желтые зубы. Что делать?» Стоматолог, задумавшись: «Желтые зубы. Дайте подумать, желтые зубы. А знаете что? Значит, смотрите, к желтым зубам, пожалуй, идеально подойдет зеленый галстук».
3: А вот вам по-настоящему жизненная история. Представьте, весна, месяц май, только что прошла гроза. В огромной луже возле ликероводочного магазина лежит мужик. К нему подходит полицейский. «Мужчина, вы пьяный или вам плохо?»
2: Мужик с трудом поднимает голову и говорит:
4: «Я здесь в рекламных целях».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 25 градусов, вечером плюс 22, ночью до плюс 18. Ветер северный до 3 метров в секунду.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Ищи стабильную.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Купил в интернете книгу «Как жульничать в интернете». С доставкой купил. Но что-то ее пока не доставили.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Звонок 6 утра, а я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто? Чего? Какая мама? Какого мальчика? У меня мальчик балуется, звать Семочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что там, мозги повылетали? Я артист, я только лег. И это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня наказали тут же. Здравствуй, Баба-Яга. Чтоб ты там сдохла, я сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга. Мальчик капризничает, не хочет кушать, балуется. Представляешь, Баба-Яга, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он развесил настольную лампу. Папа включил. Папа ударило током. Папа лежит. Слушай, вот пусть током ударенный папа ими занимается. Зачем ты мне все это рассказываешь? Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, убью. Баба-Яга, я прошу тебя, поговори с Семочкой. Да я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот. Что вот тут? Вот это и скажи ему, Баба-Яга. Да что это вы в 6 утра не спите? В воскресенье, как все нормальные люди. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Постой, постой. Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. За то, что вы меня разбудили, я прокляну его жизнь. И мать его, и отца его. Вот-вот-вот. Я даю ему трубку. Чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну и на задницу надену. Ты у меня по утрам не тоже порядочных людей. Ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот. Я все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь? Подонок, иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин. Артист спит днем. Этим он отличается от других людей. У артиста рассвет в 3 часа дня. Тетя, так вы Баба-Яга? Артист полнокровно живет только ночью, гаденыш мелкий. Тетя Яга, какая тебе тетя, подонок? Посмотрел бы ты на мое лицо. У меня такая борода, как ты. Хочешь, я тебе покажу свое лицо? Нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? В общем, посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да. Знаешь, куда тебе вставлю? Весь будешь свистеть. Во сне будешь свистеть. Сам себя будешь будить свистом. Минуты спать не будешь. Дернешься и свистнешь. Не трожь артиста, обглодыш. Артист существо возвышенное. Если вломит тебя один раз по заднице, всю жизнь будешь отхаркиваться. Иди реви к маме, не реви мне в ухо. Ой, ой, ой, это я, мамина Сёма, то есть это Сёмина мама. Ой, спасибо, Баба-Яга. Не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился, там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Так нас трое, котом своим забейте. Спасибо, Баба-Яга. Свою маму в угол забей. Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Да я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, стой, мамина Сёма, дай мне телефон, у меня тоже проблема есть. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
5: Таким бывает период. 10 букв.
6: Ледниковый.
5: Лето же.
6: Тогда пикниковый.
0: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
7: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
8: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
9: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: российской столицы полдень.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: После массовой драки в Собесе вход со скандинавскими палками строго запрещен.

до заката нам, конечно, далековато, друзья, но экватор точно дня уже позади. Кто-то уже готовится к тому, чтобы хорошо проводить этот вечер, ну а кто-то только, возможно, открывает глаза в этот мир и думает, ой, ну наконец-то день начался. В общем, где бы вы ни были, в каком бы состоянии вы ни находились сейчас, друзья, будьте с Юмор.ФМ. И напомню вам о том, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку». Кстати, если вы уже в ней, то шутка Николая Фоменко прозвучит с минуты на минуту. Никуда от радиоприемников не уходите и не пропустите ее. Ну и расскажу, что будет еще в этом часе. Веселый чат, конечно же, поэтому жду ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного послушаем интересную историю про известных людей в рубрике «Шутите, звольте» с Михаилом Полицеймака. Также услышим 5 шуток Фоменко про лето. В середине часа угарный папа Гар Дмитриев с детскими перлами. Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни», где Стас Ярушин, Надежда, точнее Люся Чеботина, будут шутить и петь для вас. У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, это Юмор ФМ. «Шутки, песни», «Автомобиль за улыбку».

0: очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет-привет! Вы не поверите, но наша дружная звездная команда опять приготовила вам несколько забавных коротких шутка-песенок. Нас поддерживает самый громкий и веселый зритель. А Люся Чеботина уже буквально вырывает у меня из рук микрофон. И мы вновь готовы вас порадовать. Александр Македонский в 22 безусых года под себя подмял полмира, на лопатки положив. Ну а мне 44, я на маминой квартире, без работы, без зарплата, но зато бухой и жив.
2: Начертил на синем небе нулевой IQ,

0: Хорош. Хорош.
1: Спасибо, что мне такие подарки не делаете. У меня, слава богу, IQ 148. Придется пилоту долго это вырисовывать.
2: На Юмор ФМ.
3: Правда, в кровоподтеках морда Эдуарда подарил жене весы к 8 марта.
4: Блин, я однажды любил девочку в школе, знаешь, и я купил ей цветы, открытки на 8 марта, бежал. И я, и Челябинск это, я все про Челябинск рассказываю, и троллейбус, и как раз все подтаяло, и я как навернулся, и вот так вот, знаешь, вот так ушел под троллейбус, вот именно так. И потом выбрался оттуда, цветы вот прям как вот в Кавказской пленнице, все, фу, все мокрое, и открытка такая, я пришел к ней, она меня ждала, я говорю, ну как-то вот так, и ушел все просто.
1: Вы после этого не виделись?
4: Нет, конечно, естественно. А как еще? Вы же гордые. Вам же только красивые цветы подавай. Вот
1: она
4: такую...
1: не поняла, да? Ты не рассказала, что произошло?
4: Рассказал, но это было бесполезно. Почему вы не можете у нас грязные цветы получить?
1: Это
4: вам очень... все красивые подавай.

0: Аплодисменты. Я знаю полслова, всего лишь полслова. Сознанием этим я вышел из до.
1: Себя песня.

0: Я ни ночью, ни днем. А дальше что будет?
1: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.
4: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Реклама.
1: Эх, банька. Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
2: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
3: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
2: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.
4: Ярко

0: Авиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Водитель БелАЗа смотрит на дорожные знаки чисто чтоб

0: автомобиль. Так что присоединяйтесь прямо сейчас, не упустите эту возможность. Ну и самое время переходить уже к игре и говорить «Улыбайзер, стоп».
1: Автомобиль за улыбку.
0: Евгений, город Северск. Я сейчас наберу ваш номер. И если вы знаете шутку Николая Фоменко, вы громко мне ее кричите в трубку. Давайте попробуем сначала, конечно, с вами соединиться. Звоню вам. Так. Номер набран. Гудки имеются. 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки и дождаться ответа. Евгений. Алло, Евгений, здравствуйте. Это... А, нет. Нет, я уже думала, что Евгений взял трубочку. Евгений, город Северск. Наберите уже активнее. Все, у нас меньше и меньше времени остается. Песок. А, так, Евгений, здравствуйте. Это Юмор-ФМ вас беспокоит. Суперигра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире. Евгений.
2: Записала ваше сообщение для абонента.
0: Спасибо большое, уважаемый автоответчик. Ну, что бы мы делали без этих автоответчиков? Но передайте тогда Евгению еще то, что мы ему можем перезвонить. Да, по правилам нашей игры мы, конечно же, оставляем его в нашем улыбайзере. И, возможно, ему еще раз позвоним. И если он назовет шутку, то заберет 3000 рублей в моменте, отправится в наш суперфинал. И, возможно, в суперфинале заберет главный приз – новенький автомобиль. В общем, друзья, присоединяйтесь на сайте веселорадио.ру. Вот сегодня загрузили фотки, а уж завтра можем позвонить именно вам. Участие бесплатное в нашей игре. А, ну и помните, что как еще и где еще вы можете просто за свою классную улыбку получить новенький автомобиль. Так что прямо сейчас не теряем время, присоединяемся, и, возможно, завтра мы позвоним именно вам. А кому-то, может быть, и сегодня. В общем, этот эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбайзер вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Так, друзья, малинки-малинки у нас, кстати, тоже будут уже в эти выходные дни. Но что я имею в виду? Это значит, будут танцы, конечно же, на главной сцене в гастроквартале «Три вокзала депо» 26 июля в 17 часов по Москве будет наш грандиозный концерт, на котором Филат ФКРС, Галибри Мавик, Султан Лагучев, Венера, LX24 и многие другие артисты споют исключительно для вас. Вход бесплатный, приходите, всех ждем 26 июля в 17 часов по Москве.
1: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
2: Привет, с вами Гар Дмитриев. Пожалуй, самая популярная тема для шуток – как появляются дети. Вторая по популярности – что эти дети вытворяют. Порой это настоящие перлы юмора. Очередной подборкой таких перлов готов с вами поделиться прямо сейчас. Погнали!
1: Угарный папа.
2: Сереже 4,5 года. В гостях его угощают конфетой, мама обращается к Сереже. Что надо сказать? Через секунду размышления Сережа твердо обращается к угощавшему. Да еще! Кате 4 года 5 месяцев. Вчера папа пришел как собачка и сказал: «Я Лунтик, и я родился». А мама ответила ему: «Нет, Сережа, ты напился». Из школьных сочинений Владика. Традиционная семья – это в которой по пятницам курица с пюре, а в субботу рыба. Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, он видел. Арабы вели с Византией ожесточенную торговлю. Менделееву упало яблоко на голову, и он создал химические элементы.
1: Угарный папа!
2: Анечке 5 лет. На улице ее спрашивает прохожий: «Девочка, как тебя зовут?» Аня строго отвечает: «Извините, я на улице не знакомлюсь». Виталику 4 года. Подходит он как-то к маме и спрашивает: «Мам, а почему ты ругаешь папу, что он водку пьет? Я пробовал языком водку, она фу какая. Ты должна не ругать, а жалеть папу». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
8: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пауз Сбербанк. 18+.
9: Финальный отсчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: шутки, приветы и поздравления прямо сейчас прозвучат здесь у нас на Юмор-ФМ, а я с удовольствием все это озвучу. Номер наш, кстати, напомню, +7 915 0303567, ну и не забывайте подписываться. Итак, привет, любимое радио, слушать вас одно удовольствие. Привет пламенной любимой супруге Марии в поселок Беломорье Архангельской области и сыну Илюхе, а также большой привет Николаю, который сейчас работает и строит новый жилой дом в городе Северодвинске. Прямо сейчас из отпуска отправляю этот привет. Класс. Написал все это, кстати, Антон. Хорошо, Антон, передали ваше послание. Нам что, жалко? Нам не жалко. Так, сегодня исполнилось 15 лет моей внучке Ангелине Кучмай. Она приехала в гости в Кузбасс из Самары. Пусть будет счастлива. Поздравьте ее, пожалуйста, написала Елена. Конечно, поздравили. Привет, уважаемые слушатели Юмор ФМ. Меня зовут Елизавета. Хочу передать привет водителю автобуса Москва-Рыбинск и пожелать ему хорошей дороги. С удовольствием вам. Ловите привет, уважаемый водитель. Так, дальше. Привет своей маме Ярославне и папе Сергею от дочки Вероники. Я вас люблю. Так. Ирина желает хорошего дня своему дорогому супругу Сергею. Оксана Микрюкова Михаилу передает пламенный привет. Так, друзья, напомню наш номер. +7 915 0303567. Присылайте свои смс-сообщения именно сюда. Писать нам можно в приложении Макс, Телеграм, и даже старые добрые смс-ки принимаются. Ну, а и смешно услышим «Шутить изволите» в финале, и прямо сейчас, через несколько минут, шутки Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в «Гиперленте».
1: Фоменко. 5 шуток про лето.
2: Раньше я любил лето, но потом понял, лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги. Летом можно гулять сколько угодно. С утра на работу, вечером с работы.
3: Так как зима шутила до мая, хочу, чтобы лето мстило до декабря.
2: Росстат увидел резкий рост доходов россиян. Это люди нашли заначки в летней одежде. Учительница проверяла сочинение и плакала. Теперь она знала, как провести лето. Но годы уже не те.
1: Юмор ФМ. Шутки и песни.
0: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В «Гиперленте». Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина. 7832-0486-0.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: В люксе?
12: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
11: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной, 7, от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
14: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Волк с очень-очень хорошим зрением воет на Плутон.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я очень рад нашей новой встрече. Великие писатели прошлых лет умели сочинять великие истории, но также умели и попадать в истории, иногда очень забавные. Несколько таких историй я приготовил для вас прямо сейчас. Приступим.
0: Шутить изволите.
1: Рассказывают, что в молодые годы писатель Андрей Битов порой вел себя агрессивно, особенно в нетрезвом состоянии. И однажды он даже ударил поэта Андрея Вознесенского. Это был уже не первый случай такого рода, и Битова привлекли к товарищескому суду, где писатель толкнул просто историческую речь в свою защиту. Он сказал примерно следующее. «Товарищи, выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу вам, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно, простите. Ибо я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело». «Ну и как было дело?» – поинтересовались судьи. «А дело было так. Захожу я в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте. Мог ли я не дать ему по физиономии?» Однажды известный немецкий писатель Эрих Мария Ремарк беседовал в Берлине с американской девушкой. Она спросила, почему он ни разу не был в США. Ремарк ответил, что знает по-английски всего несколько фраз, а именно: «Здравствуйте, я люблю вас, простите меня, забудьте меня и яичницу с ветчиной, пожалуйста». «Вот это да!» – вскрикнула американка. «Да с таким словарным запасом вы без проблем можете объехать США от штата Мэн до самой Калифорнии». Внучка писателя Валентина Катаева рассказывала, как ее подружки в школе задали написать сочинение о том, что именно Катаев вложил в образ Вани из повести «Сын полка». Подружка пришла к Катаевым в гости и спросила об этом самого писателя. Валентин Петрович терпеливо и подробно обсудил образ Вани с юной школьницей, став, так сказать, соавтором сочинения. Но в итоге за их совместную работу поставили 3 с минусом, с комментарием, что, создавая образ Вани, Катаев думал совсем о другом.
0: Шутить изволите?
1: Так-то, друзья, все писатели мира бессильны против школьного учителя по литературе с методичкой. Новые забавные истории из жизни знаменитых людей расскажу вам уже очень скоро. До новых встреч. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни.

0: Реклама.
1: Таким бывает период. 10 букв.
0: Ледниковый.
1: Лето же.
0: Тогда пикниковый.
2: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой. С 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
3: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
4: Подробности в приложении или на сайте lenta.com. ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-МОБ». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти в сторону.

я вас с собой в новый час, друзья, в котором точно будет что послушать, что поделать, ну и, конечно, чем насладиться. Всем привет, здравствуйте, у микрофона я, Настя Иванова, рассказываю, что будем делать. В веселом чате ровно через 30 минут передам ваш привет, шутки и поздравления. Пишите на наш номер плюс 7-915-0303-567, ну и, конечно, не забывайте подписываться. И смешного финале час задорнов, также услышим рубрику «Реалити Криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил», но начнем мы с любимого биг-стендапа. А это все юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
1: Ну, выступать в жанре стендап для меня всегда очень сложно, потому что я стараюсь быть перед вами максимально искренен на все 30%. Смотрите, что у вас сегодня было хорошее настроение, у меня есть болезнь. Гастрит. Знаете, что это? Это когда у тебя примерно раз в год в желудке образуется трубка с видеокамеры. Ну, знаете, да? Они еще, ну, перед экраном тебя кладут всегда, поняли? Вот этим, ну, показывают тебе, что там на экране. Ну, я не знаю, может, на случай, если тебе будет сильно скучно. А когда они в нас запихивают камеру, они считают нам обязательным это показать. Они еще думают, нам интересно. Типа, у тебя как, ФГД, я спрашивал. Блин, было так неприятно. Ну так интересно вообще. Сейчас специально жареное ем, чтобы вернуться посмотреть, что у меня там еще внутри происходит. Я в последний раз прям не выдержал, если честно. Прям не выдержал и проглотил трубку под наркозом. Ребят, я теперь вообще все в больнице буду под наркозом делать. Даже в очереди стоять. Ну что, приходишь, эта бабка начинает. Вообще-то я последняя в очереди стояла. И ты такой... Потом просыпаешься, тебе тоже так же фотки показывают. Это вот твой последний в очереди. Это вот третий. А это вас бабка обратно в конец очереди переносит. Че, я, ну, все подряд жрал, теперь мне вообще ничего нельзя есть. Даже свежие овощи и фрукты. Прикиньте. Вот эти вот свежие овощи и фрукты, про которые тебе родители говорили, если ты их есть не будешь, то у тебя гастрит будет. Вот эти вот. Мне теперь можно есть только овощи на пару. Вообще, видели овощи на пару? И как будто кто-то забыл выкинуть. Ну, приготовил на пару и забыл выкинуть, я имею в виду. Вы знаете, какие на вкус овощи на пару? Вы пробовали, ну, когда-нибудь вот соленую воду? Вот то же самое, только без соли. И воды. Просто жуешь воздух. Вот. Еще, я не понимаю, как придумали готовить овощи на пару? Мне кажется, знаете, какой-то чувак решил на днюху накрыть стол в парилке. Там же были пиво на пару, и водка на пару, и ши на пару. И мне все это можно, получается. Я в последнее время стал очень сильно задумываться о своем здоровье, если честно, потому что я живу в Москве. Недавно я прочитал новость, что Москва вошла в 30-ку самых чистых по экологии городов мира. Да, прикиньте. Охренеть вообще. Я считаю, что это действительно правда, если там участвовало 4 города. Типа вот из 4-х 30-е, да, в это я верю. Просто, ну, вы вообще видели тут воздух? Ну, его видно, я имею в виду. У меня окна выходят на 3-е транспортное кольцо. Его там по мосту пересекает другой какой-то га***. И вся эта куча га***, образуется 18 автомобильных полос, прикиньте. И, короче, вот этот мост на 3-м транспортном построили, чтобы люди не стояли в пробке, а стояли в 4-х пробках. Больше всего, знаете, что прикалывает? Это то, что ты выехал из дома, заехал на эту развязку, и через 1.5 часа ты все еще возле дома. Просто немного выше. Чуть ближе к своей квартире. Жена из окна спрашивает, ты куда? Куда, куда? Домой, получается, уже. Куда? Люди умудряются попадать в аварию в пробке, прикиньте. Как вообще можно умудриться попасть в аварию на скорости 2 км в час, я не понимаю. То есть они вот там вдвоем попали в аварию, и к ним туда едут ДПС, эвакуатор, скорая помощь, то есть еще 3 лишних машины. Просто послушайте эту дубость. Вот эти двое не могут разъехаться, да? Потому что те трое не могут к ним приехать. А те трое не могут к ним приехать, потому что эти двое не могут разъехаться. Знаете, как это называется? Вид с моего балкона. Мне на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.

0: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Анжела и Снежана заявили, что до них домогались инопланетяне. Даже был составлен фоторобот-фуры, на которой они прилетели.

0: здесь. Вы здесь. У нас можете выиграть промокод на 4000 рублей на доставку из Гиперленты. И главный приз – промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль. Ну а как принять участие в наших играх? Очень просто. Регистрируйтесь на сайте веселорадио.ру, рассказывайте о пикнике вашей мечты. Авторам самых оригинальных, веселых, трогательных рассказов мы позвоним, чтобы сыграть веселую игру. Ну а прямо сейчас у нас будет Мария из Челябинска в эфире. Расскажу, о чем мечтает Марина. А Мария, собрать на пикник самых веселых одногруппников, ветеринаров Омского сельхозтехникума выпуска 95-го года. Наши пикники на берегу Иртыша были самые клевые, написала она. Мария из Челябинска, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, Мария, все правильно вашу мечту описала?
1: Правильно.
0: Класс. Мария, ну а теперь рассказывайте, вы уже в отпуске или у вас рабочие будни?
1: Рабочие будни.
0: Эх, а вот... Так, а когда отпуск у вас?
1: Ну, не знаю пока. У нас работа такая, что отпуска нет.
0: А, да, Мария, ну давайте тогда мы его хотя бы притянем нашей суперигрой. Я вам рассказываю сейчас, значит, расскажу правила, но сначала спрошу, как у вас вообще с памятью и дикцией?
1: Ну... Не жаловалась пока.
0: Так, это отлично, потому что правила сегодняшней игры у нас такие. Вы сейчас услышите летнюю пикниковую скороговорку, которую промурлычет маскот ленты Кот Ух. Вам нужно с трех попыток повторить ее правильно, четко, ну и по возможности быстро. Если справитесь с этим, получите промокод на 4000 рублей на доставку из Гиперленты. Мария, вы готовы?
1: Да,
0: так, супер, поехали, тогда слушаем.
2: Пикниковый период с доставкой.
3: Всем мурняу! Готовьте мангал и шампур. Повторяйте мою шашлыковую скороговорку. Прохор подготовку к пикнику проспал, но Стас доставкой праздник спас. Мур-пока! Веселого пикника!
0: Мария, ну как? Готовы повторить?
1: А. Да.
0: Давайте.
1: Прохор к пикнику доставку проспал, но Стас доставку спас.
0: Так, давайте и еще раз смотрите. Сначала я, потом вы. Прохор подготовку к пикнику проспал, но Стас доставкой праздник спас. Теперь вы.
1: Прохор к пикнику доставку проспал. Нет, не доставку.
0: Так, и еще одна попытка. Давайте.
1: Да.
0: Давайте. А Мария?
1: Прохор...
0: Ага.
1: Да.
0: Да, я вас слушаю.
1: Прохор к пикнику...
0: Ага, Прохор подготовку. Спас? Подготовку там, слово подготовку. Еще одна небольшая вам подсказка.
1: Прохор подготовку к празднику проспал, но Стас доставка и праздник спас.
0: Да, да, Мария, было хорошо, отлично. Все верно, действительно все именно так и было. Мария, ну я вас поздравляю, вы получаете промокод на доставку из Гиперленты на 4000 рублей. Ну а чтобы принять участие в розыгрыше главного приза, выполните условия акции, и, быть может, именно вам улыбнется удача. И 31 июля в эфире шутки-шоу мы определим счастливчика, и, возможно, именно вы получите промокод на набор удобной садовой мебели от Гиперленты за 1 рубль. Мария, вы рады?
1: Да, конечно.
0: Класс, спасибо. Класс, супер, мы вас поздравляем, вы умничка, и 4000, соответственно, промокод на 4000 тоже ваш. Мария, мы вас отправляем мечтать об отпуске, пусть обязательно он у вас случится в ближайшее время. Друзья, ну а если вы хотите сыграть с нами и получить шанс выиграть такой приз, то прямо сейчас присоединяйтесь к нашей игре на сайте веселорадио.ру. Потому что что? Потому что у вас, у каждого есть возможность 31 июля получить набор удобной садовой мебели. Ни в коем случае не упустите эту замечательную возможность. Ну и, конечно же, играйте вместе с нами.
2: Как говорится, всему свое время. И вот оно настало. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
4: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 103-78-32-04-86-05-6+.
5: Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселое радио.ру. 18+.
2: Супер игра!

0: представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Я, конечно, лысый, но от фена не откажусь. Взял нож, режь. Взял шаверму, ешь. Если на ногах ногти, то на руках рукти. Я живу как положено, а положено у меня на все. Сколько тебе? 12? В твоем возрасте мне уже было 14. Не суди, да несудимым будешь. Не гуди, да негудимым будешь. Не буди, да не буди, да буди, да будай.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, ой, тарелочницы, за женщину платить, за кофе я не буду, я коплю на наушники, да, гриваду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Без комиссии.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссии.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Много хотите – много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Еще я больше, только мои хочу. Меньше плачу.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
9: А вот РГБТУ «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва. Улица Средняя, Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Если на вас упало яблоко, бегите. Яблоня от яблока недалеко падает.

0: веселый чат.
1: Так, друзья, время для веселого чата. Шутим, передаем привет и поздравляем здесь. Несколько минут у нас есть для этого, поэтому давайте ничего не упустим. Итак, сегодня исполнилось 15 лет моей любимой внучке Ангелине. Желаю ей всего самого хорошего, пусть будет счастлива. Передали. Любимую жену Татьяну Колесникову из Клинцов Брянской области с юбилеем. Сегодня ей 50 или лучше 0,5. Пусть будет здорова и жизнерадостно, счастлива и любима. Долгих ей лет жизни, терпения с нами. Мы ее очень сильно любим. Муж Алексей и сын Никита Колесников. Поэтому мы тоже присоединяемся. Поздравляем вас, уважаемая наша слушательница. Так, идем дальше. Привет, так, Микрюкову Михаилу. Желают вам хорошего дня и отличного настроения вся ваша семья. Привет Алексею из города Серпухов. Он постоянный слушатель. Желаю ему больше улыбок. Люблю вас, юморов вам. Екатерина написала. Екатерина, все это взаимно. Дальше идем. Сегодня у нас годовщина свадьбы. 8 лет супружеской жизни. Железная или маковая свадьба. Люблю своего мужа Митю, жена Света из Волгограда. Класс, мы поздравляем вас. Пусть будет еще столько же раз по 200. Так, а дальше. Привет мужу Ивану, мы с ним делаем ремонт на даче. Улыбни, все будет хорошо, я тебя люблю, жена Татьяна. И, значит, есть еще такое сообщение. Привет самому красивому ангелу на свете Антонине Саулиной. Ты самая крутая, счастье, здоровье, любви ей и всем вам. Друзья, дальше Денис Савельев будет передавать привет. И в юморе на заказ вы ему пишите и как можно больше.
0: Веселый чат. Поделись

0: нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Приветствую, уважаемые! Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали!
2: Реалити-криминалити.
1: Чтобы доказать товароведу магазина сапожок Анна Бойко, что я сдаю сапоги, потому что у них слишком широкое голенище, мне пришлось их надеть ей на голову и застегнуть молнию. Также могу заявить в свое оправдание, что я не застегивал молнию до конца, чтобы товаровед Анна Бойко могла дышать. У меня сильно разболелся зуб. Флюс. Пошел, выпил, стало полегче. Пришлось повторить. Моя вина в том, что я с больным флюсом прополз под забором. Я, гражданин Сидоров, будучи сильно выпивший, принял свою тещу за черта, то есть немножко ошибся. При осмотре обнаружены различные предметы мужского туалета. Ботинок с левой ноги, расческа, пустая бутылка из-под водки и пьяный тракторист, который сбил электрический столб. Рядом трактор находится в тяжелом подбитом состоянии. На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.
3: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
8: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
9: Акция действует до конца июля.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
10: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
12: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
13: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
12: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: В семье математиков всего две позы в кровати. Либо ты в числителе, либо в знаменателе.

0: что мне нравится, когда попадают теперь иностранцы к нам, я вам скажу, они людьми у нас становятся, они меняются. Я двух немцев возил по России, людьми стали. Через месяц подрались. Влюбились в девчонку Варю. Варя, если бы вы видели, кустодиевская девушка. Две одинаковых части тела, щеки и бедра у нее. Она пленила двух немцев, двух этих особей мужского пола, тем, что она готовила суп. Знаете, нигде в мире ведь суп не готовят из мозговой, из косточки, с трупным ядом. Это только наши, вкусно, безумно. А главное, она по утрам открывала пиво обручальным кольцом. Вот это ему. Вот это дело. Они вообще приехали к нам, они бизнес приехали делать. А потом удивление вообще на каждом шагу было. Они все время какие-то чувства испытывали у нас в России. Например, когда мы полетели с ними в Тюмень, а их всех интересует Тюмень, как нефтяной край, и в самолете у них было настоящее удивление. Знаете почему? Потому что некоторые люди у нас в самолете летели стоя. Как в трамвае. Стоят люди, летят в Тюмень. Они меня спрашивают, что, до Тюмени недалеко? Я говорю, 3 часа, по-нашенски нормально, тут рядом. Они говорят, почему люди стоя летят? Как я им объясню, почему у нас люди летают стоя? Объясните. Водила подбросил! Было совершенно роскошное поселение немцев в гостиницу. Значит, ну, прежде всего, дали этому главному немцу большой номер, трехкомнатный, огромная гостиная, 4 люстры в 4 углах, как сопла ракет такие нависают. Но нигде нет выключателя. Ну, нет выключателя. Он меня позвал и спрашивает, Майкл, а где у вас обычно в России выключатели? Видите, уже ирония появилась какая-то наша, русская, вроде как юмор даже. Я-то опытный человек, я много по стране езжу, я вообще с фонариком езжу все время. Я ему говорю, посмотри в шкафу. Я не шутил. Я знаю, что привезут шкаф, стенку, поставят к стене, там выключатели, заслонят, вызовут человека с лобзиком, он вздынь прорежет, и там выключатель. Это почти во всех гостиницах. Я ему говорю, посмотри в шкаф. Он меня спрашивает, ты что, юморист? Он меня спрашивает. Я говорю, я-то юморист, но ты посмотри в шкафу. Далее он открывает шкаф, там выключатель. Он так закрыл шкаф и открыл снова. Выключатель там. Но зато как ему процесс потом нравился этот. Открываешь шкаф, включаешь свет, свет горит, закрываешь шкаф, свет горит. Он говорит, я у себя дома сделаю точно так же. Потом они замечательно пошли в буфет, говорят, кефир дадите? Она им говорит, сдайте пустую посуду. Они говорят, мы из Германии. Она говорит, надо было взять с собой. Все, ничего. А еще у другого немца, вот замечательно, не было раковины. Кран был, а раковины не было. А из водопровода прямо в дырку течет. Вот сюда вот. Точно, точно. Ну, унес кто-то раковину. Вынес. Уехал вместе с раковиной. А зато, знаете, он садится на пол с утра и такой бодренький весь день. Он как помоется. Идет. Он улетал, он говорил, я другой такой страны не знаю. Где едят, пьют, деньги в резиночках приносят тебе. Он влюбился в Варю. Другой сказал, больше никогда не приедет в Россию, потому что его потряс последний день пребывания в Тюмени. Он проснулся в гостинице, в номере, в своем, в 8 где-то утра, того, что у него стало неожиданно лицо увлажняться. Он жил один, а лицо увлажняется. Он вяло, как принято в Германии, открыл глаза, сделал и убежал, в чем спал вообще из гостиницы, потому что над ним стоял человек. В белом халате. Противогазе с насосом и морил таракана. И только вдогонку закричал, о, я вас не заметил.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
1: Юмор-ФМ и сеть гипермаркетов «Лента» представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности
4: подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселоерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: В российской столице 14:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Знаете ли вы, что по-настоящему искренний и честный ребенок любит не маму с папой, а трубочки с кремом?

0: Заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселойрадио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: Ну вот говорили же, обещали. Вот и пожалуйста, целый час приветов, поздравлений в эфире Веселого Радио. Друзья, не будем терять ни минуты. Плюс 7 915 0303 567. Номер для ваших сообщений. Пишите в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же направляйте свое послание в обычном смс-формате. Главное, не забывайте подписываться. Заявки на рубрики, конечно же, тоже принимаются. Присылайте их, с большим удовольствием поставлю. Зовут меня Денис Савельев. Вот уже первые сообщения летят в эфир Юмор-ФМ. Дмитрий из Красноярска передает привет брату Николаю, который сейчас находится на вахте. Брат, береги себя и возвращайся к нам скорее. Мы тебя очень ждем. Максим передает привет жене Алине. Пишет: ты мое солнце. Пусть твой день пройдет легко. Я по тебе очень скучаю. И Сергей из Новосибирска направляет привет свекру Николаю Ивановичу. Благодарит за чувство юмора и желает хорошего дня. Ну вот такие пожелания и просьба, кстати, поставить «Однажды в России». Давайте послушаем.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды» на спортивном телеканале.
2: Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Это программа «Все на мяч». Только что закончился первый тайм фееричного, невероятного, богоподобного, интереснейшего футбольного матча. Астраханский «Мирамистин» против «Луч усталость», город Саратов. Это настоящий драматический театр на стадионе мясокомбината Лыбкарина. Вы, наверное, спросите, почему так долго длится перерыв в матче астраханского «Мирамистина» и «Луча усталости», город Саратов. Дело в том, что ребята немного устали за время первого тайма, договорились между собой и разъехались по домам. И, возможно, мы увидим второй тайм через час, а, возможно, вечером или вообще летом, когда потеплее. Пока давайте поговорим о тайме первом. Это принципиальнейшее противостояние, которое берет свое начало немногим более 2 лет назад. Когда в Перми впервые зародился футбол. Мы готовы представить вам гостя нашей студии. Замечательный человек. Тренер сборной России по футболу. В прошлом тренер знаменитого футбольного клуба «Владикавказский кайф» Станислав Чересчурчесов. Скажите нам, пожалуйста, Станислав, скоро в России пройдет чемпионат мира по футболу. Какая нам должна попасться группа на чемпионате мира, чтобы мы могли ее легко выиграть?
3: Группа «Серебро» 100%. Группа «Серебро» – отличный вариант. Ну, во-первых, их трое, во-вторых, они девчонки, ребята с ними справятся.
2: Отлично. Будем молиться, да, футбольным богам.
4: А есть ли на данный момент перспективные игроки, которые могли бы усилить состав нашей сборной?
3: Есть, конечно, такие игроки есть. Но, к сожалению, они все играют за другие страны. В Англии такие игроки есть, в Испании есть. Они бы очень усилили нашу сборную, а свои ослабили.
2: Бывший тренер Владикавказского футбольного клуба. Кто-нибудь из этой команды мог бы усилить нашу сборнушку?
3: Джамбулат Абаев бы усилил.
2: Джамбулат Абаев! Кто это?
3: Джамбулат — рекордсмен российского футбола. Только в прошлом сезоне он больше всех оставил на чай в ресторанах нашего города. Скажите, я еще нужен? А то я так подумал... 18-й год, это же не так-то далеко, а?
2: Друзья, с нами в студии сегодня был тренер сборной России по футболу. Только здесь, на Мяч ТВ, мы досконально разбираем отечественный футбол. Нам только что сообщили, что второго тайма астраханского «Мирамистина» и «Луча усталости», город Саратов, не будет. Поэтому мы вынуждены с вами попрощаться и поехать домой. Пока! Я надеюсь, что пока!
0: лучшее.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+. Ищи стабильную.

0: Ветменко на Юмор-ФМ.
1: Любовь делает человека чище. По крайней мере, заставляет мыться, бриться и стирать носки.

0: скоро закончится, абсолютно уверена в этом Ольга. Камиль передает привет коллегам по работе, а именно Ильнуру, Андрею, Паше, Диме. Наконец-то все мы встретились в одном месте. Мария далее направляет привет своей сестре Ксении, желает ей удачного дня и побольше улыбок. Кстати, очень по ней скучает. Да, так и написано. Игорь из Пензы поздравляет жену Елену с годовщиной свадьбы. Спасибо за эти прекрасные годы. Я люблю тебя все сильнее с каждым днем, признается Игорь. Ольга из Уфы поздравляет подругу Юлю с рождением дочки. Пусть малышка растет здоровой и счастливой. Радости вам. Поставьте что-нибудь смешное. Вот такая просьба прозвучала. Конечно же, поставим. Ну, совсем немного праздников нашлось в этот вторник, но оба, как говорится, со смыслом и очень даже вкусным. Ну, во-первых, день нездоровой пищи, он же день вредной еды, отмечается сегодня. И также следом идет Международный день гаспачо, как будто праздники сами нам предлагают варианты, как их можно отметить. В целом, это все события на сегодня, но тут, знаете, главное не количество, а качество. Поэтому берем и отмечаем, как мы умеем.
1: А у нас...

0: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
1: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
2: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
1: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
2: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
3: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
0: Как? Даже пуховичок для хомячка?
3: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси.
4: Шпындрик. Не реклама.
5: Сенсация! Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
6: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
5: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Пишите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдул-Ниязов.
7: Саламат Башет.
5: Этот коуч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
0: Вы уже ходили в ЖЭ?
8: Вам обязательно надо сходить в ЖЭ.
9: Срочно, немедленно ступайте в ЖЭ.
10: Простите, я вас не понял.
11: Что тут непонятного? Знаменитый пекинский шеф-повар Ван Юйже открыл в нашем городе ресторан китайской кухни своего имени.
8: И теперь мы постоянно ходим в ЖЭ.
0: Я была в ЖЭ уже 4 раза.
9: Каждый обязан хоть раз в жизни побывать в ЖЭ.
10: Так вот, куда вы все спешите.
8: Да, я иду в ЖЭ.
12: Да мы все идем в ЖЭ.
9: А я уже в ЖЭ.
11: Свадьба, банкет, просто перекусить. Совет простой.
4: Идите в ЖЭ.
11: Китайский ресторан ЖЭ. ЖЭ. Место, понятное каждому.
0: А вы уже ходили в ЖЭ?

0: Реклама.
1: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Блондинкой она оказалась крашеной, а вот дурой вполне натуральной.

0: признание. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Час приветов и поздравлений продолжается в эфире Веселого Радио. Друзья, подключайтесь, пишите и не забывайте подписываться. Сообщения ваши принимаются в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. Ну и, кстати, не только сообщения вы можете отправить, но и оставить заявку на любимую рубрику, которая точно прозвучит на всю страну. Пока же Алексей из Керчи передает привет жене Машковой Дарье. Дорогая, пойдем купаться. Вот такое у него предложение интересное. Дарья пишет: передайте привет моим любимым детям Насте и Никите. Я их очень сильно люблю. А также привет супругу подольскому Сергею, который сейчас в дороге. Ждем и скучаем. Следующее послание адресовано Багрову Алексею из Колобова. Привет, мой любимый человек. Хорошо отдохнуть тебе на даче. Подпись «Жена Наталья». Привет далее направляется Василию, его родителям и дочке Веронике. Мы в отпуске и будем готовить шашлыки. Это сообщение без подписи осталось, да. Ольга далее направляет привет подруге Елене. Желает ей удачного дня и поменьше забот. Пусть все получается. Прошу поставить для нее шутки песни «Плюс».
0: Шутки песни «Плюс». Стас Ярушин.
2: Шутки песни «Плюс».
0: Надежда Абрамова.

0: эфире «Шутки, песни плюс». Стас Ярушин у микрофона. На Юмор ФМ работает целая фабрика по усмешнению популярных хитов. А мы с Надеждой Ангарской их перепеваем в компании самых веселых звезд. С кем будем перепевать прямо сейчас, Надежда?
1: Российский певец, автор суперхитов, участник самых популярных телепроектов. Встречайте, Акмаль!
2: На Юмор ФМ.
3: Давай, Акмальчик, твоя песенка.
4: На бесплатном Бла-Бла-Каре с подозрительной водилой мы с супругой тещу проводили.
5: Неплохо, неплохо.
3: Надя, твоя песня.
6: Это увлекательный был аттракцион. Так еще не верил никто, как я в ЦИОМ.
3: ЦИОМ – это Центр изучения общественного мнения.
6: Да.
3: Господи, какое длинное аббревиатура.
5: А поется быстро. ЦИОМ.
3: Да.
5: ЦИОМ. ЦИОМ. Да. Же отвечай. ЦИОМ.
3: Хотите новые квартиры? В ЦИОМ.
5: Да-да-да.
4: Вот ты даму пригласил слушать диски, а она не хочет быть милой, близкой.

0: только не жалейте спирта, коктейль!
1: Слушай, это такие хорошие прям песни, прям вот есть где разойтись.
0: Да,
1: знаешь?
0: Я всегда говорил, что когда я слышал эту мелодию, я бежал из двора домой смотреть мультфильмы Уолта Диснея, но текст там другой был просто.
1: Да.
0: В то время. Ну ладно, Акмаль, давай. Ты неси меня, Наташ, да несешь с меня массаж. Шутки, песни, плюс! Надя, твоя песня.
1: Так.

0: верный друг. Верный друг. Вот у меня таких друзей верных нет. Я в них просто не верю, но физически сложно.
1: У меня были.
0: Да?
1: И когда я бросил пить, они исчезли.
0: Грустная история.
1: Да. Так, я, да, пою? В среде финансов я талант, чтоб за инфляцией угнаться, весь капитал вложил в имплант. Супруги, грудь, мое богатство. Большой восторг я испытал, когда пристроил капитал. Супруги, грудь, мое богатство.
2: На Юмор ФМ.
1: О, как внезапно закончил Петя Кмаль в нашем суперпроекте «Шутки, песни плюс» на Юмор ФМ.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Акмаль. Это было здорово, великолепно. Чао!

0: Это час приветов и поздравлений в эфире Юмор-ФМ. Друзья, мы продолжаем. Напомню номер для ваших сообщений. Он очень простой. +7 915 0303 567. Ваши послания и заявки на рубрике принимаются в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате. Подключайтесь и не забывайте подписываться.
1: Юмор на заказ.
0: Сергей из Оренбурга передает привет жене Ане. Пишет: ты мое вдохновение, хорошего тебе настроения, отличного дня. Я тебя очень сильно люблю. Алексей направляет привет напарнику по работе. Зовут его Денис. Удачной нам смены. Пусть время пролетит незаметно. И Анна поздравляет подругу и ее мужа со свадьбой. Ребята, будьте счастливы и живите в любви. Поставьте для них Лигу городов. Вот такая просьба прозвучала.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.

0: Камчатский.
1: Камчатка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
2: Без права на ошибку.
1: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
3: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... Вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из блатника. Боже, храни Камчатку.
0: Агрофак. Ставрополь.
4: Сразу видно автообзорщиков, которым проплатили.
5: БМВ. Параша. Давайте взглянем на Китай. Вот, новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышла новая.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет. Советские бани. Советский проспект, 27А. Телефон 500420. С легким паром.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: на Юмор-ФМ.
1: Свидетель, ловивший рыбу недалеко от места преступления, утверждает, что преступник был 4,5 метра ростом и весом 300 килограммов.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: А вот уже и финал этого часа приветов и поздравлений. Прямо сейчас еще одна порция ваших сообщений. Наталья из Петрозаводска поздравляет сестру Оксану с юбилеем. Дорогая, ты в самом рассвете сил. Желаю тебе счастья, здоровья и любви. Дмитрий из Калининграда передает привет своей девушке Софии. Желает он ей хорошего дня и побольше радости. Ну и, кстати, на всю страну говорит, что очень сильно ее любит. Сыну Тарасову Илье большой и пламенный привет от мамы Даши и папы Алексея. Мы тебя очень любим. И еще одно сообщение. Передайте привет моей жене и скажите, чтобы она больше отдыхала и берегла себя. Поставьте, пожалуйста, анекдоты Маменко. Вот такая просьба. Сейчас их послушаем. Ну а к вашим приветам и поздравлениям вернемся уже в веселом чате. Продолжайте писать. 7-915-0303-567. Ваши сообщения принимаются в МАКС, Телеграм, либо же в обычном СМС-формате.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка кружку пива, она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм. Не убудет, она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает, больше не принесу, не напасешься. В следующий раз приносит пиво без подставки. А у нее реакция: опа, не понял, где печенюшка. Узбек избивает ишака. Никто не знает за что. То ли посмотрел на него косо, то ли сказал что-то ему не то. Ему показалось. И он его так жестоко наказывает плеткой. Подходит милиционер, говорит: лейтенант Каздырбаев, если я увижу, что ты будешь бить так ишака, посажу тебя за издевательство над животными. Отойди от него. И ушел. Этот к ишаку наклоняется, говорит: что ж ты не сказал, что у тебя брат в милиции работает?
3: Проходит экскурсия. Экскурсовод подходит к черепу, говорит: а прошу вас обратить внимание, это череп пятикантропа. На этом черепе вы видите 8 извилин, что говорит о не очень высоком уровне развития пятикантропа в эти времена. Это перед вами череп неандертальца. Здесь вы видите всего 3 извилины, что тоже говорит не о самом высоком уровне. Подходит дальше, этот череп один лежит, а на черепе одна извилина. Говорит: а это что такое? Это череп прапорщика. А что, только одна извилина? Говорит: нет, фуражка надавила.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Шутка шутит. Плохие танцоры ночью на расхват. И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
1: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Белый танец, дядя. Белые приглашают красных.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Продал дрель.
4: Пинг.
3: Купил колыбель.
4: Пунг.
5: Продала пинетки.
4: Пинг.
5: Купила ракетки.
6: Пунг. Продал удочку.
7: Купил удочку.
4: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
5: Вебери сейл.
8: Продавай без комиссии.
4: Пинг.
8: Покупай безопасно.
4: Пунг.
9: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Три часа дня в российской столице.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Настоящий кинолог на первом свидании вместо «к тебе или ко мне» уверенно говорит «ко мне». Юмор.

0: Помните, как в детстве родители говорили: вот вырастешь, станешь тем-то, тем-то. А все почему? Потому что всегда хотели для нас лучшего. Надеюсь, вы стали тем, кем мечтали быть, и сейчас с большим удовольствием находитесь на работе. Что ж, будем продолжать этот день в компании лучших шуток и песен в эфире Юмор-ФМ. Ну и, конечно же, в этом часе ждем монолог маэстро Жванецкого. Денис Клявер у нас еще раз появится, но уже с анекдотами. Не пропустите. И ловите ответы на острые семейные вопросы в проекте «Сатья с юмором». А вот на старте любимая игра всей страны, тот самый КВН. Денис Савельев у микрофона, вы слушаете радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за вашу улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная ГУ и МИСИС, город Москва.
3: Недавно чиновникам сократили зарплаты на 10%. И хуже всего коты информации отнеслись их вторые половинки.
4: И глянет в глаз.
5: Ну ничего, подожмемся как-нибудь. Живут же как-то люди на 900 тысяч в месяц.
6: Лен, ну давай дом в Испании продадим.
5: Какой?
6: Синий.
5: Мой любимый синий дом.
6: Лен, ну съемки твоего клипа точно придется отложить.
5: А я так хотела снять свой клип. Так хотела.
6: Лена. Короче, пошел я.
5: Куда?
6: Мне эту новость еще жене говорить.
5: Бедная. Бигги Бен.
3: Этот фестиваль для нас самая настоящая битва за попадание в высшую лигу. И чтобы к ней подготовиться, мы решили вспомнить одно из самых известных сражений в истории. Итак, 300 спартанцев, ночь перед той самой битвой.
6: Леони, Леони, спишь? Сплю. А на завтра 300, а их 800 тысяч, да?
7: Да.
6: А как спать-то, Леони?
7: Так ты давай не неси ерунду.
6: Все, все, все. Леони, Леони, а принципиально, чтоб такое красивое число 300 было? Не знаю, может 299 там, ну.
7: Так спи, я тебе сказал.
6: Все, все, все.
7: Спи, спартанец, я тоже боюсь.
6: Да?
7: Боюсь, что убью меньше персов, чем мои братья.
6: А ты за это боишься? Братья, я понял. Если мы победим в этой войне, то народ будет слагать о нас легенды и петь нам оды.
8: Да!
7: Эй, ты куда?
6: Ну кто-то же должен народу эту информацию донести.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина после ссоры вас неожиданно быстро простила, значит, она уже придумала, как вам отомстить.

0: И телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Рустам, архитектор 1С из Балашихи, спрашивает.
1: Вопрос такой. Как жениться на стройной, красивой, молодой миллиардерше, если ты толстый, старый и нудный дворник? Еще есть сказка такая, этот «Красавец чудовище» или «Аленький цветочек». Вот, как бы, в сказки хочется верить, все-таки выросли на них. Что ответите?
2: Как ответить? Да что-то отвечу, конечно.
0: Сатья отвечает.
2: Нам кажется, что сказка «Аленький цветочек» или что там было, да, «Красавица и чудовище», что-то такое. Нам кажется, что она была красивая, миллионерша, а он урод какой-то. Нет, он чудовище, но он был очень крутой перец. Он просто, ну, выглядел немножко, ну, на любителя. Поэтому, если ты уродец и выглядишь на любительницу, скажем так, надо чем-то компенсировать это. Должен быть какой-то юмор какой-то, да, должен быть какой-то интеллект, какие-то достижения, какие-то качества, которые помогают уродцу, вот этому чудовищу, компенсироваться до уровня там кого-то. С другой стороны, зачем вот этому как, дворнику или кому он сказал, вот это вот жизнерадостная миллионерша, что он с ней будет делать? Убирать у нее во дворе, что ли? Я думаю, что надо искать себе ровню и так далее, потому что часто бывает такая история. Ищу женщину, высокая, 1,82 м, 90-60-90, желательно, чтобы было 2 высших образования, без проблем со здоровьем, без трудностей с жильем, обеспеченная, с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша, а себе Павлик. Понимаешь? Ну, так не бывает. И либо наоборот. Как найти великого мужчину, крутого, ответственного, и там качества, как начнут, что там какие-то Джеймс Бонды какие-то. Я говорю, а ты вот представь, ты вот эти качества все написала, а какие качества должны быть у тебя, чтобы соответствовать? Если ты ищешь себе болт на 12, ты гайкой должна быть на 12, а не на 6. Поэтому ищите себе ровню, накручивайтесь друг на друга, и будет вам счастье.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Но наплевать на это все патологам, на тому.
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
1: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
4: Все, я больше, больше, больше, больше, только, только, только мои хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
3: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
5: А вот такой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4, 6+.

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, место и порядки получения на zon.ru. 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение от банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
4: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в суперигре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.

0: Маленко на Юмор ФМ.
1: Прихожу с работы, теща сидит, своего ротвейлера гладит, показывает на меня пальцем и говорит: «Зять,

0: вот мы и дошли до ваших приветов, шуток и поздравлений в эфире Юмор ФМ. +7 915 0303567. Послания принимаются в мессенджеры Макс, Телеграм, либо же в обычном смс-формате. Пишите и не забывайте подписываться. Пламенный привет директору Цветкову Михаилу Олеговичу от всех отдыхающих города Анапа. Спасибо огромное за наше прекрасное лето. Вот такое первое послание. Иван из Перми передает привет своему начальнику Ивану Петровичу, желает ему продуктивной рабочей недели и поменьше стрессовых ситуаций. А еще благодарит от всей души его за понимание. Владимир с нами шуткой поделился. Свой первый миллион я зарабатывать не стал. Ну, как-то так. Ольга из Ярославля передает привет своей бабушке Нине, желает ей крепкого здоровья и только радостных моментов. А еще крепко-крепко ее обнимает и очень сильно любит. Дмитрий из Волгограда поздравляет друга Егора с днем рождения, желает море удачи и океан счастья. Будь всегда на высоте. Вот такое тоже пожелание. Ну и шуткой Никиты завершим все это дело. Пользователям на заметку. Ваша клавиатура прослужит значительно дольше, если перед ее использованием вылечить нервы. Ну, как-то тонко. +7 915 0303567. Пишите, подключайтесь. Телеграм, Макс, СМС-формат. Все к вашим услугам. В финале этого часа послушаем монолог маэстро Жванецкого, а через пару минут ловите анекдоты от Дениса Клявера.
1: Веселый час. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: А наша мужественная полиция готова прийти на помощь в любой ситуации. Итак, звонок в полицию. Алло, здравствуйте, помогите, спасите. Да.
4: Что у вас случилось, молодой человек?
3: Да тут такое, тут две девушки дерутся за меня.
4: Поздравляю. А в чем, собственно, проблема-то?
3: Как ты в чем? Страшненькая побеждает. Предлагаю отправиться на рыбалочку. Представьте, два рыбака на берегу озера, удочки закинули, тишина, красота. Тут один и говорит:
5: ты представляешь, в Европе до чего дошли? Поймают рыбу, и заместо того, чтобы в ухую или коту отдать, берут и отпускают обратно в воду. Ну а что за люди?
6: Да ну, а смысл тогда какой?
5: Ну, говорит, что в удовольствии, то есть поймал рыбу, удовольствие получил и отпускаешь.
6: Охренеть не встать! Вот тебе цивилизация, ёшкин кот! Это ж до чего надо докатиться, чтобы с рыбами удовольствие получать?
3: Наша любимая рубрика «Шутят доктора». В кабинете терапевта.
4: Доктор, прошу прощения, а почему вы велели мне высунуть язык, а сами на него даже не посмотрели?
3: Вам честно ответить?
4: Да.
3: Ну, просто я хотел хоть раз в жизни выписать рецепт в полной тишине.
0: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.
7: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
11: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия, 24/7. Вологда, Костромская, 5.
12: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
13: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер 1. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
7: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Пальто мне заказали с воротником. Отобрали ему у ателье это пальто. Хотели им обратно насильно вернуть. Вплоть до мордобоя. Ну, чтобы обратно забрали они это пальто себе. У меня фигура и так неважная. А в пальто в трамвай не могу войти. Место уступает и без очереди пропускают. И плакали вслед две женщины, которые мужей потеряли. Ну и на воротнике тот мех, что от медведя остается, когда уже всю шкуру поделили. Хотели им насильно вернуть. Но их больше, не хотят они. Но выпили мы с Григорием по 200. Одел я пальто. Смотрится Константин. А что, нормальное, говорю? Отличное. Они же объяснили, что этот заболел, а там подкладка, усадка. Девочки молодые шьют, а на 70 рублей никто не идет. Они же все объяснили. Так и носи, так и ношу. Часы купили. Через 2 дня календарь отказал. На дворе уже 30-е, он все 10-е показывает. Выпили мы по 250. Посмотрел на часы. Нормальные часы. Потом стрелки остановились. Мы сразу по 300. Я посмотрел на часы. Корпус есть, цифры есть. Шикарные часы. А когда потолок в квартире завалился, мы вообще по 350 грохнули. Ну и правильно. Сдавали зимой, мазали осенью. Нельзя же всем летом делать. Нормальная квартирка. Опять в санаторий попали специализированный. Ну, еда там такая, что в кинотеатрах, в буфетах перед щитом и мечом дают. Но у нас с собой было. Мы в палате приспособились. Кипятильничек, плиточка, концентратик гороховый. Нормально, говорю, Григорий. Отлично, Константин. Обратно лететь. Сутки на аэродроме торчали. Полсуток погода, полсуток техническое состояние. 5 часов в салоне багаж грузили, 6 часов выгружали. Но у нас с собой было. Нормально. Григорий, отлично! Все равно быстрее, чем поездом. Подсчитали, вроде бы не быстрее. Вроде бы даже медленней. Ничего, говорю, по буфетам походили, с людьми познакомились, на скамейке полежали. Наземные службы отстают, воздушные обгоняют. Мы в их положение вошли, теперь им в наши. И нормально, Григорий. Отлично, Константин. Тут мы с ним в один город поехали. Ну, не просто, а по приглашению председателя горисполкома. Он по телевидению выступал, мол, приезжайте в наш город. Вас ждут новые гостиницы, пансионаты, кафе. Так упрашивал, мы сели, поехали. Но у нас такое впечатление все-таки возникло, что нас не ждали. Решили к председателю зайти. Объяснили секретарше, что мы не просто свалились, а приехали по приглашению. Ну, она нас сразу за дверь выставила. Вас много, гостиниц мало, с ума сошли. Так и будете по всем городам ездить, чьи председатели по телевидению выступают. Ну, мы на вокзале при буфете приняли по 200. Нормально, говорю. Ну, что, действительно, нас много, мест мало, нас много, штанов мало, нас много. Тут один выход, Григорий. Нас должно меньше быть. У тебя дети есть? Нет. И у меня детей нет. Нормально, Григорий. Отлично, Константин.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Продал дрель.
3: Пинг.
2: Купил колыбель.
3: Пунг.
4: Продала пинетки.
3: Пинг.
4: Купила ракетки.
5: Пунг. Продал удочку.
6: Купил удочку.
3: Пинг-пунг, пинг-пунг.
4: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
3: Пинг.
7: Покупай безопасно.
3: Пунг.
7: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту.рф. Телефон горячей линии 117.

0: В российской столице 16:00.
1: Фоменко на Юмор ФМ. Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.

0: Так, ну разминку сделали, все, теперь не отвлекаемся, продолжаем наслаждаться лучшими шутками и песнями и, конечно же, играть в автомобиль за улыбку. Совсем скоро прозвучит та самая шутка, которая может легко и просто провести вас в суперфинал. Все зависит исключительно от вас, будьте внимательны и не пропустите. Поделиться своей улыбкой, кстати, можно на сайте веселаярадио.ру, и там же можно найти все подробные правила. Заходите, присоединяйтесь к нашей суперигре, это просто и абсолютно бесплатно. Всем желаю удачи, зовут меня Денис Савельев. Совсем скоро окунемся в классику Ильфа и Петрова в исполнении несравненного Сергея Бурунова. Также ждем 5 шуток про животных от Николая Фоменко, детские приколы от угарного папы и проект «Шутки песни плюс» с певицей Нюшей. Он уже, кстати, здесь. Вы слушаете радио Юмор-ФМ, «Шутки песни» и «Автомобиль за улыбку».
1: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Андреевна.

0: сейчас на Юмор-ФМ станет по-настоящему жарко. Зрители, дайте шуму!
1: Это «Шутки, песни плюс». С вами я, Надежда Ангарская. Рядом со мной мой прекрасный соведущий Стас Ярушин. И кого вы пригласили третьим? Или третий на этот раз?
0: Отвечаю, в двери большой концертной студии Юмор-ФМ вежливо стучит изящной ножкой известная российская поп-исполнительница, автор песен, композитор, всеобщая любимица. Встречайте, Нюша!
2: На Юмор-ФМ.
3: Давай, Надеж, твоя песня.
1: Едет девочка на Бугатти, красит губы, глаза, лицо. Хором девочку кроет матом третье транспортное кольцо.
3: Позвольте, споем.
0: Я подлил Марусе виски в ее смуси. Шансы есть, что я с Марусей нынче развлекусь.
2: Шутки, песни, плюс!
3: Надежда?
4: Я, да. Монитор одноклассницы столько всякого видал за 10 лет. Постоянно к ней стучится незнакомец с сообщением «Привет». Они с вами в пятом классе, мы одну делили парту на двоих. Вы тогда не разделили робких трепетных желаний моих. И вот шальная одноклассница в объятиях жарких незнакомца забывает обо всем, как будто вечно ночь будет длиться. Как будто разочарование не наступит новым днем. Гуляй, шальная одноклассница, ведь вся страна на одноклассниках гуляет. В этот миг легко влюбиться, одноклассница, когда стучится к ней в друзья очередной одноклассник.
5: А ты есть на одноклассниках? Честно.
3: Не знаю, правда.
5: Поэтому тебе никто не стучится там, понимаешь?
3: Ну да, ну не захожу, да.
5: И меня нет.
3: Нюш, давай ты.
6: Ну, у меня опять весьма краткий.
3: Давай.
6: А жирный лебедь на пруду кидал обратно мне еду.
5: Хорошо, что Нюша пела эту песню сейчас, не я, да?
0: Так, я, да? С подружкой Димка гулять ходил, ее на ветку дерева посадил. И с полною девчонкой, теплою ото сна, на Димку рухнула сосна.
6: Ой.
3: Нюша, теперь
6: ай-яй-яй. Так. Студентки филфака, они если выпьют и гэкнут, и окнут, и договор.
5: И договор.
2: На Юмор ФМ.
0: Вот это был настоящий мастер-класс по шутка-песням от Нюши. Ну и мы с тобой, Надежда, тоже молодцы.
1: Да, давайте от души похлопаем. Нюша!
6: И бурные овации Надежды Ангарской и Стасу Ярушину.
0: Нюша, берем с себя честное-пречестное слово, что ты к нам еще заглянешь и не раз.
6: Ну, приглашайте.
1: Класс. Стас Ярушин плюс Нюша.
0: Плюс Надежда Ангарская. Шутки-песни плюс на Юмор-ФМ. Это просто космос. До скорой встречи.

0: Реклама.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.
0: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: Утеряны водительские права моей жены. Нашедшему убедительная просьба сжечь.
1: Автомобиль за улыбку.
2: А вот и заветная шутка от Николая Фанина.

0: уже. Давайте попробуем его остановить. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
0: Очаровательная, улыбчивая девушка Яна из Челябинска появилась на экране. Ну и очень надеемся, что совсем скоро она окажется в эфире. Звоним в Челябинск. Итак, номер набрали, выход за нами сделан. Первые шаги к Яне мы тоже сделали. Теперь ждем от нее ответ. 30 секунд засекаем, ну и, конечно же, ждем Яну в эфире Юмор-ФМ. Для того, чтобы она повторила шутку, получила 3000 рублей и прошла в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Да, уже в конце этого года все случится, и кто-то из участников нашей игры обязательно получит новый автомобиль. Возможно, это будет Яна из Челябинска, если, конечно, для начала поднимет трубку и пройдет в суперфинал. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Яна из Челябинска. Правильно мы дозвонились?
2: Хотите передать что-то еще?
0: Ну вот сразу я как-то почувствовал, что это автоответчик. Спасибо вам, электронная женщина. К сожалению, с вами по нашим правилам мы поиграть никак не сможем. Но расстраиваться не будем, и я не расстраиваться не дадим, потому что ее фотография остается в нашем улыбайзере. С большим удовольствием все же попробуем с ней поиграть, когда вновь ее фотография окажется у нас и у вас на экране. Друзья, сайт веселорадио.ру. Заходите, загружайте свою фотографию и точно так же, как Яна из Челябинска, становитесь участником нашей суперигры. Но главное, когда вы загрузили фотографию, все-таки внимательно слушайте Юмор-ФМ, ловите автомобильные шутки Николая Фоменко. Ну и, конечно же, будьте на связи для того, чтобы мы до вас все-таки дозвонились. Вы повторили шутку на всю страну, получили 3000 рублей, прошли в суперфинал, а вот уже там запрыгнули в новый и роскошный автомобиль. Пусть будет именно так. Всем желаю удачи. Играем дальше.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Ой, что будет в Москве 26 июля, друзья, вы только представьте. Пикник Юмор ФМ, веселый, вкусный, музыкальный. Приходите, встречаемся в гастроквартале 3 вокзала Депо на грандиозном концерте. На главной сцене выступят Филат ФКРС, Султан Лагучев, Венера, диджей Димиксер и многие-многие другие звезды. Итак, 26 июля, начало концерта в 17 часов, вход свободный, приходите, вместе повеселимся, будут абсолютно все. Ждем вас.
1: Юмор ФМ представляет Угарный папа с Гаром Дмитриевым.
2: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
1: Угарный папа.
2: Кирюше 5 лет. В семье ожидается пополнение. Мама показывает на свой живот и говорит: «Кирюша, смотри, там твой братик». И получает в ответ: «Нет, мама, там твоя еда». Миле 4 годика. Родители показывают ей картинки со сказочными персонажами. Попадается красная шапочка. Спрашивают: «Мила, что за сказка?» Мила молчит. Они еще раз: «Что на картинке нарисовано?» «Девочка, а что у девочки на голове?» «Сяпка. А какого цвета?» «Клясная. Так как называется сказка?» Мила немного подумала и говорит: «Клясная сяпка». Из школьных сочинений Егора. Мушкетеров было сложно обмануть, ведь они соображали на троих. Маяковский спал, положив под голову колено. Когда писал Лермонтов, все оживало под его пером. Пейзажи оживали, животные жили своей жизнью. Никакая вещь не могла устоять под его талантом.
1: Угарный папа.
2: Марату 5 лет. Катается с мамой во дворе на велосипеде. Мама ему говорит: «Марат, здесь поворачивай направо». «А ты здесь не указывай, ты тут не главная». «А кто же тут главный?» – недоумевает мама. Марат в ответ: «Вообще-то у нас здесь самый главный – президент». Володя 2 года. Гуляет с мамой. Бежал по улице, упал, затормозил почти носом. Мама беспокойно спрашивает: «Ты как, сын, все нормально?» Володя встал, отряхнулся, поплевался и говорит: «Да, только в рот что-то попало. Наверное, асфальт». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй. Плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа. На Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
8: Только второй.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

0: Ваши приветы, шутки, поздравления, признания. Все это прямо сейчас в веселом чате на Юмор-ФМ. +7 915 0303567. Номер для сообщений, которые принимаются в мессенджер Макс, Телеграм, либо же в СМС-формате. Лиза передает привет своей подруге Ане. Далее читаю. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую жену Татьяну Колесникову из Клинцов Брянской области с юбилеем. Ей сегодня 50. Пусть будет здорова и жизнерадостна, счастлива и любима. Долгих лет жизни ей, терпения с нами. Мы ее очень любим. Подписался муж Алексей и сын Никита. Ну а Дмитрий далее с нами своей шуткой поделился. Я сказал ей, что хочу попробовать что-то новое в постели, и она показала мне, как менять пододеяльник. Да, бывает, бывает, что ж. Игорь из Новосибирска передает привет напарнику по смене. Зовут его Дмитрий. Не спи там на посту и хорошей нам с тобой смены. От Елены из Москвы большой привет направляется маме Оксане. И поздравления с днем рождения. Будь самой счастливой, не болей. И пусть каждый день приносит радость. Я тебя очень сильно люблю. Ну и шутка Евгения. Очередная очень жадная семья решила сэкономить на видеооператоре и запомнила свадьбу. Ну, как вариант, почему бы и нет. Эль Петров и Бурунов для вас до конца этого часа. Через пару минут ловите 5 шуток про животных от Николая Фоменко. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. Пять шуток про животных.
1: Медведи, которые перед спячкой едят подбродившую малину, просыпаются в берлоге у бывшей.
2: Глупый пингвин робко прячет.
3: Умный смело достает.
4: Сегодня услышал, что взрослому льву требуется 20 часов на отдых каждый день. Я так и знал. Я взрослый лев. Добавляйте в корм для голубей краску. Пусть город станет ярче.
1: Николай Дроздов завел аккаунт в ТикТоке, и теперь он снова в мире животных.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», Дальняя, 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы, 5.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: В люксе?
13: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
14: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
5: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда. 70 72 82.

0: командовать парадом буду я. Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. «Время, — сказал он, — которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. 150 тысяч рублей и 00 копеек лежат перед нами. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами, пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк». Остап задумчиво обошел кругом Ипполита Матвеевича. «Снимите пиджак, предводитель, поживее», — сказал он неожиданно. Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его на земь и принялся топтать пыльными штиблетами. «Ну, что вы делаете?» — завопил Воробьянинов. «Этот пиджак я ношу уже 15 лет, и он все как новый». «Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!» Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. «Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом». «Что ж я должен делать?» — слезливо спросил Воробьянинов. «Французский язык знаете, надеюсь?» «Очень плохо. В пределах гимназического курса». «Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? Господа, я не ел 6 дней». «Мсье», — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь. «Мсье, je ne, что ли, je ne mange pas six jours». «Ну и произношение у вас, киса. Впрочем, что от нищего требовать? Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?»
2: «Зачем мне это все?» — воскликнул Ипполит Матвеевич.
1: «Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к цветнику, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову, поняли?» Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым.
2: «Ай-яй-яй-яй-яй!» — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него! Не человек, а какой-то конек-горбунок!»
1: «Никогда!» — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич. «Никогда, Воробьянинов, не протягивал руку!»
2: «Так протяните ноги, старый дуралей!» — закричал Остап. «Вы не протягивали руки?»
1: «Не протягивал!»
2: «Как вам понравится этот альфонсизм? 3 месяца живет на мой счет, 3 месяца я кормлю его, пою и воспитываю. Этот альфонс становится теперь в 3-ю позицию и заявляет, что он...» «Ну, довольно, товарищ! Одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и принесете к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? 1. Да!» — пробормотал предводитель.
1: «В таком случае повторите заклинание».
2: «Мсье, je ne mange pas six jours. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы».
1: «Ну хорошо. У вас талант нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь».
2: «А вы?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Куда пойдете?»
1: «Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте». Друзья разошлись.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Реклама.
4: Продал дрель. Пинк. Купил колыбель.
5: Пуньк.
6: Продала пинетки.
5: Пинк.
7: Купила ракетки.
8: Пуньк. Продал удочку.
9: Купил удочку.
5: Пинк-пуньк, пинк-пуньк.
10: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
10: Пинг.
5: Покупай безопасно.
10: Пуньк.
11: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

Зиверт и ее кредо в эфире Веселого Радио. Вечер в столице официально открыт, с чем я вас и поздравляю. Желаю скорейшего завершения этого рабочего дня, ну и приятного вечернего отдыха в кругу близких вам людей. Продолжать будем в компании лучших шуток и песен. Далее по плану один из лучших монологов Задорнова, ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол, ой, штанга», самые брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма и большой стендап. У микрофона Денис Савельев, вы слушаете радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: Встречайте, Мурат Эркенов, Ставрополь.
1: У меня жена русская. Неправильно сказал, у меня жена русская. Вот это русская женщина, знаете, которая может одним взглядом вторую кассу в Пятерочке открыть. Да, она меня, знаете, как на работу мотивирует. Она мне говорит, иди работай! И вот я здесь, здрасте, добрый вечер, здрасте, привет. Я, знаете, что ценю очень в своей жене? Самоиронию. У нее реально очень классная самоирония. И она срабатывает всегда на опережение. Вот я даже домой, когда прихожу, думаю, сейчас бы я всем раздам. И она вот так меня на опережении взламывает. Я только захожу, она, вот он! Пришел! Она мне, лев, я, молодец! Я это очень ценю, правда. Ну, потому что первая жена вообще не такая была. Первая жена, знаете, вот этот человек, который в гиалуронке утонул. И что-то пошутил, она. Я говорю, ты куда, на юг ты собралась? В теплые края, что происходит? Она, это ты меня что, подколол? Я говорю, это не я тебя подколол, это тебя косметолог подколол. А это ха-ха, хи-хи, вообще, я вам говорю. Не, ну был у нас конфликт, когда стал вопрос, как дочку назвать. Я по национальности карачаевец, а у карачаевцев есть традиция, что первого ребенка называет дед, то есть в данной ситуации мой отец. А у русских есть традиция класть хрен на то, что вы там себе напридумывали. Просто теща, конечно, топит за дочку. Вот они с женой хотели назвать мою дочь Агата. А мой папа как-то по-современному Фатима. И оказалось, что русская теща и пожилой кавказец – это что за пипец два равных сильных соперника? Ни один рынок таких торгов не видел, я вам говорю. Фатима, Агата, будет Фатима, Агата. И вот так они, Фатима, Агата. Жена, мудрый человек, мудрая женщина, она говорит, слушай, давай, чтобы никто не обижался, назовем двойным именем Фатима, Агата. Я жене говорю, ты понимаешь, что мы ребенку биполярку подарили? Жена говорит, ты не понимаешь. Я все имена детям подбирала по этимологии имени. Ну, то есть, Агата значит добрая, хорошая. А Фатима, между прочим, значит ребенок, отнятый от груди. Я говорю, и чё? Я вам докажу обратное. Смотрите, Александр, защитник семьи, да? Я знаю как минимум двух Александров, которые из семьи ушли со словами «Хрен вам, а не алименты!» Другой пример, Виктор. Да, Виктор, победитель. Витя, любой сумасшедший гость на свадьбе. Я знал такого Витю, я на свадьбе тост говорил, он так на животе ко мне подъехал. Поднимается, и он вот такой мне так, тамада, а ты в курсе, что наша невеста заикаренная? И вот он это только сказал, откуда ни возьмись женский голос. Так, Виктор! И я поворачиваюсь, и стоит вот эта, знаете, женщина-тумба необъятная. Шиньон. Вместо платья чехол от Деу Матис, вот этот огромный.
2: Закрыл рот! Пошел, сел, иначе домой поедешь!
1: Галина. Значение имени тишина, спокойствие, безмятежность. Поэтому неважно, девочки, неважно, какое имя у ребенка. Главное, чтобы ребенок был что? Правильно, сын. Спасибо большое, ребята, вы крутые.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» – это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене – от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
9: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
10: Грамотное решение – перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
11: Курсавто 20 20 12.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Мечтаете очаровывать окружающих? Пишите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Ни одна женщина не доставит тебе столько удовольствия, как две. Раньше я заходил в магазин, имея в кармане 100 рублей, и выходил с двумя полными пакетами еды. А теперь в магазине поставили камеры. Главная причина разводов – брак. На улицу сначала выхожу я, потом солнце. Сколько человеку лет, столько ему и зим. Легкой может быть только легкая дорога. Тяжелая дорога всегда трудна.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор.

0: «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Валерий Равдин.
1: Кстати, у тебя по рубашке претензий нет. Да, вот, все нормально. Где трусы, Денис?
0: Екатерина Моргунова.
2: Боже, как же я говорила!
0: Денис Дорохов.
3: Лена, я тебе пообещал на свадьбе, что ты ни в чем нуждаться не будешь. Поэтому, пожалуйста, Лен, перестань в чем-либо нуждаться.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: А, Тыщ-Пищук, очень плохой заемщик денежных средств, Тыщ-Пищук! Человек самой ужасной кредитной истории в истории, Тыщ-Пищук!
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин. 0+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
14: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
15: Только час. Вместе с той только вторым ягодным мороженым.
16: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
17: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
18: Без комиссии.
15: Что-что?
18: Эквайринг без комиссии.
15: Что?
18: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
15: Что?
18: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
19: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом вся суть бизнес-тренингов.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Время приветов, шутка, поздравлений в эфире Веселого Радио. Пишите плюс 7-915-0303-567 к вашим услугам мессенджеру Макс, Телеграм и даже обычный СМС-формат. Главное, не забывайте подписываться. Павел из Екатеринбурга передает привет брату Александру, желает ему удачи на новой работе и пишет, что он в него верит, потому что у того все получится. Светлана из Ростова-на-Дону поздравляет мужа Максима с юбилеем. «Любимый ты мой герой, оставайся таким же сильным и надежным. Люблю тебя очень сильно». Арина шуткой здесь поделилась. «Я знаю только один карточный фокус. Это когда на второй день после зарплаты на карте ноль». Ну, такой фокус мы все знаем. От Андрея из Нижнего Новгорода большой привет его начальнику и Виктору. Он ему пожелал отличного настроения и легкого завершения дня. Михаил Задорнов продолжит этот час. Также впереди рубрика «Гол ой штанга», ну а далее встречайте вечернее шоу «2 июля».
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов. С Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: И мы видим, как основной защитник стоит в штрафной площади и исполняет симфонию увесистого дуба. Мяч немного подумал и все-таки запрыгнул в кольцо. Мбаппе великолепной свечой поднимает мяч над стадионом. Но великолепный с точки зрения эстетики и совершенно непонятный с точки зрения здравого смысла. Я вам так скажу, играть-то «Динамо» может с любым противником. Вопрос в том, чтобы выиграть. Да уж, внезапная темнота на тбилисском стадионе «Локомотив» высветила недостатки всего грузинского футбольного хозяйства. Подкат, и защитник катится, как голубой вагон в известной детской песенке. Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Для слушателей старше 16 лет.
0: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
0: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июля.
5: Эх, банька! Место, где можно отдохнуть и душой, и телом. Шикарная парилка, буфет, массажный кабинет, советские бани. Советский проспект, 27А, телефон 500420. С легким паром.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Потеря мощности, дымный выхлоп, повышенный расход – это сигналы топливной системы. Дизельмастер профессионально ремонтирует ТНВД, форсунки и насос-форсунки любых дизелей. Диагностика на современных стендах, гарантия на все работы. Звоните прямо сейчас и убедитесь сами. Дизельмастер, город Вологда, Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
9: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
10: Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Браконьер, не рассчитавший количество динамита, вывел карасей на околоземную орбиту.

0: я в Альпах катался на лыжах вот за прошлым году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали, в 7 утра квасить начали. В 9 проснулись, Альпы вокруг, за красоту природы. Потому что разминка ж нужна ж. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать обмундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии наши не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. Подожди. И наши с нашей энергетикой начали примиряться. Начали производить примерку. Вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся. Ой, эти носки волочатся. Носки волочатся. Знаете, квася лежит. Ванища! У немки глаза слезятся. Наконец она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести на гору. Наш говорит, нет, мы пойдем. Да нет. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они еще спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, ну крутую. А, хорошо, мы крутые. Ну, хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. Они же ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь, это же... Они начинают цеплять друг друга. Спихивать палкой, знаете, вот так. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет. Через 15 минут едет австриец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят, никогда так не веселились. Вы знаете, ну просто, Патрик, мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду, я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица. Сверху бочка такая на компьютере. Через каждые, ну, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром. И в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар, это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Через 2 часа в остывшей сауне, о, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.
3: Новый «Москвич» возвращается. обещает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ» не оферта.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: если вы зайдете еще и в видеотрансляцию, то увидите на фоне черной студии желтые мониторы и два ярких красных пятна. Это мы, Солнечная и Деточкина. Привет, всем вечер добрый.
1: Как в той рекламе было, а я томат. Вот мы сегодня как раз из этой серии. Всем привет, Солнечная и Деточкина уже здесь. Это значит, что совсем скоро мы начнем спорить и с вами, и между собой. Может быть, даже в финале подеремся, но это не точно. Ну что, давай как-нибудь подеремся в этом сезоне, что мы как эти, не разу
0: подеремся еще. Через две недели, перед отпуском. Ну а ладно. Пока всем желаем, как обычно, далеко не уходить, потому что совсем скоро озвучим тему и будем просить вас писать нам классные комментарии.
2: Дни Юли на Юмор-ФМ.

0: этот рай.
1: Имя твое.
2: 2 Юли.
1: Пламя костра.
2: На Юмор ФМ.
1: Юлия.
3: Давайте немножечко всколыхнем этот рай и пошалим этим вечером на Юмор ФМ, как впрочем обычно.
4: Вот именно. Тем более, что у меня, например, сегодня случился вьетнамский флешбэк. Ну, знаешь, это когда вот раз и воспоминание разблокировано, когда ты внезапно вспоминаешь, что было с тобой в школе, какие ты гадости творила. Я вспомнила, что меня вызывали к директору, потому что мы с одноклассниками, одноклассники сожгли классные журналы, подумали на весь класс, что мы это делали, групповущика, короче, у нас была. Ничего, мы не сознались, представляете? И не было доказательств, что это мы его сожгли. Он просто исчез, и все. Мне вот интересно, сейчас вот люди, дети слушают нас, такие думают, какой классный журнал. У них же нет вот этих бумажных, аналоговых, так сказать, доказательств того, что они плохо учатся. В общем, мы сегодня решили у вас спросить, вас когда-нибудь вызывали к директору, ну, там, в школе, а может быть, даже на работе, может быть, вы на работе отжигаете. Вот рассказывайте нам, за что, пишите ваши комментарии. Очень интересно, по каким причинам люди попадают к директору на ковер.
3: Меня не вызывали ни разу, поэтому мне нечего рассказать, а вам наверняка есть. Пишите +7 915 0303567. Номер, как обычно, работает для смс-ок, для личных сообщений в Телеграм и в Максе. Ну и голосовать не забывайте. Опрос у нас сегодня такой. К директору вы не заслужили ходить или все-таки вызывали? Заходите и голосуйте. Ну а пока мы послушаем «Однажды в России».
2: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в ресторане».
5: Да ладно! Это шок, это же просто кошмар. Боже. Да, ну, конечно, я никому не скажу, она моя лучшая подруга, конечно. Да такие вещи, ты что, секрет есть секрет, я понимаю. Да, все, пока. Валера, я тебе сейчас такое расскажу. Ты просто офигеешь, это вообще.
6: Кать, я уже офигел, если честно.
5: А что?
6: Потому что смотри, вот когда шрам Муфасу со скалы сбросил... Это меньшее предательство было, чем то, которое сейчас происходит.
5: В смысле? Ты ж никому не расскажешь.
6: Я никому не расскажу. Я не уверен, что ты больше никому не расскажешь. Да я уверен, что 100% вернее расскажешь еще кому-нибудь. Кать, ты понимаешь, что это секрет? С тобой поделились.
5: Валера, у нас, у девочек это по-другому работает. Понимаешь? У нас, если это секрет, это значит, что просто нельзя в сторис выкладывать. А так обсуждать со всеми это вообще нормально. Если это прям сильный секрет, то, конечно, это можно рассказать только кровным родственникам и всем своим близким. Но если это страшная тайна, умоляю, никому не говори, я только тебе могу это доверить, то тут уже, конечно, рассказывая всем подряд, я чувствую себя виноватой.
6: Да.
5: Это что за красота приехала?
7: Как я соскучилась. Ну-ка, покружись, радость. Боже, ну это просто какое-то чудо, а не платье.
5: Пойдем. Мы целых полгода не виделись, я прям уже не могу. Все же интересно про тебя. Как там, что у Марины?
7: Ну это только по очень большому секрету. Только между нами. Короче, ее бросил Игорь.
5: Боже, как же я говорила!
7: Да!
5: Я так говорила! Я же сразу говорила, как только он сказал «я Никита».
7: А у тебя вообще есть какой-то дар,
5: да,
7: чувствовать людей?
5: Да, кстати!
6: Алло, подруженьки! У вас ваша роднулечка разводится.
5: А, точно, это, конечно, горе.
7: Да.
8: Вы вообще понимаете, как это неприятно со стороны выглядит? Это как во время извинений сказать, я не знал, в чем суть вечеринки. Ну это что такое?
5: Вас послушать, ребят, вот у нас женская дружба, она прям гнилая и нечестная, а ваша мужская святая и такая настоящая.
6: Так это и примеры истина. Есть, конечно.
5: Ну давайте, чем лучше ваша дружба?
8: Как это чем, Катя? Всем лучше мужская дружба. Я когда в аварию попал, Валера единственный мне 3 литра крови сдал.
7: Мне Катя маникюр со скидкой делает.
6: Ладно, мы с Мишей договорились, что если один из нас раньше умрет, то второй воспитает детей и семье помогать.
8: Да.
5: Я у Яны расческу забыла. И даже не прошу ее обратно.
6: Куда мы полезли?
8: Нас растоптали.
6: Растоптали просто, конечно, все. Ну, я вас очень прошу, сейчас придет ваша подружка, просто поддержите ее.
7: Разберемся, Валер.
6: Разберетесь, конечно, я знаю, как же.
5: Зайчка моя!
7: Девочки, меня бросил Никита.
5: Ой, ну какой... Моя девочка, это просто траур для всех Купидона. Тут подумать, что пьющий охранник, который дважды сидел, что-то у тебя украдет.
7: Да, знаете, он меня действительно так любил.
5: Тебя он любил, да. Вот зубы чистить не любил, объективно. Тебя любил.
7: Разговаривать с тобой не любил, а тебя очень любил.
5: Да.
7: Девочки, спасибо вам большое. Вот мне реально полегчало прям.
5: Зойчка,
6: как от этого могло полегчать? Вы что, прикалываетесь?
7: А это значит то, что не надо лезть в нашу дружбу. Мы же в вашу не лезем. Вы же можете перестать общаться друг с другом, если один другому скажет, что «Звездные войны» — это отстой унылый, а другой ему за это ручку в ключицу воткнет.
6: Так ну и за дело.
8: За дело.
5: Да. А ваша эмоциональная поддержка, она же начинается со слова «жесть», а заканчивается словом «забей». И все. Больше внутри ничего нет, да, между ними.
7: А еще вы вообще ничем важным не делитесь. То есть мужик может лежать дома в ванной, плакать с горстью таблеток в руках, да? Но если к нему в этот момент придут друзья, он им скажет: «Йо, пацаны, может, фифу сыграем?»
5: Да, да, пожалуйста. Он же делиться не поддержит, потому что... Но, девочки, объективно, мы должны сказать ребятам спасибо.
7: Да.
6: Так, вот сейчас я вообще запутался. Спасибо за что тогда?
5: Как за что? В ближайшие 2 часа мы будем обсуждать вас, твои похождения в Таиланде, Валерий. Mm-hmm.
6: Так, давайте хотя бы так. Это точно секрет, и за пределы этого ресторана это не уйдет.
7: Конечно, секрет есть секрет.
6: Ну ты сам это слово сказал, Валерий. Все,
2: однажды в России.

0: Реклама.
1: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
6: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
5: Курсавто 20 20 12.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая.
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского, 45. Телефон 702233.
12: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
13: Мечтаете очаровывать окружающих? Спешите в ювелирный номер один. Хит продаж. Новая коллекция из серебра со скидкой 35%. Да, вы не ослышались. 35% при покупке комплекта на новую коллекцию из серебра. Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца августа.
14: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Как быстро летит время. Не успел проснуться, а уже опоздал на работу.

0: FM.
1: Юля сегодня с вами делают следующее. Попросили вас рассказать историю, как вас когда-нибудь вызывали к директору. Может быть, в школе, а может быть, вы уже стали взрослым, но вас все равно вызвали к директору и заставили почувствовать себя первоклассником. Вот рассказывайте. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. И он работает в Телеграме, в Макси и для смс-очек.
2: Александр нам ВКонтакте пишет, что в школе его вызывали к директору с родителями, потому что он торговал фотографиями очень откровенными.
1: Вау!
2: Это был 1979 год, интернета еще не было. Ох, я помню, у нас также малыш вот один торговал такими фотографиями, его чуть на учет в детскую комнату милиции не поставили.
1: Кошмар.
2: Согласна.
1: Ну, а спустя...
2: Таким образом я посмотрела.
1: Несколько десятков лет люди стали выпускать журналы с такими же и даже более откровенными фотографиями, и ничего.

0: Толстой. Сейчас я вам, Марья Ивановна, все про Егорку-то расскажу.
1: Ну, любил человек печенье, ну что тут наделаешь?
0: Ну, может быть, действительно, это тоже было в 79-м, а печенье какое-нибудь было с иностранными надписями.
1: Вау, круто. Да, да, мне кажется, и за какой-нибудь обычный бы человек согласился.
0: К чаю.
1: Именно.
0: +7 915 03 03 567. Напомним наш номер. Рассказывайте, как вас когда-либо вызывали к директору. За что, что интересного произошло в кабинете. Хотим все знать, а в эфире у нас не реклама.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ООО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: А у нас... Лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
4: Давно мечтаете о переезде в новую квартиру? А как вам такое предложение?
5: 18 корпусов, по 3 подъезда, по 44 этажа, 19 тысяч неудобных квартир, 70 тысяч недовольных жильцов, паркинг на 4 автомашины и один работающий лифт. Все это Мандула. Новый жилой комплекс на грани выживания.
4: Вода.
6: То нет, то да.
4: Свет. То есть, то нет. Тепло.
7: Ну, если повезло.
4: А территория?
8: Это та еще история.
5: Единственный ЖК в России, квартиры в котором каждый день дешевеют.
4: Жилой комплекс «Мандула». Какое название, такая и жизнь.
9: Хочешь выжить в «Мандуле»?
10: В телефон скажи «Алле».
4: Горячая линия 8 800 808 плюс 100500.
11: Не реклама.
12: Сеть русских ресторанов японской кухни «Дед Банзай» приглашает насладиться блюдами из нового сезонного меню.
13: Наваристый мисо-борщ, пышные унаги-кулебяки, суши с карасем, пискарем и черноморским бычком, чука-салат, фунчоза с потрошками и наша гордость. Тирами-рулька поросячья с квашеной морской капустой. Да это же просто... Что в переводе с японского «пальчики оближешь».
12: Сеть ресторанов «Дед Банзай».
13: В подарок каждому клиенту народный японский кокошник «Хатимаки».
12: «Дед Банзай» с русским сердцем и японской лапшой.
13: Может, душой?
12: Нет, лапшой. Ждем вас в наших ресторанах.
13: До мо аригато годзаймас. Тьфу ты, язык можно сломать.
14: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
12: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
15: Основанная в 1874 году, центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
12: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
14: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
12: Центральная городская лужа ждет вас.
13: Не тормози, купнись в грязи.
12: Мочегорск. Вокзальная площадь. Центральная городская лужа.
14: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения. Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
2: А вот такой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4-6+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Озон

0: 1 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: Лента!

0: Клименко на Юмор ФМ.
1: Говорят, коньяк проблем не решает. Можно подумать, что кефир решает. Коньяк хотя бы старался.

0: L появится прямо сейчас в эфире. Ой, что-то хотела сказать, любовь, бла-бла-бла. Да нет же, хорошие новости, я все перепутала. Хэнэ.
1: Деточкина. Не виноват.
0: В общем, ХН какой-то.
2: Можно не ХН, это как-то вот
0: хорошая
2: именно
0: новость.
2: Плохо звучит.
0: Нормально.
2: Л это люля.
0: Привлекательно.
2: В Подмосковье назвали необычные имена детей, которые успели родиться за первое полугодие 2026 года. Весь список огласил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин. Между прочим, вот я заметила, да, что это вот настолько интересные новости, мы частенько берем их и рассказываем, что уже даже министры начали примазываться к ним и сами вот оглашать список. Итак, самые необычные это Мерседес, Наоми, Золотой через А, Евсений, да, не Золотой, а Золотой.
0: Золотой?
2: Я не знаю почему, но вот Золотой.
0: А это мальчик или девочка?
2: Скорее всего, мальчик. Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор.
0: Ты так речитативом Евсевий, Спиридон, это через дефис?
2: Нет, ну через запятую, конечно же. У девочек в топе древнерусские варианты, такие как Февронья, Агафья и Берегиня. Мне, кстати, имя Гектор нравится. Это, мне кажется, вот отсылка к Геку и Чуку. Гектор и Чуктор.
0: Даже странно, что никто не назвал мальчика Чуктором. Золотой назвали, а Чуктор.
2: Нет.
0: Возьмите на вооружение, если вам на УЗИ показало, что у вас скоро будет мальчик.
2: И мальчик. Певица наша Катя Лель призвала отказаться от использования искусственного интеллекта, потому что его придумали инопланетяне. Те самые, которые управляют всем человечеством. Особенно, говорит, не стоит использовать искусственный интеллект для судейства футбольных матчей, потому что главным арбитром в любом виде спорта должен по-прежнему быть именно человек. Я за то, чтобы все-таки прежде всего судейство было земными людьми, а потом уже ИИ, заявила артистка. Мне вот кажется, что она прям рискует, да, поперек инопланетного батьки, вот так возмущает народ. Как вот она такая смелая.
0: Не боится, что прилетят и еще пару зубов заберут.
2: Бесстрашие беззубых. Ребята, пока народ видит вокруг инопланетян, москвичи тем временем катают в грибные туры. Хотя, может, Катя Лель тоже любит грибочки. Но вернемся к турам. Спрос растет. Базовая стоимость услуг по организации грибных туров в московском регионе начинается от 2000 рублей. Что входит, в общем, в эти денежки? Трансфер до места сбора, помощь при определении съедобных и несъедобных грибов, сортировка и очистка добычи. Чаще всего ходят за лисичками и белыми грибами, а сейчас, говорят, еще маслята пошли. Эх, едем в лес.
1: Деточкина. Свободу Юрию Деточкину. Не виноват.

0: тоже просим вас, чтобы вы ответили в нашем опросе, который висит в телеграм-канале Юмор ФМ и в нашей официальной группе ВКонтакте. К директору вы не заслужили или вызывали вас? Вызывали, было дело. А мы знаем, что... Ой, нет, смотри, сегодня контакт исправился. Сегодня... Ой, не контакт, а телеграм исправился. Он прям нормально, 100% посчитал. Короче, 57 голосуют за то, что вызывали, 43% голосуют за то, что не удостоились такой чести.
1: И в ВКонтакте 75% вызывали к директору. Мы ждем от вас, хулиганы вы наши. А рассказов, за что вас вызывали, пишите нам прямо под опросом.
0: Почему хулиганы? Может быть, вызывали для того, чтобы сказать: а, ты молодец, ты хорошо поработал, вот тебе премия...
2: Ага, 1 000 000 рублей.
1: Нет, конечно же, можно мечтать об этом, но чаще всего почему-то к директору вызывают не за этим. Не знаешь, как так вышло.
0: А ждем ваши комментарии, а прямо сейчас в эфире Лига городов.
3: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
4: Лига городов, это Лига городов.
3: Лучшие миниатюры проекта.
4: Лига городов.
3: На Юмор ФМ.
5: Это Лига городов.
3: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
6: Демис, Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
7: У вас гитара есть?
6: Есть.
7: Блин. А грустные лица? Вижу, вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

0: родной район.
1: Давай!
0: Нам руки не подадут цыгане. Не ответит мать на домофон стопудово.

0: нам не надо размножаться. Гены, проиграв жопе, не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
1: Хорошая погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
1: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июля.
5: Уникальные сувениры и модные аксессуары из сердца Вологды. От стильных кепок и панам до изысканных изделий из натурального льна и кожи. Посетите магазины «Традиции Севера». Наши адреса: ТЦ «Аксон», первый этаж, ТЦ «Макси», дальняя 33, Чернышевского, 88, туристический центр на Сергея Орлова и проспект Победы 5.
6: Этим летом Белджи Мартен дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля Белджи до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. Белджи в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации акции и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Самый аккуратный водитель тот, кто забыл дома документы.
2: И прямо сейчас мы играем с вами в автомобиль за улыбку. Я не знаю, что у Деточкины с лицом, но там точно не улыбка. А ей все равно, она все равно как сотрудник не может участвовать в игре, а вы можете и выиграть 3000 рублей, если правильно вот эту самую шутку повторите прямо сейчас, и пройти в суперфинал, где сможете получить новенькую машинку.
3: Вы, конечно, можете, но только в том случае, если зарегистрировались в нашей игре, зашли на сайт и загрузили свое улыбающееся фото в Улыбайзер. Ну а если пока нет, то любуйтесь, как чужие фотки там крутятся. Как люди пытаются выиграть у нас машину, и завидуйте. А лучше сами заходите и регистрируйтесь.
2: Конечно, не надо завидовать, нужно просто зарегистрироваться. Но Улыбайзер уже раскрутил наших участников, пора его остановить и выбрать игрока. Останавливаем, как обычно, словами
4: «Улыбайзер, стоп!»
0: Автомобиль за улыбку.
3: Нам выпадает Наталья, город Перми. Я сейчас прям как что, где, когда говорю. А, да, Наталья не будет нам задавать вопросы. Это у нас к ней вопросики. Пусть повторит шутку. И тогда заберет денежки.
2: Ты все? А то да. Я жду, когда можно будет начать набирать номерок.
3: Да давай уже набирай.
2: И звонить в Пермь. Звоним. Там время московское?
3: Ты должна
2: зачем
3: знать?
2: Ты такие какие-то вопросы на засыпку мне постоянно задаешь?
3: Да, туда коллега часто летает. Ты должна быть в курсе.
2: Нет, там не московское время.
3: Вперед?
2: Да.
3: Уже спят?
2: Нет. Почти 9 вечера.
3: Мы с тобой играем в какую-то игру, где можно отвечать только да или нет.
2: Так. Ну и, слушай, там такая погода хорошая, солнечно сегодня, 26 градусов.
3: Я же говорю, везде лето.
2: Наталья загорает наверняка.
3: Ну, наверное, если время вечернее, то солнце уже...
2: А там, наверное, белые ночи.
3: Да, они же всегда в Перми. Так, ну что, 30 секунд прошли. Наталья, к сожалению, не взяла трубку. Мы не сможем с ней сыграть. Увы и ах, но мы можем сыграть с вами.
2: Да, поэтому заходите на сайт веселыйрадио.ру, загружайте свое улыбающееся фото, и мы ждем вас в игре. И вполне возможно, позвоним вам уже в следующем часе, так что поторопитесь. Улыбайтесь шире, вас ждет автомобиль.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей.
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Юлии, Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.
1: И мы так по-быстренькому напомним вам, какой вопрос мы сегодня вам задали и на какой, собственно, вопрос ждем ответа в ваших сообщениях.
2: Ага, у меня как раз вот... А, нет, вот отвисло. О, счастье и радость. Короче, мы сегодня спросили у вас, за что вас вызывали к директору, по какой причине, неважно, в школе, на работе или, может быть, даже к вашим детям. У вас уже дети, а они что-то такое
1: натворили. Есть такие комментарии.
2: Да, и вас вызвали. Пишите нам в комментариях, ВКонтакте, в Телеграме и, конечно же, на номер +7 915 0303 567 7. Ждем ваши смешные комментарии. Ну, желательно смешные, конечно.
1: Этот номер работает, напомню, для Макса, для Телеграма и... для смс-ок. Вот эти три мессенджера у нас точно стабильно проверяются. А голосовалка висит в телеграм-канале и в группе ВКонтакте. К директору вас вызывали или вы не заслужили? Я голосую за этот вариант, и со мной 42% в телеграм-канале.
2: И только 25% у нас ВКонтакте.
1: Ух ты, остальных вызывали на ковер?
2: Да.
1: Рано или поздно они там побывали, посидели, полежали, поплакали. Вот, ждем ваши комментарии. Рассказывайте.

0: Юля любит читать ваши комментарии в эфире, поэтому в этом часе обязательно появится аж несколько веселых чатов, где мы ваши истории-то и раскроем, вместе посмеемся. А еще появятся анекдоты. И как вы думаете, кто их будет рассказывать?
1: Ой,
0: Юля?
1: Я даже не знаю, дай-ка угадаю, наверное, его зовут
0: Наде. Да.
2: Просто я думала, вдруг ты что-нибудь скажешь не то.
1: На М? Нет. Я же знаю, что у нас с тобой только один любимец, Дэн Клявер. На М Маменко.
2: А
1: еще есть Фоменко. Боже мой, сколько у нас, какой выбор разнообразный.
2: Ты не хочешь про свою рубрику быстренько?
1: А будет рубрика «Деточкина не виноват», где я что-нибудь расскажу. Нормально?
0: Молодец. Сатья с юмором тоже появится. Он даст смешные жизненные советы, на этот раз про меркантильных и эгоистичных дам. Я вот, видишь, с трудом выговорила, наверное, потому что сами мы такими являемся. А сейчас у нас КВН.
3: Юмор ФМ представляет. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Санкт-Петербурга.
4: В эфире плохое радио. Полнолуние, 13 число, пятница. За окном идет дождь, и вы с нами на волне 666 и 13 FM.
5: И сегодня с вами в студии диджей

0: умер. И поэтому сегодня с вами в студии
1: Сергей Николаевич.
0: А сейчас реклама на плохом радио.
2: Народная целлюлительница и мутновидящая госпожа Клава удалит зубы по фотографии.
0: Элитная лоботомия. Дорого и очень больно. В эфире религиозная страничка и ее постоянный ведущий отец Алсу.
2: Отец Анатолий просит передать привет и предать анафеме секту велосипедисты седьмого дня и секту свидетели ДТП на Кутузовском.
0: Небольшая реклама, небольшое объявление на религиозной страничке. Украден Volkswagen отца Сергия, нашедшего Сергия в Пассат. Просим обращаться в нашу веру.

0: напоминаю, что генеральный спонсор нашего радио сидит. Нам дали 5 лет.
1: Светило 8.
2: А у нас в гостях в прямом эфире группа «Виталика».

0: Реклама.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.
3: Ищи стабильный.

0: все для Рено. Автосервис и автозапчасти на Маяковского 45. Телефон 702233.
1: Телефон рекламной службы Юмор ФМ Вологда 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Умный, красивый, богатый, молодой, веселый и нежадный — это шесть разных мужиков.

0: 2 Юли на Юмор-ФМ.
1: 2 Юли на Юмор-ФМ продолжают читать ваши комментарии. А вы сегодня рассказываете про случаи, когда вас вызывали к директору. Может быть, в детстве, а может быть, и во взрослом возрасте. Знаете, всякое бывает. Ты думаешь, что ты уже взрослый, сознательный человек, а потом тебе как раз, и ты такой... Школа никуда не делась. Анатолий пишет, что когда-то давным-давно отдыхал в детском лагере, и в их комнате на двери санузла не было щеколды. Это что вам, Анатолий, повезло, что у вас санузел был в комнате? Вот и наше время,
2: вот
1: правда, Юля?
2: Санузел был на улице.
1: Мы были стеснительными мальчиками, поэтому открутили лестницу от двухъярусной кровати и стали ей подпирать дверь. Вот только однажды мы за ней не уследили, и один из нас вышел из уборной, лестница соскользнула, уперлась одним концом в дверь, другим в ванную, то есть закрыла ее изнутри. Ну, короче, какой-то маленький раскордаш произошел, дверь пришлось ломать. А Анатолия с друганами повели к директору. Хотели даже из лагеря выгнать, но все обошлось. Вот в детстве это был самый страшный страх, да?
2: Да, что
1: говорили?
2: Тебя из лагеря.
1: Из лагеря. И ты такой, нет, как? Ну, это же рай, тебя выбрасывают из рая, друзья.
2: Мы сами убегали. Солнечные. Вот мы солнечные, те дети, которые сбежали из лагеря.
1: И сразу
2: при первой же возможности. Екатерина пишет, с начала трудовой деятельности мне не везет. Работаю с начальством, то есть с директором в одном кабинете, ну или в смежных, поэтому попадаю к нему ежедневно. Сочувствую, пишет ей Ирина, и мы тоже присоединяемся к сочувствию Ирины. А вот Ярпрут нам пишет, что его вызывали к завучу, она меня отчитывала и жаловалась, как ей сложно работать с такими балбесами. А я ей сказал, что ей за это деньги платят. После этого меня вызвали.

0: Андрей, госслужащий из Москвы, спрашивает.
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Почему женщинам так модно сейчас быть меркантильными и эгоистичными с***ми? Хотя большинство из них ничего вообще из себя не представляют и ничего не умеют. И как с этим бороться? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Ну, видимо, молодой еще парень, потому что он думает, что это сейчас стало быть модными, меркантильными, эгоистичными, дорогой. Женщинам всегда выгодно быть меркантильными, эгоистичными. Это нормальная история. А женщины такие, ну, в какие ставят ее ситуацию, так она как бы и действует. У меня вопрос. Большинство из них вообще ничего не представляют и ничего не умеют. Так и большинство мужчин ничего из себя не представляют и ничего не умеют. Поэтому мы берем мужчин, которые из себя ничего не представляют и не умеют, сводим их с меркантильными с***ми, которые ничего не умеют и ничего из себя не представляют. И таким образом формируем счастливые и гармоничные семьи. Если тебе это не подходит, выбирай из тех, смотри, большинство. Ну, значит, что? Меньшинство-то представляет. Поэтому, но ко мне тянутся такие. Неизвестно, почему они к тебе тянутся, ибо все знают закон семейной психологии, что подсолнечник тянется к солнцу, а банный лист нет. Если тебя окружают такие люди, думают, а что ты там делаешь? Кстати, меня окружают, ну я не знаю кто, ну сейчас как-то толерантно сказать, что меня окружают, ну, пусть будут строители, так ты на стройке живешь. Меня окружают тупые, ну перестань, ну выйди из своей семьи. Нет, это вот странная история. Женщины такие. Ну, женщины, нормальные женщины. Вот меня, например, меркантильные, эгоистичные не окружают. Ну, была одна. И вы все знаете, куда она делась. А ведь нет. Я не верю. Обман. Андрей из Москвы. Тебя кинули. Тебя кинули. Как с этим бороться? Ну, дети, как ты будешь бороться? Ну, ты свою жизнь собираешься потратить на борьбу с меркантильными с***ми. Ну, что в твоей голове? Ну, у тебя жизнь-то короткая, елки-палки. Ну, найди нормальную бабу. Ну, меркантильная.
3: Меркантильная.
2: А почему? А как же? Мы же даже узнаем, что значит меркантильная? Что, она что-то хочет от тебя? А от кого? Она от меня будет что-то хотеть. Мы же, конечно, так хотим. Появляется не меркантильная и не с***ка. Она говорит, дорогой, что ты хочешь? Он говорит, я хочу секс, когда я захочу, я хочу трехразовое питание, я хочу, чтобы ты платила за бензин в моей машине, я хочу, чтобы ты чесала мне спину, не знаю чем, и делала педикюр зубами. Да, ну, конечно, я же не меркантильная. Я всю жизнь мечтала найти человека, которому делать педикюр зубами, заправлять там, я не знаю что, автомобиль, и чтобы сама возбуждалась, когда я тебя захочу. Да, конечно, ишь ты, хитро сделанный. Люди так устроены, они идут на рынок отношений, и хотят на этом рынке что-то получить. Это же нормально. Как устроен рынок? Ты приходишь на рынок с тем, чего у тебя много, чтобы получить то, чего у тебя нету. Но нужно понимать, что на рынке сидят такие же самые люди. Они не пришли просто тебя удовлетворять. Они хотят поменять то, что у него есть, на то, чего ему не хватает. Ходишь по рынку и смотришь на свою валюту. Я на этом рынке не смог ничего купить. Я месяц работал, купил один гнилой баклажан. Это на рынке все меркантильные с***ки, твари, кто там еще. А может, ты просто мало зарабатываешь? Может, тебе не надо было ходить на рынок, абсос? Ешь дома сам свой баклажан? В общем, я злой такой сегодня.
0: Сатья. Слушай на Юмор-ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Песен тобою написанных сколько? Зачем Костюшке? Не пой!
1: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Надежда Ангарская. Плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Надувая круг, ты издал неловкий звук. Шутки, песни, плюс.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Бествей, каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
4: Кроме формата и каналов, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
5: В ленте!
6: Без комиссии.
5: Что-что?
6: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
6: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
6: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
7: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Вот до чего дошел прогресс. Едешь по трассе, чуть-чуть задремал, сразу раз тебе подушечка.

0: счастье. Счастье будет нам всем прямо сейчас, потому что Деточкина принесла хорошие новости, как обычно.
1: Деточкина. Не виноват.
0: Изобретение нашего времени в этом выпуске. В Дубае запустили приложение под названием «Хороший муж». Настоящий прорыв для людей, которые только недавно разрешили женщинам садиться за руль без опекуна. Ну, то есть у них было принято, чтобы рядом сидел мужчина, потому что женщина за рулем, сами знаете что. Теперь мужчины могут воспользоваться нейросетью, которая учит мужей общаться с женами. И, ну, то есть можно прям скопировать сообщение, которое вам написала в мессенджере жена, отправить это в чат с ботом, и бот объяснит, что происходит, чем она недовольна, предложит лучший вариант ответа и подскажет, что лучше не говорить, чтобы не...
2: Они будут делать.
0: Думаешь, нет?
2: Юль, ну.
0: Да, конечно, будут. Сейчас знаешь, какие мужчины? Мягкие, как воск. А сейчас напишут тебе вот туда. В Японии изобрели холодильник для людей. Это одноместная охлаждающая кабина, которая напоминает очень сильно торговый автомат. Внутри очень холодно, всего 15 градусов. Но этого как будто бы мало. Человек заходит внутрь, там стоит кресло, и его начинает обдувать. А если точнее обдувать именно область головы, шеи, плечи, спины, холодным воздухом, температурой 5 градусов. Всего лишь, представляешь? Ну, то есть вот леденющий ветер тебе задувает.
2: Зачем?
0: Не знаю, чтобы, видимо, была работа у этих...
2: У врачей?
0: Да. Которые будут лечить потом вот все вот эти болезни. А, говорят, что эффект охлаждения наступает уже через 5 минут. Устройство предназначено для людей, которые работают в условиях экстремальной жары, например, для строителей, которые вот много на открытом воздухе проводят времени, там, для сотрудников складов.
2: А можно, чтобы вот не было таких качелей? Можно что-то золотую середину?
0: А, в смысле качели?
2: Ну, из жары, чтобы не в минус 5.
0: Так японцам, наверное, нравится, они же другие. Они же совсем другие, не такие, как мы. Это мы вечно ноем, что нам холодно. Ну и культурное. Лего давно уже не просто конструктор, а объект вожделения. И вот на днях выпустили набор для взрослых по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». Можно теперь собрать что-то типа мозаики и вообще повесить это все на стену. В наборе 4000 деталей. Готовую работу мы вешаем на стену, потому что там есть и крепление, и гвоздик, все уже внутри. А еще QR-код, который ведет на подкаст о художнике и истории создания картины. Ты представляешь в себе, вот как круто? Ты подаришь
2: сидишь,
0: мне на день рождения,
2: да,
0: я буду собирать.
2: Там параллельно тебе по-английски рассказывают, только ты же английский не знаешь.
0: Я выучу.
1: Деточкина. Свободу, Юрий, Деточкина. Не виноват.

0: сейчас с Деточкиной вам кое-что скажем. Это так, и это только так. Правда, Юлия?
1: Да, потому что у нас ожидается 26 июля полный разрыв. Мы всех ждем на наш классный, музыкальный, вкусный пикник Юмор-ФМ в гастроквартале 3 вокзала Депо. 26 июля, напомню, у нас
0: это уже в эти выходные, между прочим.
1: Такое вообще планируется. И игры, и конкурсы, и любимые ведущие. Антон Бурный и Ольга Мажара, чуть не перепутала их местами. Ну, короче говоря, готовимся мы шикарно, а главное, мы пригласили звезд.
0: Мы пригласили звезд, в первую очередь, это, конечно же, вы. Приходите с семьями, бабушек берите, котопесов, все должны там быть. И для вас совершенно бесплатно, между прочим, выступят Филатов и Кэр, Султан Лагучев, Галибри Мавик, Анна Немченко, Тестостерон Фабрика, Градусы, и это еще не весь список.
1: Да, мы потанцуем, мы попоем, мы будем так веселиться, что все нам позавидуют. Ну, чтобы не завидовать, конечно, приходите лучше сами, всей семьей, совершенно бесплатно, вход свободный. И будем веселиться вместе в гастроквартале 3 вокзала Депо 26 июля, начало концерта в 17 часов.
0: Эх, туда бы еще Дениса Клявера. Но у нас есть для вас Дениса Клявера прямо сейчас. Не с песнями, правда, но с анекдотами тоже неплохо.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
2: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Автора этого анекдота не иначе как вдохновил фильм «Титаник». Итак, тонет корабль. Капитан первым садится в спасательную шлюпку. Старший помощник с негодованием восклицает: «Господин капитан, но ведь на корабле есть женщины!» Капитан в ответ: «Старпом, чё, охренел, что ли? Мне сейчас вообще не до секса!» Немного о проступках и наказании. В бар заходит очень грустный мужчина. Ну, очень такой печальный, подсаживается к стойке и жестом показывает, мол, давай, налей. Бармен все понимает, дает ему стакан виски, тут залпом выпивает, он ему тут же дает вторую, он выпивает второй стакан. Слеза мужская такая скупая потекла у него по щеке. Бармен понимает, что нужно, видимо, человеку поговорить, излить душу, и спрашивает его: «Что-то случилось? Могу чем-то помочь?» Он говорит: «Чем вы мне можете помочь? Я поссорился с женой, вот, очень сильно поссорился, и она обещала, понимаете, целый месяц со мной не разговаривать». Ой, это действительно ужасно. Еще бы, ведь сегодня последний день. Подаренные конфеты надо открывать с осторожностью. Мужчина заходит в кондитерский магазин. «Здравствуйте, девушка, дайте мне, пожалуйста, коробочку хороших конфет. Ну, так, чтобы не очень дорого». Продавщица в ответ: «Вам для девушки?» «Да не, мне для доктора». «Угу. Вам отблагодарить или отомстить?»
2: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
2: На Юмор-ФМ.
5: Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
2: Хорошая погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
2: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вам не кажется, что пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» и у семи нянек дитя без глазу каким-то зловещим образом связаны?

0: На Юмор ФМ.
1: Вы пишете нам комментарии, мы их читаем в эфире и рассказываете, как вас вызывали к директору, за что, когда это было. А большинство все-таки вызывали к директору в детстве. Вот. Хотя есть взрослые, но таких комментариев меньше. Пишет, например, нам Сергей, что, говорит, что его вызвали, значит, к директору в школе не вызывали, а сам я приходил. Так, это уже становится интересненько. Зачем, Сергей, вы туда ходили?
2: У меня, говорит, нам.
1: Да, была ручная крыса Анфиса. Я ее закинул директорше в кабинет и дверь забаррикадировал стулом. Они там вдвоем весь кабинет разнесли, пока веселились, пишет Сергей.
2: Какой кошмар, так жалко крысу.
1: То есть получается, что потом некому и некуда было заходить. Это вы имели в виду, когда сказали, что вас не вызывали к директору, Сергей?
2: Он сам заходил за крысой. Ирина пишет, что ее не вызывали к директору, но маму вызывали к директору в школе, потому что мальчику порвала рубашку и облила его чернилами. Он девочек обижал. А еще один раз на работе на ковер вызывали за то, что письмо написал в «Человек и закон». Зарплату платили нечестно Ирине. Работала старшим продавцом, а получала как младшей, но свои права отстояла. Понимаешь, ославила вот эту организацию гадкую на весь мир благодаря передаче «Человек и закон».
1: Вот так вот, люди, пишите письма на телевидении, в
2: спортлото. И на радио.
1: И на радио мы почитаем, зарплату вам не поднимем, но да, директора ославить можем. А Валерия пишет, что ее вызывали к директору, потому что она упорно не носила школьную форму. Я так понимаю, что это было все-таки, когда она еще училась. А носила костюм тройку, жилет, пиджак и юбка. А юбка не мини, а макси. Что не нравилось, не понимаю до сих пор. А
2: я вот тоже.
1: А вот форма, говорит, как раз была мини. Интересно.
2: Ну, может быть, они хотели смотреть на ножки, а тут вы все портили свои макси.
1: Плюс 7-915-0303-567. Наш номер. Рассказывайте, за что вас вызывали к директору, чем все это закончилось. Почитаем в эфире. Описать нужно в Телеграме, в Макси и смс-очками.
0: Дни Юли. Вечером. По будням. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Ничего себе, комментарии приходят, причем от девушек. А бывает сурово, девочки наказывают мальчиков за их проступки. Это мы к чему?
1: Это мы к тому, что за что-то кого-то вызывали к директору. Причем тут мальчики и девочки, я не очень поняла.
0: Это мы потом почитаем в веселом чате, а вы рассказываете, за что вас вызывали к директору в школе или уже во взрослом возрасте. Ждем истории на номер +7 915 0303567 в Максе, в Телеграме и смс-очками. А еще у нас есть голосовашка.
1: Да, мы спросили, у вас вас вызывали уже или вы пока еще не заслужили. Вот ВКонтакте пока большинство, 70% голосуют за то, что их вызывали.
0: Да. В Телеграм-канале таких 45%, а большинство голосуют за то, что да, не заслужили они. Ну, посмотрим, как все изменится в течение этого часа. Пишите свои комментарии и голосуйте в наших соцсетях.
2: Дни Юли на Юмор-ФМ.

0: Юля любит ваши комментарии. Юли, ваши комментарии в этом часе обязательно почитают в веселом чате. Но это, конечно же, еще не все рубрики, которые мы для вас подготовили. Вот, например, мы уже приготовили, поперчили, посолили и немножечко прожарили Фоменко Про.
1: Будет рубрика «Дедушкина не виноват», где я расскажу секрет долголетия. Как дожить до 100, по мнению Александра Мясникова. Вообще ничего сложного, я так посмотрела.
0: Александра кого?
1: Мясникова.
0: А это кто?
1: Я тебе расскажу. Это, ну, вообще ты должна знать, это для пенсионеров, доктор.
0: Столько нового узнаем из рубрики «Дедушкин не виноват». Слушайте обязательно. Еще появится угарный папа. Кстати, спасибо вам за то, что вы присылаете отжиги ваших детей, которые Гара озвучивает в своей рубрике. Ну, а прямо сейчас шутки-песни.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Зина уснула лицом на мундире. Во лбу теперь две звезды. Да, бедная Зина.
1: Вот это Зина. Та-ра-та-ра-та. Наш корабль затонул под морской пучиною, а в секс-шопе ценный груз ждут на берегу. Я неделю дрейфовал на женщине резиновой, потому что без нее плавать не могу. Ой, блин. Интересно, сколько можно в открытом океане или море поплавать на резиновой женщине? Там, то есть, можно все же успеть. И поплавать, и выжить, и приятное удовольствие там.
2: Обстановка да. хорошая,
1: обстановка
2: да?
1: по кайфу.
2: Знаешь ли ты вдоль это наречие?
3: Как ты резко закончила.
2: Просто
3: вдоль это наречие.
0: На Юмор ФМ.
1: Мою Теслу увидят тысячи глаз, мою Теслу запостят. Сотни рук, но розетки для Теслы нет у нас. Подсмеется над Теслой лучший друг.

0: любившими.
1: Не любившие с нелюбившими.
2: Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственная на свете, кто согласна за цветы.
0: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
2: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
0: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
2: Пока!
3: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Придумал новый вид кофе. Антидепрессо. Правда, там нет кофе, только коньяк. Может, кому пригодится?

Читаем ваши комментарии в веселом чате. И вы сегодня нам рассказываете, как и за что вас вызывали к директору. На ковер, а может быть, не на ковер, может быть, кофе выпить и поговорить по душам. Но, увы, такого сообщения нет ни одного. Поэтому...

0: нами со шваброй гонялась, возмущается Татьяна. Понимаешь, вот бедненькую бабу Нину она дразнила. Вот если бы ты работала со шваброй, ты бы тоже гонялась?
1: Мне кажется, баба Нина специально устроилась в школу, чтобы гоняться за учениками со шваброй.
0: Это просто долголетие такое,
1: дома
0: конечно.
1: Сидеть, да? Московское долголетие. Есть с палками, а есть со шваброй. Евгений пишет, что был случай, меня с другом в школе выгнали с урока, хулиганили. Так с урока выгнали или...
0: К директору позвал.
1: Да, это вот, знаете, разные вещи. Он там нажал на стекло само рассыпалось. Да. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, вот не как вы хулиганили, это немножечко другая тема, а за что вас вызывали к директору.
0: Вот молодой нам пишет, что он с ноги пнул волейбольный мяч и метко попал в завуча, который зашел в спортзал сообщить о том, что физра отменяется. Ну, в общем, у всех физра отменилась, а молодой отправился к директору объясняться, зачем он пнул мяч в завуче.
1: А просто, ну, как бы завуч зашел не вовремя. Нечего не вовремя заходить в спортзал. Дети спортом занимаются, они любят.
0: А он пинать мячи.
1: Конечно. Во всем дети виноваты. Что такое? Бывает иногда, что завуч... Не надо было просто, ну, урок заходить. Плюс 7-915-03-03-567. Вам обязательно нужно на этот номер написать свое сообщение. Расскажите, за что вас вызывали к директору. Почитаем в веселом чате. А у нас угарный папа.
2: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Реклама спонсора.
2: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
3: Юмор-ФМ представляет. Угарный папа. С Гаром Дмитриевым.
4: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
3: Угарный папа!
4: Папа и мама везут 5-летнюю Катю в детский сад. Папа за рулем, мама по традиции комментирует. Не гони, красный свет, осторожнее, что ты плетешься, поворачивай и так далее. Катя не выдержала и спрашивает. Пап, а до того, как ты женился на маме, кто тебе говорил, как водить машину? 4-летняя Юля показывает маме свой рисунок. Мама с восхищением. Какая красота, прям глаз не оторвать. А ты можешь, спрашивает Юля. Что могу? Ну, глаз оторвать. Андрюше 5 лет. Его 2-летний брат лежит в своей кроватке и кричит. Андрюша терпел и говорит: «Мам, давай его назад в роддом сдадим, откуда принесли». «Зачем?» – спрашивает мама. «А мне не нужен такой орательный малыш».
3: Угарный папа.
4: 4-летняя Алена готовится ко сну и раскладывает на кроватке все свои мягкие игрушки. Попыталась лечь сама, а места не хватает. Встала рядом с кроватью и возмущенно говорит: «Ну и зачем я вас только нарожала? Как я вас теперь всех воспитывать-то буду?» Рома 5 лет. Спрашивает отца: «Пап, а ты разве трусливый?» «Нет, не трусливый». «А почему ты тогда боишься спать один и спишь с мамой?» На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор ФМ. К вашим услугам единый номер плюс 7-915-0303-567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.com.
2: Таким бывает период. 10 букв.
3: Ледниковый.
2: Лето же.
3: Тогда пикниковый.
4: Юмор ФМ и сеть гипермаркетов Лента представляют пикниковый период с доставкой. Заходите на сайт веселаерадио.ру, зарегистрируйтесь в супер игре и получите возможность выиграть промокод на набор удобной садовой мебели за 1 рубль или доставку из гиперленты на 4000 рублей. Пикниковый период с доставкой с 6 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на веселаерадио.ру. 18+.
5: Все и даже больше для активного отдыха на природе в гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно, даже на дачу.
6: Подробности в приложении или на сайте lenta.com.
7: ООО «Лента». Санкт-Петербург. ОГРН 103-78-32-04-86-05.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Продал дрель.
13: Пинг.
12: Купил колыбель.
13: Пунг.
14: Продала пинетки.
13: Пинг.
14: Купила ракетки.
15: Пунг. Продал удочку.
16: Купил удочку.
13: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
17: Вебери сейл.
18: Продавай без комиссии.
13: Пинг.
18: Покупай безопасно.
13: Пунг.
19: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.

0: Маркуленко на Юмор ФМ.
1: Мой организм утром практически весь не хочет вставать на работу, а та часть, которая встает, вообще о работе не думает.

0: белая стрекоза не прилетела, а красная здесь. И прямо сейчас расскажет нам хорошие новости.
1: Деточкина. Не виноват.
2: Интересное мнение в этом выпуске. Начнем с любимого россиянами, но неизвестного солнечной, доктора Александра Мясникова. Ты реально не знаешь его? Вообще. А как так можно вот не знать Мясникова, думает он?
3: Я знаю из уральских пельменей, Мясникова мне достаточно.
2: Кстати, вот не из уральских пельменей, а который доктор рассказал про самый главный секрет долголетия. Это душевный настрой, умение сохранить в себе внутреннего ребенка и научиться довольствоваться малым. Никаких других волшебных таблеток человечество не изобретет, уверен врач. Если сидишь спокойно больше 30 минут, значит ты на неправильном пути, убежден он. Знаете, солнечная постоянно куда-то убегает. Она не может 30 минут на месте просидеть. Вот она на правильном пути. Надо быть просто...
3: Уже 86 лет.
2: Довольным в жизни.
3: Не придет.
2: Подожди, ну ты же до 100 можешь дожить. Еще все впереди. А надо довольствоваться тем, что у тебя есть, пускай малым. Если ты завистлив и жаден, ничего у тебя не получится, говорит доктор. Послушаем его. А мы уже рассказывали про настырного школьника, который сдал ЕГЭ на 99 баллов, а хотел на 100. Александр Щаницын решил пересдать экзамен по математике ради 100 баллов, пересдал и снова получил 99 баллов.
3: Серьезно?
2: Да.
3: Подстава.
2: Третий раз пересдавать уже не будет. Такой возможности нет. Был бы шанс, может быть, я бы пошел. Хотя, наверное, все-таки нет. Зачем идти 3 раза в одну реку, сказал ребенок. Как хорошо быть юным и иметь так много свободного времени. Хочешь, 3 раза ходишь пересдавать ЕГЭ по математике. Хочешь, 5. Все-таки чудеса. Ну и еще немного занимательной психологии. Психиатр Валентин Скрябин доказал, что еда из чужой тарелки всегда кажется вкуснее. Для этого испытуемых просили оценить картошку фри. Одну порцию они купили, вторую им подарили, третью, ну, можно было взять у того, кто готов поделиться, а еще одну отвоевать с боем у жадного. Если коротко, самая невкусная была купленная картошка, а вот самая вкусная, та, которую им пришлось отвоевывать.
3: Правда.
2: Потому что добыча равно удовольствие, сказал психиатр. Кто мы такие, чтобы с ним спорить? Я лично собираюсь у солнечной украсть булочку. Сейчас пойду и проверю.
4: Она врет. Не
2: верьте ей. Нет, я их не люблю, конечно, но я думаю, что если я ее украду, эту булочку...
3: Тогда ты получишь удовольствие?
2: Да.
4: Фиг тебе. Так, все бежим.
3: Ты уже все съела. Все видеотрансляции на сайте веселойрадио.ру.
1: Деточкина. Свободу, Юрий. Деточкина. Не виноват.

0: Сегодня в телеграм-канале Юмор-ФМ и в нашей группе ВКонтакте, как и каждый вечер, висит голосовалка. Мы все время пристаем к вам с разными вопросами, просим комментарии писать и просим заходить голосовать. Это для тех, кто не любит разговаривать, а просто любит зайти и ткнуть, нажать какую-то кнопочку. И вот какое-то количество людей зашло и ткнуло на наш сегодняшний опрос. К директору вас вызывали, неважно, в школе или на работе, а может быть, вы вообще всю жизнь свою живете так, что вас вызывают к начальству.
1: А почему нам ни один директор не написал сегодня, что я вот, например, вызывал? Было бы прикольно.
0: Или я тот самый директор, который сам себя поругал. Тоже было бы прикольно, но нет,
1: но таких
0: директоров.
1: Конечно же. Зачем?
0: А вот, или вы не заслужили. Вот второй вариант. 54% в телеграм-канале голосуют за то, что они не заслужили такой чести, не были удостоены.
1: А вот ВКонтакте, наоборот, 66% вызывали к директору. Некоторых даже не по одному разу. И они нам пишут свои истории. Заходите и вы, и прямо под опросом пишите, за что вас вызывали и что из этого вышло. Может быть, мама вам потом шоколадку дала, сказал правильно, сынок.
0: Довел вот этого, да. Ждем ваши комментарии, а прямо сейчас у нас Фоменко Про.
2: Спонсор ООО «Лента». Все и даже больше для пикников и активного отдыха на природе в Гиперленте.
3: Фоменко. 5 шуток про покупки.
4: Каждый раз, когда я что-то покупаю, с карты списываются деньги. Кто-нибудь знает, как отключить эту функцию? Она раздражает. Бороться с лишним весом бесполезно, пока в списке покупок есть загадочная строка и что-нибудь к чаю. Купил чай для похудения. С тортиком ничего так.
5: Самовывоз – это мой образ жизни, а не способ покупки товара. Из одного магазина заказал на дом курицу с доставкой, а из другого магазина – яйца. Посмотрим.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни.
2: Лето. Время пикников, шашлыков и активного отдыха на природе. А что нужно, чтобы пикник удался? Все и даже больше. А где есть все и даже больше? В Гиперленте. Заказывайте. Доставим бесплатно. Даже на дачу. Все, что нужно для загородного отдыха.
6: Подробности о зонах доставки и условиях в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Спонсор ООО «Лента». Санкт-Петербург. Украина.
7: 178-32-04-86-0. Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда». Для слушателей старше 16 лет.
3: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс.Погоды, в Вологде пасмурно, возможен небольшой дождь. Вечером температура воздуха плюс 22 градуса, ночью до плюс 18. Завтра также ожидается пасмурная погода до плюс 20 и возможны осадки.
3: Радиоканал Юмор-ФМ. Для слушателей старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Придя домой на час раньше, Олег узнал интересный факт. Чтобы не пачкать спецодежду, сантехники работают голыми.

0: Юмор-ФМ.
1: В веселом чате читаем ваши комментарии, как вас вызывали к директору. В основном, конечно, большинство пишут про школу. Буквально несколько было историй про то, как взрослых людей уже вызывало начальство, вызывал босс. И там были всякие серьезные взрослые разговоры. А Александр тоже вспоминает свое детство. Учился в 9 классе, был капитаном волейбольной и гандбольной команды. И вот на день самоуправства меня вызвал директор. Поговорить, не хочу ли я в этот день заменить его? Конечно, я согласился. У меня был вопрос, что за день самоуправства, но вот тут все встало на свои места, да. Он мне показал, что есть в кабинете, сказал, ничего не трогать, даже чайник. Вот тебе и день самоуправства.
2: Даже чайник.
1: Взрослые, они же постоянно обманывают детей, да, Юль? Ну вот, ну зачем мы это делаем? То есть нас обманывали, мы продолжаем обманывать своих детей. Какой это день самоуправства? Самоуправство – это если бы можно было этот чайник наполнить водой, кипяточку.
2: И сбросить с 5-го этажа, ага.
1: Хотя бы.
2: Ну нет. Жалко чайник, тогда они редкостью были. Светлана пишет, что она спросила мужа, вызывали ли его к директору, видимо, самой ее нет. И муж ответил, что вызывали. Не помнит, за что именно, но хорошо запомнил, что директор хотел запереть его в сейфе, а выпустить обещал только, когда родители придут в школу. Спасло мужа то, что сейф оказался слишком маленьким, залезть в него не получилось. Мне кажется, это детская травма. У него должна развиться клаустрофобия была после того, как его хотели в сейфе сбереть. Да уж, конечно,
1: так,
2: взрослые умеют.
1: У тебя сейчас тоже будет травма, потому что пришло сообщение нам с тобой. Завтра обои ко мне. Знаешь, к кому? К Андрею Юрьевичу пойдем. Он нас отругает.
2: Вызывает?
1: За то, что мы его сообщили.
2: Андрей Юрьевич, мы боимся.
1: Мы не придем. Спасибо всем, кто писал сегодня комментарии и голосовал. Завтра мы придем, но не к Андрею Юрьевичу, а сюда, в студию Юмор ФМ, о чем-нибудь снова поговорить, какую-нибудь тему поднять, ну и вас немножечко потеребонькать, потому что нам вот тут пишут спасибо большое, вот мы делаем, мол, сейчас ремонт, разряжайте нервную обстановку. Стараемся, все ради вас, ну и на сегодня от солнечной деточкиной всем традиционное. Пока!
0: 2 Юли. Солнечная и Деточкина. Вечернее шоу на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Я взрослый человек и знаю, как решать проблемы. Свернусь калачиком и заплачу.

0: Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
1: Всем привет. Мне 30 лет, и знаете, я люблю побыть одна. Ну, в 30 лет это нормально. Хуже в 30 быть этим долбанутым экстравертом, который такой: «Ребята, а давайте в крокодил поиграем». Ну, угадайте, кто я? Ты тот, кто с утра накатил уже, да? Откуда такая жизнерадостность? Ты эти 30 лет что делал? По радуге ходил? Ну, не может так радоваться человек, которому 30 лет платить ипотеку. Перестала ходить на свидания, потому что это что-то делать, куда-то идти. Ну, 18 тебе это еще интересно? Он приходит на свидание в кепке, и ты думаешь: о, классно, рэпер. В 30, если он сидит с тобой в ресторане в кепке, он не рэпер, он лысый. Еще всегда какое-то ограниченное количество локаций для свиданий. Ну вот в кино вы зачем нас зовете? 2 часа помолчать? Если кино интересное, то нахрен ты мне нужен? Ну а если неинтересное, то нахрен ты меня сюда привел? В кино еще все красивое. Ну, скорее всего, красивее того, кто сидит рядом, да? Это надо тогда на Ширли-Мырли идти. Ну, романтика на свиданиях — это вообще что-то из фильмов. Там «Наше место», ну, это какая-то скамейка под деревом, где вырезаны ваши имена. В жизни такого не бывает. В жизни «Наше место» — это шашлычка у Ашота. Но в 30 уже не хочется казаться лучше, чем ты есть. Хочется сразу понять, твой это человечек или нет. Ну, почему на свидании нельзя сразу с правды начать? Почему нельзя спросить: вот давай по чесноку, посуда стоит у тебя сейчас в раковине или прям вся чистая? Ну, ты к мужчине уже тщательнее присматриваешься, как к платью по скидке. Вроде выгодно, а вдруг валяться без дела будет? Ну, или не налезет на меня. Соседке понравится — будет брать без спроса. С ровесниками сейчас вообще неинтересно. Ну, я понимаю этих девушек, которые папиков себе заводят. Там человек и про 90-е расскажет, и как ИП оформить знает. Ну, ему даже сандали с носками идут. Я иногда смотрю на такого мужчину и думаю: он слишком хорош для меня. А потом вижу, как он в гипермаркете у стойки с трусами задержался, и думаю: ну, наверное, все-таки нет. У меня есть подруга, у вас тоже наверняка есть такие друзья, знаете, с какой-то странностью, с изюминкой. Вот мне моя подруга недавно принесла фотоальбом с фотками всех ее бывших парней. Ну, решила у меня хранить, чтобы ее нынешний парень не узнал, что у нее пробег скручен. Я спрашиваю: зачем тебе этот альбом? Она говорит: на память. Ну, на какую память? Что у тебя за память такая, если ты этих 9 человек в уме запомнить не можешь? Мне кажется, такой альбом нужен, чтобы перед свиданием проверять, встречалась ты с этим парнем уже или нет. Ну, как в Mortal Kombat. Типа: так, ну, с Шауканом я уже бился, теперь с Абзиро. Она еще заморочилась, распечатала фотки всех парней в одном стиле. Ну, и фотки прям нормальные. Нет такого, что кто-то в луже лежит, другой кассиром в хозяйственном работает. В этом альбоме все парни обычные, никто не запоминается. В мужчине же должна быть какая-то интрига, ну, чтобы было непонятно, это он так флиртует или это уже инсульт. Ну, вся эта романтика, завтраки в постель, ну, неинтересно, не запоминается. Прикольно с утра ходить по квартире, проверять, ничего ли не пропало. У меня на этом все, спасибо большое.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
4: Реклама.
5: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Жми больше всех на этой неделе. И тур на концерт «Руки вверх» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда. 70 72 82.

0: А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то их целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Восхищаюсь подругой. Вот это верность. Четвертый раз замужем, а любовник все тот же.

0: самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
2: Реалити криминалити.
1: Находясь в состоянии аффекта по поводу позднего возвращения супруга, гражданка Короткова ЛС обвинила его в мужской, личностной и профессиональной несостоятельности, аргументировав свое мнение с помощью нецензурной брани и половника. Вероятно, инспектор ДПС слишком радостно бежал мне навстречу с радаром, что обусловило показания о превышении мной скорости более чем на 20 км в час, чего я не совершал. Наличие бейсбольной биты во время прогулки по парку в ночное время связано с моим увлечением этим видом спорта и готовностью сыграть в него при первой же возможности, что у нас в парке происходит довольно часто. Как ответственный государственный гражданский служащий, свое имущество в виде 4 земельных участков, катамарана и акций нефтеперерабатывающего завода я не скрывал. То, что оно записано на моего 4-летнего сына и 2-летнюю дочь, объясняется принципом «все лучшее детям». И напоследок процитирую Марка Твена. «Два самых важных дня в твоей жизни – день, когда ты появился на свет, и день, когда ты попал к нам в отдел в семейных трусах и с легким ароматом боярышника». Услышимся на Юмор-ФМ.
2: Реалити-криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: письмо мне прислал парень. Все, как вы говорите. Я вам раньше не верил, теперь верю. Позвонил в ЖЭК, в подъезде у нас не работает выключатель. Ответ, женский голос мне отвечает. Идите в соседний подъезд, там есть выключатель. Другой парень написал, в нашем доме замкнутый круг. Одни козлы постоянно открывают дверь в подъезде, чтобы его проветрить от запахов. Другие козлы постоянно в подъезде гадят, потому что дверь всегда открыта. Ой, а эти цитаты исследовательских протоколов, такая жизнь видна нашинская за ними. На Кутузовском проспекте у дома номер 7 произошло убийство, пострадавших нет.
1: Ну нет.
0: Так, убийство, а в остальном нет, нормально. Пострадавший бросил в меня топор, вы заметьте. Интрига нормальная. Пострадавший бросил в меня топор, я зачитался. Ага, вот в чем дело. Топор ударил меня по лбу, отскочил и ранил пострадавшего. Вернувшись из командировки, гражданин такой-то обнаружил у себя в ванной голову соседа, после чего пытался покончить его жизнь самоубийством. А это милиционер пишет, после обыска у самогонщицы Сидоровой, у самогонщицы, я и сержант Красюк никак не могли найти входную дверь. Когда Красюк устал и уснул в туалете, дверь я все-таки нашел. Но зачем я ее принес в отделение милиции? Гаишник написал, по дороге на двухколесном мотоцикле ехали трое пьяных. На мой приказ остановиться водитель крикнул, четвертого не возьмем. Парень из Иваново мне написал, купил плавки. Плавки, на этикетке написано «не мочить». Друг мой, Владимир Качан, купил лекарство от шума в ушах. От шума в ушах. На пачке написано «побочные эффекты, тошнота, рвота, шум в ушах». Плакат на железнодорожной станции. Внимание! Прикосновение к этим проводам высокого напряжения вызовет мгновенную смерть. В скобках нарушители будут оштрафованы. Школьный туалет. На бачке унитаза рядом с кнопкой спуска. Если по-другому не понимаете, делит. Парк аттракционов в Москве. Батут. Детям 50 рублей, взрослым 100 рублей, остальным 200.
2: Это кому остальным?
0: Инструкция для кондуктора в автобусе. Если пассажиру стало плохо, его нужно уложить на спину, расстегнуть одежду и дальше, не верю своим глазам, приподнять головной конец. Я дурак, думал, у меня голова. Не, головной конец у меня. Кемеровская область, таблички на окне ларька. Ларек работает до наступления тьмы. В овощном магазине табличка. При покупке товара на сумму свыше 30 тысяч рублей пучок укропа в подарок.
3: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Есть два типа людей. Те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за 2 часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге.

0: представляют. «Однажды в России». Лучше. «Однажды в Центр избиркоме».
1: Встречайте, кандидат в президенты Российской Федерации Винокурова Татьяна Алексеевна! Здравствуйте, товарищи. Как у вас тут все? Нормально?
2: Ну? Женщина, ну вот по-честному, вам вот это вот зачем надо, а?
1: Это, по-твоему, мне надо или стране? Вы знаете, что у нас во дворе творится, а? Знаете, кто у нас там собирается, а?
2: Не знаю, может, терминатор в прошлое?
1: У нас там собирается это, как ее, молодежь. Вы знаете, насколько молодежь, а?
2: Прям сперматозоиды.
1: Чего вы такое говорите, они не могут себе, у них ног же нету. Нет, дошколята эти, выпи***ши.
2: А?
1: Сядут в песочнице и лепят, что-то лепят. Мы им 46 пекинесикам покакать негде.
2: Женщина, вот это же основная причина, почему вы решили стать президентом,
1: Господи,
2: да?
1: Господи, ну была бы основная, я бы что здесь была? Вы знаете, что у меня сосед на балконе организовал?
2: Тевтонский орден?
1: Нет, Мичурин недоделанный.
2: Женщина, идите, пожалуйста, отсюда.
1: Да что вы меня гоните отовсюду, а? Вчера, главное, пошла в этот бассейн. Женщина, уходите, у вас нету как его этого?
2: Шапочки? Справки?
1: Да нет, это у меня есть. Купальника, вот. Я на вышку полезла, встала вот так на мостике. Хотела показать, как прыгать можно. Да подождите, куда вы меня выгоняете, а? Куда? В этот подвал? Вы знаете, что там открыли?
2: Рот.
1: Рот. И не один. Там салон антиуслуг открыли.
2: И что вас там не устраивает?
1: Зарплата.
2: Ну, естественно.
1: Я, главное, им пришла. Все там попротирала. Эти пятюны разложила. Маленькие к маленьким, большие к большим. С моторчиком, с моторчиком.
2: Так все, женщина, идите.
1: Я будущий президент Российской Федерации. Винокурова Татьяна Алексеевна, за мной, как за каменной стеной. Понятно? Все.
2: Да что там за этой стеной? Все в бычках, что там за этой стеной?
1: Понятно.
2: Хорошо, что понятно.
1: Значит, не будете меня регистрировать, да?
2: Нет.
1: Значит, боитесь перемен?
2: Таких, конечно, боюсь.
1: Ну, ничего. Я дойду, кому надо.
2: Давай.
1: Я ходить люблю.
2: А вам и полезно.

0: Только до конца месяца. Ликвидация Geely Atlas в Мартен от 2 090 000 рублей. Гарантия 5 лет и набор дополнительного оборудования в подарок. Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас. Geely Мартен. Вологда. Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.
1: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
2: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
1: Курсавто 20 20 12.
3: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.
4: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На семейной фотографии настоящего мерчендайзера самые красивые дети стоят в первом ряду.

0: Театр кошек? Это уже было. Приглашаем вас в Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек под управлением Хрюрия Хрюкачева.
1: Наших маленьких зрителей обязательно порадуют спектакли «Три поросенка», «Белоснежка и семь хрюшек», «Приключения кабана Леопольда» и премьера сезона. Семейный мюзикл «Хрюслан и Хрюдмила» по мотивам произведений малоизвестного усть-пизанского поэта Александра Сергеевича Хрюшкина.
0: Нам есть чем порадовать и взрослую аудиторию. Классическая комедия «Свинья на сене», рок-опера «Хрюнона и Овес». Оригинальное прочтение поэмы Гоголя в постановке «Мертвые хрюши». И вечная история любви в трагедии «Хрюмео и Хрюльетта».
1: Усть-Пизанский экспериментальный театр хрюшек. Поверьте, нам есть чем вас удивить.
0: Весь репертуар, расписание спектаклей и билеты на сайте «Шекспир не выдаст, свинья не съест. Хрю». Не реклама! Дорогой, я все придумала. Скоро наша квартира станет еще уютнее.
2: Дай угадаю. К нам опять приедет твоя мама.
0: Нет, не угадал. Мы покупаем камин.
3: Городские камины «Дымовуха». Для квартир любых размеров и планировок.
0: Только представь, вечер, свечи, бокалы, романтика. Только ты, я и наша любимая дымовуха.
3: Надежные, безопасные, долговечные домашние камины «Дымовуха».
2: Ну, во-первых, это красиво.
3: А во-вторых, вы навсегда забудете о тараканах, соседях и визитах любимой тещи.
4: «Дымовуха!»
0: Пусть и в вашем доме вспыхнет пламя страсти.
3: Забудь бытовуху. Купи «Дымовуху». Закажи онлайн на сайте www.alisichkivzyalis

0: В нашем парке только проверенные, неубиваемые ведра с пробегом от 300 тысяч километров и более.
1: И в каждом авто революционная отечественная система бесключевого доступа с помощью обыкновенного кирпича.
2: Ведромобиль!
0: Бери и пользуйся! Бросай где хочешь! Плати сколько не жалко!
1: А еще в наших автомобилях можно спать, есть и жить.
3: Да ладно, так просто не бывает!

0: Реклама.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Экологи потребовали запретить улыбку, потому что от улыбки станет всем теплее.

0: FM.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Команда Ижица. Пинск.
1: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
2: То есть, что нового?
1: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
2: Соболезную.
1: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
2: Ты ничего не забыла?
1: Да это имени Чехова.
2: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
1: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция», Кирово-Чепецк.
3: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
4: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
3: Бетховен.
4: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
3: Скутер.
4: Украли, угнали. Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев. Встала, вышла из класса.
5: А что я сделал-то?
4: У тебя труды. Тебя дети ждут. Не учитель, а черти че, бихтун, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Ини блайнен штихтен номен мапен клайне мурка эндири клайне штайн запятая мурка дюфюми клайф дизайн эй, мурка Маруся Климова эндюжи хюн бихлойс. Записали?
3: Да.
4: Зря, видите, мужика размотало в тепле. После корпоратива урок окончен.
6: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ Вологда» 70 72 82.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Смотрю на вас, молодой человек, и думаю, все-таки вы нет-нет, да попиваете из копытца.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужчина подходит к вратам рая и стучится, открывает. Ангел заспанный. Слушаю вас, он говорит, мне в рай. А что вы взяли? Ну как, я вот смотрю, надпись рай, в рай, вот мне сюда. Ну а что вы взяли? Вы взяли хоть какое-то доброе дело? Сделал, конечно. Ну какое? Ну вот недавно я видел, как негодяи приставали к девушке, к молодой. Я подошел к самому здоровому, дал в зубы. Да ладно, да, ну что, хороший поступок. А когда это было? Ну, пару минут назад. Два грузина тащат медведя на шесте. Встречает третий. Посмотрел на медведя и говорит, гризли? Тот говорит, нет, руками задавили. А, ну да, говорит, ты завтра на Киркорова пойдешь? Он говорит, да нет, у меня ни ружья, ни лицензии.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Если бы моя жизнь была бы песней,
3: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждый вечер жена находит в интернете гороскоп для меня. И каждый раз астрологи пишут, что мне завтра ни в коем случае нельзя пить.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Союз», город Тюмень.
2: Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность?
3: Это не мы, это Александр Васильевич.
2: Так, Лёля. Что у вас еще есть?
3: Ну, есть социальная рок-опера.
2: Объявляйте.
3: Социальная рок-опера.

0: Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет.
1: Путина нет.
2: Я же говорил, он не существует.
0: Так, хватит. Хватит, отставить Путина.
1: Отставить Путина?
3: Да он с ума сошел.
0: Так, все, заканчиваю этот балаган. Дорогие друзья, что мы хотели сказать своим домашним заданием? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, но мы именно это хотели сказать.
4: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
2: Акция действует до конца июля.
3: Этим летом «Белджи Мартен» дарит шанс на путешествие. При покупке автомобиля «Белджи» до 31 августа участвуйте в розыгрыше путевки на двоих в Беларусь. «Белджи» в Мартен. Начните свое путешествие сегодня. Вологда, Гагарина, 66. Телефон 51-77-77. Подробности об организации и правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в дилерском центре.
4: Слышали новость? Качество топлива официально снижают. Из-за этого катализаторы и датчики кислорода выходят из строя, а ремонт влетит в копейку.
5: Грамотное решение. Перепрошивка на нормы Евро-2. Делаем это в Курсавто быстро и надежно. Звоните 20 20 12.
4: Курсавто 20 20 12.
6: Телефон рекламной службы Юмор-ФМ Вологда 70 72 82.

0: на Юмор ФМ.
1: Главная проблема современной молодежи в том, что ты к ней больше не относишься.

себя себе выдумал, или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями и криками. Но нет же, так хочется выиграть твой первый ход, в середину ставь крестик.

0: и телеканал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Кстати, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, нормально и как это преодолеть?
0: Сатья отвечает.
2: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Твоей, моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну, в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя, радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у... к лапке ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей, твой сын... Но помни об этом. Ну, вряд ли, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы же на детекторе лжи. Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Но вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные. И у него не будет там, поджелудочное не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой. Вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что за что?
0: Сатья. Слушай на Юмор ФМ, смотри на НТВ. Каждую субботу в 13 часов.

0: Маль.
1: Как Брюс Ли прыгнул Павлик и на скорой увезли.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: 33 коронки, золотая пасть. 33 коронки, это надо ж было так упасть.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Оптимизм – это когда тебя закрыли на 15 суток, а ты думаешь: «О, как раз штаны с Алиэкспресса придут».

0: Юмор ФМ представляет.
1: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
1: Что такое анекдот? Это отражение нашей жизни, и смысл этой истории будет понятен только тем, кто состоит в браке. Разговаривают двое супругов. «Дорогая, скажи, пожалуйста, а тебе нужны лучшие годы твоей жизни?» «Дорогой, ну, я как-то об этом не думала». «Так я заберу». «Ну, забирай». Вот вам рецепт по-настоящему классного вечера. Значит, представьте, в магазине кассирша пробивает мужчине покупки. Так, 3 ящика водки, 50 литров пива пробила, 5 коробок мартини, это все вам, да? Да. И 30 пачек презервативов. Хорошо, 3 пробила. Карта наличные, карта. Хорошо, расплачивайтесь. Мужчина расплачивается, берет покупки, и уже на выходе вдруг его останавливает такой щемящий крик кассирши. «Молодой человек, подождите!» Он поворачивается и спрашивает, что такое? «Возьмите меня с собой, пожалуйста!» Что такое хорошо и что такое плохо, друзья? Сейчас узнаем. Спускается Моисей с Синайской горы и говорит: «Господа евреи, у меня для вас 2 новости. Одна плохая, другая хорошая. С какой начать?» «Давай хорошую!» Все говорят: «Да, хорошую». «Ну, хорошо. Значит, хорошая. Сошлись на 10». «10 нормально. Хорошо, давай теперь плохую». «Прелюбодеяние вошло».
0: Самый лучший Дэн.
1: Вернусь. Не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы эволюционная теория Дарвина была верна, то у петербуржцев давно бы отросли зонты.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: В супружеской жизни самая неприятная нестыковка во времени. Допустим, вы хотите ругаться, а она пошла спать. А вам надо. И время есть, и повод прекрасный, и слова выстроились как никогда. И не в кого все это запустить. Ты что, спишь? Нет ответа. Ты чего это вдруг ночью спишь? Нет, такая жена нам не нужна. Для скандала надо брать темпераментную, плохо спящую, легко переходящую на виск, плач и тряску особь, быстро швыряющую вам в голову стекло, керамику и энциклопедию. Тогда вы всегда в хорошей форме. Легкий, чуткий, ускользающий, как молодая рысь. Ночами не спите, а лежите в углу на тряпке. С высоко поднятой головой и все время прислушиваетесь, как там она. Из-за вашей манеры уворачиваться кончились все чашки и книжки. Это скандал музыкальный, скандал-концерт. Соседи слышат вначале ваш низкий голос, 2-3 слова, бу-бу-бу-бу-бу. Затем вой, визг, плач, бабах, вступил сервиз и тишина. Такая жена бодрит и будоражит, конечно, но класса не дает. Для завершения жизни нужно брать звезду скандала, мастера слова, холодную, злобную, умную, припечатывающую с двух слов и навсегда. Тогда визгом и плачем заходитесь вы. Хватаетесь за стены, за таблетки, капаете мимо стакана и долгими отдельными ночами зализываете то, что можете достать. Это высокий класс. Она действует не по поверхности, она калечит внутренние органы. И кликуху дает точную на всю оставшуюся жизнь. Эй ты, придурковатое ничтожество, пошли. Когда вы с ней под руку идете по улице, она с вами так и обращается. Как раз перед встречей с друзьями. У вас через лицо проступает череп, и уже на черепе проступает улыбка. Решили подышать, спрашивают друзья? Да, как раз дышать вы не можете. Убить – да, умереть – да. Все спрашивают, что с вами. И она спрашивает, что с вами. Отвечать некому, у вас звука нет. Вот это настоящий, убыстряющий жизнь скандал. Между такими скандалами хороша любовь. Яростная, последняя, с потерей сознания, с перерывом на реанимацию. После чего она же подает на развод. Ибо, ах, ибо, женщину скандал не портит, а освежает. Она скандалит и живет, а вам крикнет, чтоб ты подох, вы тут же исполняете.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Собеседование на должность трудовика ограничивается словом «дыхните».

0: Встречайте, Марина Светлакова, Обнинск.
1: Добрый вечер, здравствуйте, привет. Да, я Марина, мне уже за 40. Я не замужем, все мои подруги сидят с детьми, а я сижу в ТикТоке. Кто не знает, такая соцсеть для школьников и странных взрослых. Я там целыми днями, 30 тысяч подписчиков. Подругам очень интересно, они даже иногда спрашивают, ты... Я недавно одной хвастаюсь, я говорю, представляешь, у меня один видос 4 ляма набрал. Она такая, Марин, лучше бы ты ребенка родила. И я такая, думаешь, он больше наберет? Быть блогером вообще непросто. Тебя любой может унизить. Вот недавно мне написали комментарий, с такой заточкой ты никогда себе мужика не найдешь. Я не поняла сначала, при чем тут колющее оружие? Я не на той стадии отчаяния, чтобы так охотиться на мужчин. Типа, свадьба или жизнь. В общем, погуглила. Оказалось, что на блатном сленге заточка — это лицо. Прикиньте, у Пушкина, я помню чудную заточку. Передо мной явилась ты. А еще недавно мне написали комментарий, кто эту старость в интернет пустил. Ростелеком. А до какого возраста в интернет можно? Я не знала, что есть ограничения. Не было такого, что я открываю браузер, а там всплывающее окно. Для входа в интернет отметьте все пешеходные переходы и русских рэперов. И я такая, доступ заблокирован для вас газеты и телевизор. Знаете, единственное, от кого мне было бы приятно услышать, что я уже старая, это пенсионный фонд. Типа, эта старость еще не у нас, пенсия давно ждет вас. Недавно прям вот приятный парень пригласил меня на свидание. Но не забывайте, что мне пишут только странные люди. Он написал, если хочешь, приезжай ко мне, посидим в машине. Я думаю, у тебя что, машина в квартире стоит? Я знаю только одного такого, отец дяди Федора. Неужели только разводится? Ну просто как, у тебя есть машина, ты в ней сидишь, а приехать не можешь. Я представляю, мне сбрасывают геолокацию, я приезжаю, там ДПС. То есть мне, чтобы посидеть в машине, нужно вызвать машину, посидеть в машине, доехать на машине, чтобы посидеть в машине. Слишком насыщенный вечер будет. Оказалось, что он таксист. Я думаю, ну хорошо, что не охранник пятерочки. Как бы ты меня тогда пригласил? Приходи ко мне, поставим в дверях. Или шахтер, спускайся ко мне, подолбим шахту. Я поняла, что серьезные отношения мне не найти, и стала встречаться с одним парнем для здоровья. Пока он однажды не сказал, слушай, а давай я сделаю тебе ребенка. Здрасте, папа Карло. Сейчас бегаю за поленом. Он говорит, ну у тебя же нету. Я говорю, у меня и моющего пылесоса нету. Сделай мне лучше его. Он такой, ну... Я говорю, да я понимаю, это деньги, а ты хотел помочь тем, чего не жалко. Подруга говорит, ты что, говорит, всю жизнь искать будешь? Я говорю, ну а что плохого? Не с ним, так понадкусываю. Да. Ну а если не найду, знаете, издам энциклопедию. Мужчины от А до Я. От Антона до Якова. С Якова до всякого. Спасибо, Марина Светлакова.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.
5: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет. МК на «Юмор-ФМ».
1: Только что предлагала чай, а теперь постель. Ух, нравятся мне проводницы.

0: пастыре?
1: Я такого не говорил.
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Однажды ты спросишь, что я люблю больше, есть или спать? Я ничего не отвечу. Ведь я уже покушал и уснул. Однажды я зашел на кухню, там набухало тесто. И чтобы ему не было скучно, я набухался вместе с ним. Однажды я решил покормить лебедей и сорвал балет «Лебединое озеро». Настоящий мужик, если и купит Теслу, то только дизельную и на механике. Я опытный бабник и знаю наверняка, сколько лен, столько и зин. Я не в курсе, с чем именно были пирожки, но Красная Шапочка разговаривала с волком. И они неплохо понимали друг друга.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января.

0: преступлении листает капитан юстиции Игорь Мухич.
1: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
2: Реалити криминалити.
1: 5 апреля сего года мне стал известен факт измены моей супруги с моим другом Николаем П. Обиды я на него в душе не затаил, хотя и врезал ему пару раз для профилактики внешнего вида. Забрали также все меховые предметы, за исключением кота, который, видимо, еще не дорос до шапки. После совместного распития бутылки вина Галкина Надежда ударила мужа обухом топора по голове, чем и нарушила его биографию. Мы с моим другом Кузьминым СП, находясь в состоянии алкогольного аффекта, угнали автовышку и катались на ней по городу. Автовышка находилась в приподнятом состоянии, что стало толчком к написанию неприличного слова на рекламном щите предвыборного кандидата. Затем мы решили добавить к выражению лица кандидата изображение неприличной мужской части тела. В этом процессе нас и задержала полиция. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
2: Реалити криминалити.
0: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
3: Радиоканал Юмор-ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Что говорить, когда получаешь зарплату?
2: Ну, здравствуй, моя малышка.

0: Знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ! Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак! Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям. Поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина. А дед... Пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск. Пока не... Как наши мужики соображать? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот, зазвенело. Когда она проходила, она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали, говорят, у вас, вы украли. Она говорит, что, у меня не было, как? Он говорит, все, двое суток просидел, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости, она заядлая кошатница. Дома три кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним. Пригласила в гости, попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве час ночи. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Дело великого Ломоносова живет. Люди продолжают валить из Архангельска.

0: представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
1: Что такое, Дэн? Опять увидел, как влюбленная пара счастлива?
2: Да нет, просто тут один курьер, чтоб он споткнулся и башкой ударился. Суп мне долго везет, понимаешь?
1: То есть давай еще раз. Суп. Ну, не донорское сердце, а суп, правильно? Долго везет суп.
2: Они мне предоставили период, знаешь какой, с 13.50 до 14.05. Блин, у меня пубертатный период меньше был, понимаешь?
1: То есть ты, качаясь на офисном кресле, нажал пару кнопочек, спустя долю секунды, через десятки километров по сотовой связи поступил приказ какому-то бедолаге, который до этого с сыном, возможно, играл, и ему пришлось сказать: извини, сынок, я не приду к тебе на утренник, иначе Денис сейчас там без супа обделается. Так? Он взял, надел 8 балоневых штанов, 6 перчаток, взял этот рюкзак, который в 70 раз больше, чем он, откопал из снега этот мопедосипед свой, и, рискуя жизнью, минуя КамАЗы, вот так вот по этой коричнево-серой жиже, везет тебе супчик, а ты сидишь в кроксах, собака, еще и недоволен.
2: Они же написали, вот, доставляем за час. Они ж не написали, доставляем и завали хлебальник, пока доставляем. Это хорошо, что доставка только рубль стоит.
1: Стоять, это еще и за рубль он все делает? У него сейчас... как у Бильбо Бэггинса «Приключения за монетку», я правильно понимаю?
2: Фиг с ним, я у шлепок. Фиг с ним. Я у шлепок. Но, смотри, Валер, я продолжу. Я вчера заказал такси.
1: Но.
2: Я прям четко пометил, говорю, к третьему подъезду. Прям пометил, к третьему подъезду. Везде в комментариях стоит. Выхожу, он у первого стоит. А? Ну разве я не имею права взять камень и кинуть ему в стекло сзади? Алло.
3: Алло, выходите, я подъехал.
2: Прежде чем ты мне отдашь мой суп, я скажу так. Какой будет температура суп, такой будет температура твоего тела. Ты понял? Он холодный, как стопы деда.
3: Извините.
2: Слышишь? Знаешь, что у тебя на могильной плите напишут?
3: Что?
2: Где сухарики? Где мои сухарики?
4: Слышь, пес, какие нахрен сухарики? Какой холодный? Ты окрошку заказывал?
5: Я, чтоб ты понимал, знаешь, что такое не видал? Я 2 часа на мопеде еду вез и не замечал, что за моей спиной тихо на моем сиденье бомж кушал. Я 5 пакетов KFC на зону через забор перекидывал, пока овчарка не вцепилась мне в задницу. А ты в лес ночью лопату доставлял? А я доставлял. С терминалом. Переживай, пройдет оттуда оплата или нет. А знаешь, самый хреновый заказ какой был?
2: Какой?
5: Твой!
2: Какой? Ну а зачем вы 10 минут вокруг здания ходили? Я ж по телефону видел.
5: Ждал, пока пропадет желание убивать. Так что бери свою похлебку и жри.
3: Потом это 5 звезд поставите, да?

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал «Юмор-ФМ» для слушателей старше 16 лет. На «Юмор-ФМ».
1: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Российский предприниматель и общественный деятель Ашот Шниперсон разработал 533 тысячи идей по развитию России.
1: Наследник мандариновой империи по маме и сети элитных ателье по папе Ашот Абрамович уверенно входит в топ-1000 успешных предпринимателей по версии Следственного комитета.
0: Введение налога на вдох и выдох. Уроки русского рэпа в каждой школе. Закон о неубиении комаров и всеобщем потреблении моркови. Вот лишь немногие из идей, способных за считанные месяцы превратить Россию в главную мировую державу.
1: Подробно и бесплатно ознакомиться с идеями Ашота Шниперсона вы можете на сайте 533 тысячи идей, а еще мы шьем брюки.рф.
0: Ашот Абрамович Шниперсон. Вперед, Россия!
2: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
3: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
4: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик класса на Черноморское побережье России.
2: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
4: Куда прешь.
2: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
4: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе. Упс.
2: Куда прешь?
3: На море.
2: Вася, красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.

0: Маркуленко на Юмор-ФМ.
1: Гляжу вокруг и подозреваю, кто-то все-таки умчал меня в свою страну оленью.

0: встречайте. Команда «Эррор 404. Нижний Новгород».
1: На предприятиях часто проводят день семьи, где детям сотрудников рассказывают про работу их родителей.
2: Вот, дети, это у нас Андрей Аркадьевич. Он на заводе работает давно, сейчас вам все про него расскажет.
3: Без мата.
4: Без мата.
3: Ну, замени все плохие слова на птички-синички. Дети, поздоровайтесь.
5: Здравствуйте!
4: Птички-синички. Добро пожаловать на наш птичий завод. Мы здесь делаем эти синичьи болты.
6: А чем вы здесь еще занимаетесь?
4: В основном пинаю птиц.
6: Вы жестокий.
4: Такая работа.
6: А что это за бутылка?
4: Я в нее сливаю масло.
6: А это что за бутылка?
4: Это портвейн.
6: А в чем заключается смысл вашей работы?
4: Не перепутать бутылки.
6: А почему вы без каски?
4: Ну, отвечу. Потому что бетонная плита два раза в одно место не бьет. И за все это я получаю 25 тысяч.
6: Птичья зарплата.
4: А ты что такой любознательный? Тебя как зовут?
6: Петь Синичкин.
4: Я бы тебя по-другому и не назвал.
2: Так, дети, все. Здесь экскурсия окончена. Пойдемте в другой цех. Попрощайтесь с дядей.
5: Пока, большая птица!
2: Идемте.
4: Обидно, блин.
0: Команда Иван да Марья. Кострома.
7: В самом дорогом салоне красоты две очень сильно богатые женщины.
8: Ну а я ей говорю, куда в первый класс и без виниров? Ну засмеют же.
9: Праздник же. А вы здесь сегодня какую процедуру сделали?
8: А я вот нависшее веко нарастила. Чтоб завтра было что удалять. Надо же чем-то заниматься.
9: Согласна.
8: Да. А у вас сколько домработников?
9: 512.
8: А у нас 1 терабайт. Да, или в чем они там измеряются?
9: Ну, что-то такое. А мне, знаете, недавно почку свиньи пересадили.
8: О, это зачем?
9: Так трюфели вкусней.
8: Интересно. А как у вас с мужем вообще?
9: Хорошо, хорошо, изменяет. Но ей уже 24.
8: О, вы даже запомнили?
9: А сейчас с нулевых считать легко.
8: Ой, а у моего, представляете, любовница из Никарагуа. Мы ее привезли, отмыли. Белая.
9: Экзотично. Да. А у вас муж насколько богат?
8: Ой, я не знаю, если честно, но он всегда ходит в спортивном костюме и в кепке.
9: Богатый.
8: Так скучно.
9: Смешновато.
8: Может, закажем дельфини икры?
9: Они вроде не мечут.
8: Ну, может, заплатим? Че, дельфины шумные, че им бабки не нужны? Открой дельфинарий.
9: Ну, их вроде люди открывают.
8: Ну, что за чушь? Тогда бы назывался «Людинарий».
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор-ФМ. Радиоканал Юмор-ФМ Вологда. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279. Для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Помните, открытие холодильника после полуночи превращает принцессу в тыкву.

0: Хиты Игоря Маменко.
1: Берут интервью чукчи. Скажите о вашей охоте. Расскажите, как вы охотитесь. Говорит, тюлень объем. Тюлень объем. Логично. Зачем? Жир надо. Да, жир необходим, безусловно. А еще олень объем. Понятно, зачем. Мясо надо. Мясо. Логично. А еще геолог объем. Оба. А геолога зачем? Спички надо.
2: Муж приходит домой рано утром, еще пьяный. Ну, он пытается себя как-то так пригладить, пыль сдуть с себя, чтобы выглядеть более-менее нормально. Взял портфель, заходит, жена открывает. Ну что, мой супермен? Говорит, Клава, я был на симпозиуме, мы немножко задержались. Хорошо, мой супермен, не надо объяснять ничего, мой супермен. Он думает, при чем тут мой супермен? Говорит, хорошо, кушать будешь, мой супермен? Он говорит, да. А что ты хочешь кушать, мой супермен? Он говорит, подожди, а почему мой супермен? Он говорит, а только супермен поверх штанов трусы одевает. Это в магазине, говорит, у вас гречка есть? Он говорит, крупа, что ли? Он говорит, нет, блин, космонавт.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которая вот впрямь нужна уже.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Челябинска и Магнитогорска, уездный город.
3: Добрый день, уважаемые отдыхающие! Сегодня у нас состязание по перетягиванию каната, в котором участвуют Вася Гайкин и Станишевский Вениамин Леопольдович. Так сказать, сила против ума.
4: Скажите, пожалуйста, а что такое канат?
3: А, канат то, что в руках. Держите, по моей команде будете тянуть.
4: В какую сторону?
5: Извините, точно доктор наук?
4: Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что в ту, но хотелось бы уточнить.
3: Все правильно, в ту. Итак, начали! А ты почему не тянешь?
6: Че?
3: Канат.
6: Где?
3: В руках у тебя.
4: Скажите, я еще не выиграл?
3: Пока еще нет, тяните.
6: А это не канат.
3: А что это?
6: Это трос.
4: Где трос?
3: Не отвлекайтесь, тяните свой канат.
6: А... Что это главное? Вы ему дали канат, а мне трос. Подсунули что-то, я не знаю. Как я тяну, я буду сейчас. Просто я не знаю.
4: Да где же трос?
3: Да господи, нет никакого троса. Оба тяните канат.
6: Дайте канат, буду тянуть канат, понимаешь? Дали мне что-то, хотят от меня.
3: Хорошо, хорошо. Оба тяните трос.
4: Все-таки интересно, а где же трос?
3: У вас в руках.
4: Насколько я разбираюсь в канатах, это канат.
3: А вы представьте, что это трос, и тяните трос.
4: Первый раз вижу, чтобы канат был тросом. Хотя и канат тоже первый раз вижу.
3: Я вас умоляю, тяните!
6: Подсунь. В какую сторону?
3: В ту!
4: В какую?
3: Не отвлекайтесь, тяните в свою сторону!
6: А что это главное, ему в свою сторону, а мне в какую-то ту? Может быть, я тоже в свою сторону хочу тянуть?
3: Хорошо. Пойдем другим путем. Задача на воображение. Представь, что ты из колодца тянешь ведро.
6: А зачем мне ведро? Я не хочу ведро.
3: Ты хочешь воды попить?
6: Не хочу ее пить.
3: Хорошо. Хорошо, а что ты хочешь?
6: Я хочу мопед.
3: Отлично, отлично. Ты из колодца тянешь мопед. Господи, прости, какая чушь, а? И чем быстрее ты его вытянешь, тем быстрее он у тебя будет. Понимаешь, новенький, верховина, 50 кубиков, хорошие фотофотки, шлифованная резина.
6: Мотаник, ну-ка уйди, сейчас там из колодца мой мопед попрет. А то когда фотки помнешь, мне новенький.
3: Забыли мопед. Положите.
4: Канат.
6: Мопед.
3: Все! Все положили. Так, идите сюда, подойдите сюда. Возьмите меня за эту руку. Представьте, что это трос. Вот. Держите за эту руку. Это канат. Сейчас по команде будете тянуть. Начали!
4: Вам больно?
3: Ужасно!
4: Извините. Извините, товарищ. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра?
3: Не надо Шопенгауэра.
6: А Вишневского? А чё, хорошая мазь помогла бы там, чё?
4: Товарищ, мы готовы, начинайте.
3: Начали! Что опять?
6: Ой, вы знаете, у нас перепуталось, у меня не трос, а канат, по-моему.
3: Дайте сюда, сказал уже! Вот ваш трос, вот ваш канат, все довольны, у вас трос, у вас канат, вам и карты в руки.
6: А кто раздает?
4: Какие карты?
3: Я раздаю, тяните!
6: У меня трос.
4: А у меня канат.
6: Скажите, а козырной трос бьет каната?
3: Нет!
4: Ух ты!
6: Скажите тогда, а что такое Шопенгауэр?
3: Господи, вспомнил, а!
4: Можно я объясню?
3: Не надо ничего объяснять! Тяните канат!
6: Это не канат!
3: Тяните трос!
4: Да это не трос!
3: А что это?
6: Это Шопенгауэр!
3: Ну что, тяните Шопенгауэр!
4: Да какой же
3: да это? Да перестаньте же это Шопенгауэр и тяните
6: ну
3: уже!
6: Ну ладно, что там?
3: Господи, свершилось! Итак, в состязании по перетягиванию каната...
6: Шопенгауэра!
3: По перетягиванию Шопенгауэра!
4: О. Скажите, а кто победил? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, что он, но хотелось бы...
3: Знаете, идите вы!
4: Куда? Нет, ну интуитивно я догадываюсь, куда, но хотелось
3: бы... Пошли его!
0: Тот самый КВН! все самые золотые номера самой любимой игры на Юмор ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Вологда» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер в серии L номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: радиоканал Юмор ФМ для слушателей старше 16 лет. На Юмор ФМ.
1: Мне сейчас легче пойти в бар и найти новых друзей, чем собрать старых друзей и пойти в бар.

0: Канал НТВ представляют. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете.
1: Здравствуйте. При общении с мужчинами чувствую себя зажатой и скованной. Как от этого избавиться?
0: Сатья отвечает.
2: У любых реакций, тем более реакции тела, есть какие-то причины. То есть есть смысл поразбираться, что тебя триггерит, почему тело сковывается. Ну, допустим, когда я вижу большую собаку, например, как собака Баскервилей, у меня тоже съеживается. Прямо везде. Тело реагирует, потому что, ну, страшно. Мы же на рефлексах живем. Если как бы я вижу пиццу 4 сыра, я с большим удовольствием радуюсь, расслабляюсь, предвкушаю вкуснятину. Если же я эту пиццу, ну, съел 4 сыра, а потом меня полоскало 3 недели, да, у меня там отравления случились, ботулизм какой-то, мне разорвало чакру, ну, вот эта вся история. Я всякий раз при слове, ну, пицца 4 сыра буду что? Напрягаться. Напрягаться такой, ну, а что ж такое? Опасность, опасность. У тебя тоже есть какая-то история. Поэтому надо разобраться со специалистом. Нет вот таких, знаете, рецептов. А попробуй добавлять кардамон в чай. Нет. Все достигается тренировками. Надо понять, почему, проработать, проговорить и наработать какие-то другие рефлексы.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте. Меня жена обвиняет в том, что я постоянно жду от нее благодарности. Она говорит, что мужчина это должен и так все делать. Как мне до нее донести, что из-за этого мое желание что-то для нее делать все меньше и меньше?
2: Хороший вопрос. Для этого очень хорошо менять местами. Поставить ее на твое место, а тебя на ее место. Скажи, вот, солнышко мое, тебе же приятно, когда я говорю тебе спасибо за еду? Когда я восхищаюсь сексом, благодарю, говорю, рад. И мне тоже приятно. Например, когда меня жена вкусно накормит, я говорю, так было очень вкусно. Можно я

0: Маруся Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января

0: Шуменко на Юмор-ФМ.
1: Когда розетка говорит с человеком, то это шизофрения. А когда человек говорит с розеткой, это умный дом.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Запомните, режиссерами не становятся, ими рождаются. И вот вам неоспоримые доказательства. Роддом. Пожилой опытный акушер и молодой практикант ходят по палате с новорожденными. Акушер показывает рукой на одну из кроваток и говорит: «Учись, Николай, видишь вон девочку? Зуб даю, будет балериной». «Ого, а как это вы, Никодим Петрович, так понял-то?» «Ну ты смотри, как ножку тянет. Балерин точно. О, а этот боксер. Ручками, видишь, как машет? Ух-ух». «Вот, а это будущий российский кинорежиссер, точно!» Практикант удивленно. «Так он же вообще ничего не делает, как вы определили?» «Ну сам погляди, что ты? Видишь, обделался. Но при этом смотри, как головку-то держит!»
3: «Мама, самый близкий и родной человек. Берегите мам».
2: «К чему это я?» «А вот к чему. Разговор по телефону.
4: Алло, Лиз, привет, как дела?»
2: «Ой, мам, я так устал, ну дети просто одолевают. Носятся по всей квартире, как бешеные, устраивают погромы каждый день, убирать не успеваю. Ежедневные стирки, мама, готовка, у меня спина болит, голова болит».
4: «Так, дочь, давай так, успокойся. Я сейчас скоро приеду, все уберу, не волнуйся. Приготовлю ужин тебе, Андрюшечке, детям».
2: «Стоп, какому Андрюшечке?» «Ну как, какому, мужу твоему?» «Мой муж же Александр». Секундная пауза.
4: «Ой, простите, я, наверное, не туда попала».
2: Девушка в ответ:
4: «Так, я не поняла, вы что, не приедете, что ли?»
3: И снова сценка у роддома. Фима стоит у роддома и кричит: «Сара! Сарочка! Ну кто у нас родился?»
4: Она говорит: «Мальчик!» Он говорит: «Мальчик, ура, мальчик! И на кого он похож?» «Ой, Фима, неважно, ты его точно не знаешь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ.
5: Радиоканал Юмор ФМ Вологда зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Вологодской области 26 октября 2018 года. Регистрационный номер серии L, номер ТУ 35 00 279 для лиц старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Суди, это завещание. Завещание. Каждый из нас мог такое бы написать. Здесь мои кочины от такого-то, такого-то. Это кто-то написал. Учитывая, что я всю жизнь тяжело работал и накопил немало имущества, прошу всех родственников собраться и разделить мое имущество следующим образом. Из движимости, двоеточие, электробритву Харьков. Родному брату Косте, авторучку Харьков, племяннику Игорю, 17 лет, чернила для авторучки его сестре, тряпку половую родной сестре Жене, кружку жестяную дочери сестры, цепочку от нее соседу Мите, туалетную бумагу поделить, остаток рулона на сегодняшний день тетке Марии со двора, целый рулон детскому дому на улице Комсомольской. Недвижимость, двоеточие, дверной звонок двоюродной сестре Кате, это недвижимость у него, провод от звонка дочери ее Людмиле, стекла из окон семье Трефиловых, Мурманск, Подгайская, 45, с поклоном, плафон надверный желтый, Галина Клюшкина, Тюмень, до востребования, мол, помнит, любит, помнит и любит. Обои отделить от стены и подарить соседям из 46-й. Они им нравились, и жили мы мирно. Молоток, пассатижи, трансформатор, понижающий, временно неисправный, а также остатки лекарств детям для памяти и радости. Если во время раздела имущества возникнут конфликты, решать через арбитраж. И деньги поделить всем по прескуранту. Завещаю работать честно и жить по самым справедливым в мире нашим законам, чтобы было чего делить и завещать своим детям.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Москве 3 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: На балконе мы психологи, на кухне мы политики, в интернете мы философы, и лишь в жизни как были дураками, так ими и остались.

0: Валюш, все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагуркин!
2: На Юмор-ФМ.
0: Так, у меня очень интересная тема.
3: Так, давай.